Псалом 125. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пения. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами». Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои.

Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ Тамары Резниковой «Сочинение». Прозвучит заключительная часть этого рассказа.
1: После легкого завтрака Виктория начала читать Евангелие от Матфея, вдумчиво обращая внимание на слова самого Христа и делая пометки в блокноте. Нагорная проповедь Иисуса и смысл его притчи произвели на нее сильное впечатление. Она не переставала удивляться тому, что раньше совсем не понимала Библию и не испытывала ни малейшего желания читать и понимать ее. Эта книга простояла на полке целых 20 лет на том самом месте, куда поставила ее еще бабушка, и она ни разу не брала ее в руки. Более того, эта святая книга вызывала в ней горькие и неприятные воспоминания, и, вытирая пыль на книжных полках, она старалась даже не прикасаться к ней. Она еще не понимала, что все эти долгие годы ее сердце было закрыто для истины. Но сейчас точно знала, что не расстанется с Библией. Всю жизнь совершенно другие книги были ее друзьями и занимали все свободное время. Теперь в ее новое сердце вошли святые строки самой священной книги на земле. Виктория никогда не звонила Лидии в воскресные дни, зная, что подруга и ее семья этот день посвящают Богу. Но сейчас не было сил удержаться. Хотелось поделиться с ней своей радостью. Она с волнением набрала домашний номер телефона подруги, надеясь, что они уже дома после вечернего служения в церкви. Трубку взяла Лидия. «Лида!» Радуясь, заплакала в трубку Виктория. «Я должна сказать тебе что-то очень важное. Я полюбила Иисуса и поверила в Него. Вчера Он даже сильное волнение и слезы перемешались со словами и не давали Виктории ясно говорить. «Что? Повтори еще! Викуля, ты полюбила Иисуса! Слава Богу! Как я рада!» Теперь уже плакала от радости Лидия. «Как же это произошло? Нет, подожди, расскажешь завтра. Мы приедем к тебе с Пашей. Возьмем отгулы и после обеда будем у тебя. Детей оставим с его мамой. Завтра заедем за тобой в школу на своей машине. Мы хотим разделить с тобой эту радость. Я знаю, что кто-то тоже очень будет рад этому. Все, дорогая, до завтра. Обрадую Павлика и детей. Мы молились о тебе все эти годы. Каждый день жив Господь! Спасибо, родные!» Все еще плача от восторга и перемен в своем сознании, сказала

На работу, в свою любимую школу, Виктория Борисовна шла пешком. Глаза ее излучали спокойную радость, глядя по-новому на окружающий мир. Ей казалось, что она приехала из далекого путешествия своей одинокой жизни в прекрасную, солнечную страну надежды и радостного будущего. Ее счастливое сердце разговаривала с Иисусом постоянно, как бы тревожась, что не успеет сказать всего, что накопилось в нем за много лет жизни без него. Она чувствовала, что Христос слышит все, прикасаясь к ней легким дуновением майского теплого ветра. Густая зеленая листва деревьев, весенние цветы, голубое небо и прохожие улыбались ей, отзываясь на улыбку, которая чудесно украшала лицо помолодевшей учительницы. В учительскую Виктория Борисовна зашла легкой походкой и с той же счастливой улыбкой, вызывая недоуменные взгляды коллег. Когда она, взяв классный журнал и, продолжая загадочно улыбаться, отправилась на урок, все молча переглянулись между собой и пришли к одному мнению, что старая дева, Виктория, влюбилась, и в ее одинокой жизни произошли перемены. Решено было на большой перемене расспросить ее подробно обо всем, а, проще говоря, устроить коллективный допрос. До урока оставалось еще 15 минут. Виктория Борисовна преднамеренно пришла в 10 Б раньше, чтобы успеть поговорить с Дашей до урока. Она знала, что Даша всегда приходит в школу за 20 минут до начала урока, вытирает начисто доску и поливает цветы на окнах, независимо от того, дежурная она или нет. Все к этому привыкли и, не обращая никакого внимания, воспринимали эти странности как должное. В классе еще никого не было, и только Даша Авраменко вытирала пыль на столе любимой учительницы, на котором красовались яркие тюльпаны. Виктория Борисовна поставила тяжелую сумку с тетрадями на стол, подошла к Даше и крепко обняла девушку. «Прости меня, Дашенька, прости за все!» Слезы радости смешались со слезами сожаления и раскаяния. «Ты самое прекрасное, что есть у меня сейчас в жизни, после Иисуса, конечно! Я так благодарна тебе за твое сочинение, которое помогло мне увидеть себя и всю свою жизнь другими глазами. Я люблю Христа, люблю тебя и всех вас. Сегодня приедет тетя Лида с Пашей, и мы все поедем ко мне домой после уроков. И я очень хочу, Дашенька, чтобы ты поехала с нами. Сейчас мне кажется, что я любила тебя все эти годы, но боялась сама себе признаться в этом и принимала эту любовь за ненависть. Прости, девочка моя, я всегда была очень строгой и несправедливой к тебе. Ты моя самая лучшая ученица. Ты всегда училась только на отлично, а я... Прости. Мне очень жаль, что ты заканчиваешь школу. Мне будет тебя не хватать, особенно теперь».

0: Даша, радостно улыбаясь, тоже вытирала слезы. «Виктория Борисовна, миленькая, станьте, пожалуйста, моей мамой!» На Викторию смотрели чистые, наивные глаза ученицы, ожидая немедленного согласия. Она покраснела, как юная девушка. «Поживем, увидим, Дашенька!» Смущенно улыбнулась Виктория. Через минуту класс наполнился шумом и смехом учеников. Когда прозвенел звонок, будущие выпускники, успокоившись, обратили, наконец, внимание на свою учительницу, которая выглядела сегодня не совсем обычно. Во всем ее облике была заметна тихая, спокойная радость, которая была не похожа на радость обычную, а чего-то хорошего в жизни. Эта радость была какой-то возвышенной, неземной. На большой перемене в школьном буфете учителя столпились вокруг Виктории, засыпая ее вопросами, связанными с внешней переменой коллеги. Она молча пила свой кофе, продолжая всем улыбаться. Наконец, школьный физрук Николай Александрович не выдержал и задал прямой конкретный вопрос. «Виктория Борисовна, коллектив должен знать, что с вами случилось. Раньше у вас улыбку не выпросишь, а теперь вы ее всем раздаете. Скажите честно, вы влюбились? Или выходите, наконец, замуж?» «Насчет замужества не знаю. Но я действительно полюбила. Но совсем не так, как вы себе это представляете».
1: «А как вы полюбили? Кого?
0: Кто же этот счастливчик? Ну кто же он?» Послышалось снова со всех сторон. «Иисус Христос, Сын Божий, мой и ваш Спаситель!» Глядя на всех счастливыми глазами, ответила Виктория. Она видела, как любопытные взгляды коллег быстро изменились. Сейчас они смотрели на нее, как на несчастную женщину, которая только что сошла с ума. «Хм, ну и шуточки у вас, Виктория Борисовна!» Уходя, бросил через плечо физрук. Лидия с Павлом подъехали к школе и сразу увидели ожидавшую их Викторию. Рядом с ней стояла Даша и о чем-то оживленно рассказывала. У обеих были радостные и счастливые лица, и со стороны можно было подумать, что это любящие друг друга мать и дочь. Увидев знакомую машину, они взяли вдвоем тяжелую сумку с тетрадями и, улыбаясь, направились к ней. Павел вышел помочь. Лидия тоже побежала навстречу подруге и племяннице, не скрывая собственной радости. Она крепко обняла подругу, не переставая славить Бога в своем сердце. Мимо проходили коллеги и ученики Виктории. Некоторые оглядывались на них с удивлением и сожалением. Дома, в уютной и до блеска вычищенной квартире Виктории, они быстро накрыли стол. Даша постоянно старалась находиться возле учительницы, открывая в ней новые для себя прекрасные качества характера. Ей очень хотелось позвать сюда отца, но она не смела сама предложить это взрослым и только тихонько молилась, чтобы Господь соединил, наконец, любящие сердца. Лидия позвонила матери и сказала ей, что они приехали на несколько дней с Павлом по случаю большого события в жизни Виктории и что Даша сейчас с ними. Пожилая женщина хотела задать несколько вопросов, но дочь, пообещав, что они навестят ее завтра, положила трубку. В благодарной молитве все склонили головы, и Павел попросил благословения на пищу. Весь вечер Виктория рассказывала о своих новых чувствах, о том, как Иисус прикоснулся к ней. Потом она прочитала Дашино сочинение. Лидия со слезами смотрела на нее, постоянно обнимая и целуя подругу. Сейчас Виктория казалась ей той 18-летней девушкой, счастливой и радостной, какой была 20 лет назад. Только причина для радости была совсем другая. Виктория задавала столько вопросов, что Павел и Лидия не успевали отвечать. На некоторые они вообще не могли ответить, удивляясь глубоким размышлениям Виктории. Создавалось впечатление, что она накапливала в себе эти знания и вопросы долгое время, а не три последних дня, которые изменили ее сознание и сердце. Даша убрала со стола, вымыла посуду и все поставила по своим местам. Ей здесь очень нравилось, и захотелось остаться ночевать вместе с любимой учительницей и родными. Взрослые были заняты серьезной беседой, и Даша решила позвонить отцу и спросить у него разрешения. Она зашла в другую комнату и закрыла за собой дверь. Трубку взял Тимофей, который только что вернулся с работы и уже знал со слов матери, что приехала Лидия с мужем по поводу большого события у Виктории. Первое, что пришло ему в голову, это то, что Виктория наконец полюбила другого человека и выходит замуж. Заныло беспокойно сердце, как будто только вчера он смотрел в ее чистые, огромные глаза и видел в них боль. Дрожащими руками он взял телефонную трубку, отвечая на звонок.
2: «Папочка, добрый вечер!»
0: — услышал он ласковый голос дочери.
2: «Как дела? Как отработал?»
1: «Все хорошо, слава Богу, Дашенька. Где ты?» — как можно спокойнее спросил Тимофей.
2: «Папа, ты только не волнуйся. Я сейчас у Виктории Борисовны дома, с тетей Лидой и дядей Пашей. Она меня сама пригласила. Происходят такие замечательные события! Можно я останусь здесь ночевать? Мне так интересно, я так люблю Викторию и так рада за нее!»
1: «Какие события, Даша?» Стараясь справиться с собой, перебил дочь Тимофей. «Чему ты так радуешься?»
2: «Я радуюсь тому, что Виктория Борисовна покаялась и приняла Иисуса Христа в свое сердце. Кроме того, она его полюбила и рассказала сегодня об этом всем учителям в школе. Сейчас она сидит с тетей Лидой и дядей Пашей и задает им много вопросов. Глаза у нее сияют. Я ее еще такой не видела за все 5 лет. Утром прямо в классе она меня обнимала и просила у меня прощения, хоть я и не знаю за что. Потом она сказала, что любит меня и что я для нее самое хорошее, что есть у нее в жизни после Иисуса. Я так рада!
1: Папа, как ты думаешь, ее могут уволить со школы?
2: Папа! Папа! Почему ты молчишь?
1: Папочка, ты что, плачешь?
0: Слушая дочь, Тимофей опустился на колени. Одной рукой он держал телефонную трубку, другой вытирал слезы, стараясь скрыть их от Даши. Он благодарил Бога за его милость к Виктории, просил защитить ее от зла и дать мужество с радостью идти за Христом. Просить о другом он не смел. Господь знал многолетнюю боль его души, знал его ошибки, знал не сложившуюся семейную жизнь. Сколько раз он упрекал себя за то,
1: что женился без любви. Сколько раз, зная, что Виктория так и не вышла замуж, он хотел ее увидеть и сдерживал себя от этого. Сколько раз приходила она к нему сама в его снах. Понадобилось долгих 20 лет, чтобы семена истины дали, наконец, всходы в ее сердце.

4 последующих дня до выходных Виктория ходила в школу и проводила, как обычно, уроки русского языка и литературы. Глаза ее радостно сияли, и она рассказывала ученикам не только то, что положено было по теме и плану, она рассказывала им о маленьком Иисусе, о том, как и где Он родился и зачем пришел в этот мир. Она рассказывала им об истории израильского народа, об Иосифе и Давиде, о царице Есфирь и о моавитянке Руфь. Виктория говорила об этом так увлекательно и интересно, что дети, как завороженные, слушали ее и не хотели идти на перемену. Коллеги стали относиться к ней настороженно, перешептываясь за ее спиной. Виктория не обращала на это никакого внимания. Она с волнением ждала воскресного дня, чтобы пойти в церковь. Лидия с Павлом решили остаться до понедельника, и каждый вечер продолжались беседы на библейские темы. Всю свою жизнь Виктория жаждала знаний, но никогда не стремилась к мудрости. Сейчас она ночами изучала Библию и поражала друзей своими познаниями и рассуждениями. О Тимофее, как и раньше, не было сказано ни одного слова. Лидия все ему рассказала, и Тимофей стал просить у Бога мудрости и благословения на встречу с Викторией. Даша показала отцу свое сочинение и призналась в том, что попросила Викторию стать ее мамой. Тимофей глубоко вздохнул и крепко обнял дочь. «Давай молиться об этом, Дашенька. Прошло столько лет, захочет ли она теперь разговаривать со мной? Но для Бога нет ничего невозможного. Он все усмотрит. Она любит тебя, папа, и сейчас еще больше, чем раньше. Я читаю это в ее глазах», – тихо сказала Даша. В субботу, перед воскресным днем, Виктория долго не могла уснуть. Она представляла, как придет в молитвенный дом, как будет слушать Слово Божье, которого она теперь так жаждала. Чувство радостного ожидания наполняло ее. Даже мысли о Тимофее ушли на второй план. Она сейчас удивлялась и этому. «Господи!» – шептала Виктория в ночной тишине своей спальни. «Я не знала раньше, как открывать перед Тобой свою боль и свои горести. Я не знала, что только Ты один способен успокоить одинокое и раненое сердце. И я не знала и страдала все эти годы в своем упрямстве, обиде и гордости. А ведь Ты был рядом. Мне нужно было только открыть для Тебя свою измученную болью душу и доверить Тебе свою жизнь. Прости меня, Иисус, и я люблю Тебя больше всего на этой земле, даже больше, чем Тимофея, который когда-то так старался открыть мне истину, но я тогда ничего не могла понять. Прости, сейчас я доверяю Тебе, мудрому и великому Богу, всю себя и отдаю в Твое распоряжение. Иисус, все свои чувства к Нему, моей первой и единственной любви, и полагаюсь на Тебя, на Твою мудрость. Ты один знаешь, что мне нужно, знаешь лучше меня. Я нуждаюсь в Твоем водительстве и руководстве. Не оставляй меня, будь моей защитой и опорой в этой жизни. Дай мне мужество и смелой радости идти за Тобой и говорить о спасении,
о Твоей великой жертве другим людям. Не прошу, чтобы Ты сохранил меня от нападок коллег, руководства школы и Горано, но дай мне мудрости с достоинством и покорностью переносить все во имя Твое святое. Я хочу быть нужной Тебе, Господь. Укажи мне путь. Помоги мне слышать Твой голос в своем сердце. Благослови Лидию и Павла, Дашеньку, Тимофея и всех их родных. Благослови моих учеников и не оставь их без своего внимания. Дай мне возможность говорить им о Тебе. Благодарю Тебя за любовь к ним, которую Ты поселил в моем сердце. Пусть она никогда не станет меньше и будет похожа на Твою, мой Иисус.

с радостным волнением зашла Виктория в молитвенный дом. Здесь все было так, как 20 лет назад. Улыбающиеся лица верующих, спокойная красивая мелодия. Душа ее наполнилась торжеством. Она улыбалась в ответ на приветствия христиан, ощущая себя частью этой большой, дружной семьи. Она села рядом с Лидией и Павлом на третьем ряду. К ним подошла Даша и, радостно здороваясь, села с ней рядом. Виктория понимала, что может встретить здесь Тимофея, но сейчас это уже не страшило ее. Она сконцентрировала все свои мысли на предстоящем служении, общаясь мысленно с Богом. Как сухая губка впитывала в себя Виктория каждое слово проповедника. Она молилась и плакала, вместе со всеми стоя на коленях. Когда верующие запели прекрасный псалом, Виктория, не зная слов этого гимна, пела сердцем. Стоя на пороге новой жизни, она с каждой минутой все больше осознавала, что принадлежать Богу – это большая привилегия и счастье. Тимофей тоже знал, что может встретить сегодня в церкви Викторию. Дашина радость не соответствовала его внутреннему переживанию и сильному волнению. Он узнал Викторию сразу, несмотря на то, что увидел ее со спины. По-прежнему длинные золотистые волосы были красиво уложены на высоко поднятой голове. Тимофей поднялся на балкон, чтобы не встретиться с ней, и сел так, чтобы видеть любимое лицо в профиль. Все его мысли и молитвы были о Виктории. 20 невыносимо тяжелых и долгих лет он не видел ее. Она почти не изменилась внешне, но новая внутренняя красота отражалась на ее лице и делала его еще более прекрасным. Тимофей видел, как Виктория становилась на колени и как горячо молилась. Слезы радости, воспоминания и переживания мешали ему сосредоточиться на собственной молитве. Сегодня он мог только благодарить Бога за милость к Виктории и просить Его милости к себе, повторяя: «Да будет на все воля Твоя, Господи! Да будет воля Твоя!»

0: еще одна неделя. 10 Б готовился к выпускным экзаменам. Виктория все свои дни посвящала ученикам в школе. Вечера ее были заняты общением с Богом и Его Словом. Сейчас ей часто казалось, что Иисус находится рядом. Благоговейный трепет наполнял ее благодарное сердце. Чистые слезы омывали душу. Часами, не замечая времени, могла она говорить с Христом, слушая Его голос в своем сердце. Теперь, когда ее жизнь и воля были сокрушены, начала возрастать вера в того, который стал для нее так много значить сейчас. За эти несколько дней после ее обращения к Богу и искреннего раскаяния Виктория узнала и поняла многое. Бог открывал ее пытливому уму и жаждущей душе истину за истиной. До глубокой ночи сидела она с Библией и своим блокнотом, радуясь предстоящим летним каникулам, чтобы можно было уделить больше времени изучению Священного Писания и историческому материалу. С глубокой печалью и болью в своем измененном сердце она осознавала, что каждый день на земле умирают миллионы людей и умирают без Христа. Она молилась поименно обо всех своих учениках и коллегах, о соседях и знакомых, молилась обо всех, не знающих Бога. О Тимофее Виктория думала с благодарностью и теплотой, связывая свою будущую жизнь с ним и Дашей. Уверенность в том, что одиночество наконец закончилось, прочно поселилась в ее сердце. Она не сомневалась в том, что он придет, и ждала его каждый день. Но ожидание это было спокойным, так как всем в ее жизни руководил теперь сам Господь. Коллеги не задавали ей больше никаких вопросов и старались держаться от нее подальше, обсуждая каждое слово, как они теперь считали, ненормальной старой девы, за ее спиной. Все деловые предложения и советы Виктории Борисовны, которым раньше так прислушивались все коллеги и даже директор школы, оставались незамеченными. Виктория не огорчалась и по-прежнему была приветливой и вежливой с ними, напоминая при каждом удобном случае, что если нет в их жизни Христа, она прожита напрасно. Коллеги снисходительно выслушивали ее и переводили разговор на другую тему. Все были заняты подготовкой к экзаменам и выпускному вечеру. Каждый год программа выпускных вечеров в школе составляла Виктория Борисовна. Она даже писала напутственную речь для выпускников, которую вдохновенно зачитывал директор школы. В этом году она так же, как и раньше, со всей ответственностью подготовилась к этому знаменательному событию в жизни школы и своей собственной. Но когда она положила на директорский стол отпечатанные листки, пожилой педагог, который помнил еще ее мать и бабушку, виновато посмотрел на нее и сказал, отведя взгляд в сторону: «Дорогая Виктория Борисовна, благодарю вас за ответственность, но в этом году мы решили на педсовете кое-что изменить в программе выпускного вечера. Извините, что не пригласили вас и не поставили в известность. Я ценю вашу добросовестность и преданность школе. Мы посоветовались с завучем и решили попросить вас помочь работникам школьной столовой организовать фуршетные столы. Пожалуйста, возьмите это под свой контроль. Думаю, у вас все получится». Десятки мыслей проносились у Виктории в голове, пока она слушала директора. За все годы работы в школе это было в первый раз, что ее не допускали к участию в программе вечера, как педагога, тем более классного руководителя выпускного класса. Она понимала причину и не стала спорить. «Надеюсь, я могу стоять рядом со своими выпускниками в последний день их пребывания в школе. А заведующая школьным пищеблоком прекрасно справится и без меня?» — спокойно спросила Виктория у директора, прямо посмотрев ему в глаза.
1: «Конечно, конечно, Виктория Борисовна, дети так любят вас!» — смутился и грустно покраснел пожилой директор.

10Б отлично справился с выпускными экзаменами, и Виктория радовалась за своих учеников. Даша тоже сдала все на отлично и решила поступить в медицинское училище, как тетя Лидия. Наступил день школьного бала. Виктория волновалась с самого утра и долго стояла на коленях в молитве к Богу. Сердце чувствовало, что сегодня произойдет что-то особенное. За последние несколько недель Господь прочно вошел в ее жизнь, в ее сердце, и Ему одному доверяла она всю себя, не переставая удивляться тому, как могла она жить без Иисуса, без Библии, как могла ходить, дышать, плакать, смеяться и считать себя образованным человеком, не зная простой истины. У нее появились новые друзья, христиане, с которыми ей было легко, интересно и радостно общаться. Тимофей не звонил, не приходил, и в церкви она его тоже не видела. Даша старалась как можно чаще видеться с Викторией вне школы, но об отце она тоже ничего не говорила, а Виктория не спрашивала. Иногда Даша оставалась у нее ночевать, испытывая глубокую потребность в материнской ласке. Виктория полюбила девушку, и она это чувствовала. Они вместе читали, молились и рассуждали о многом. На выпускной вечер Даша тоже собиралась, но только на его торжественную часть. Она пришла в легком, скромном, светлом платье. Огромный букет роз для любимой учительницы закрывал ее милое лицо. Виктория стояла вместе со своими воспитанниками и от волнения вытирала слезы. Ни одному учителю не подарили столько цветов, сколько ей. Никому не было адресовано столько слов любви, благодарности и признательности от родителей и учеников, сколько ей. Она стояла и мысленно благодарила Бога за своих выпускников, чувствуя, что это ее последний год работы в школе, где коллеги и даже старый директор стали считать ее не совсем нормальной. Она улыбнулась про себя, вспоминая слова Христа, записанные в Евангелии от Иоанна. «Если меня гнали, будут гнать и вас», и не огорчалась, понимая, что Господь не оставит ее и даст другой труд во славу Его. Как бы прощаясь с любимой школой, Виктория внимательно смотрела на учеников, улыбаясь каждому и прося милости Божьей для тех, которые уходили во взрослую жизнь и которым предстоит еще учиться в школе. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, она увидела Тимофея. Он стоял напротив, метрах в 15, в группе родителей, и пристально смотрел на нее. Викторию обдало жаром. Сердце сразу отозвалось сильными ударами. Закружилась голова, и стало темно в глазах. Даша мгновенно оказалась рядом и взяла ее под руку. Кто-то из школьников быстро принес стул и бутылку с водой. Кто-то позвал медсестру. Через несколько минут Виктория пришла в себя, но идти в школьный медпункт отказалась. Она продолжала сидеть на стуле за спинами своих учеников и боялась встать с него, чтобы не увидеть снова Тимофея. 20 долгих лет прошло со дня их последней встречи, и за последнее время Виктория свыклась с мыслью, что он придет к ней,
рано или поздно. И ей казалось, что она была готова к встрече. Но в действительности оказалось не так. Даша все поняла и не отходила от побледневшей Виктории. Когда торжественная часть вечера была закончена, девушка предложила ей уйти из школы и посидеть где-нибудь в парке на свежем воздухе. Виктория согласилась и попросила ее собрать вместе весь 10-й Б. Ребята окружили любимую учительницу, и она, стараясь обнять каждого, вытирала слезы. «Мои дорогие, мне очень грустно расставаться со всеми вами, но ничего не поделаешь. Я хочу, чтобы вы знали, вы можете приходить ко мне, звонить и писать в любое время. Но самое главное, вы должны помнить, вас любит Бог, вас любит Иисус. Где бы вы ни были, что бы с вами ни случилось, вы всегда можете к Нему обратиться всем сердцем. Он отзовется и придет на помощь. Я каждый день буду молиться о вас и ждать вас в гости. Я люблю вас. И вы все в моем сердце. Благодарю вас за годы взаимопонимания и радости, за вашу любовь ко мне, за цветы и подарки. Мне это очень дорого. До свидания, мои дорогие дети! Благослови вас всех, Господь!» Ученики еще долго не отпускали Викторию, задавая разные вопросы. Но Даша крепко взяла ее за руку и буквально оторвала от одноклассников, призывая их пощадить здоровье Виктории Борисовны. Они вышли из школы и медленно пошли в сторону городской набережной. Там они сели на одну из скамеек. Морской воздух, разносимый легким летним ветром, сделал свое целительное дело. Волнение Виктории немного улеглось. Сердце стало биться ровнее. Лицо Тимофея и его устремленный прямо на нее взгляд стоял перед глазами, вызывая душевное смятение. «Виктория Борисовна, вы все еще любите моего папу?» Даша смотрела на нее глазами своего отца, из которых струились любовь и забота. Виктория опустила голову, губы ее задрожали. «Да», – прошептала она, – «я любила его всегда, с того самого дня, как только увидела в первый раз в городской библиотеке. Мне было тогда 17 лет, как тебе сейчас. Так давно это было, а я до сих пор живу этим. Последнее время я каждый день ждала его, и мне казалось, что я готова к встрече с ним. Но я ошиблась». Виктория снова заплакала.

лежали букеты, коробки с конфетами и подарки. Благодарные родители и ученики таким образом выразили ей свое уважение и признательность. Даша позвонила отцу и сказала, что останется ночевать у Виктории. И они сели пить чай. Через несколько минут раздался телефонный звонок. Виктория взяла трубку, предполагая, что это кто-то из учеников. Но в следующее мгновение она опять сильно побледнела. «Здравствуй, Вика!» Голос Тимофея дрожал от волнения. «Как поживаешь?» «Я благодарю за любовь к моей дочери. Я знаю, что она у тебя. Спасибо, что уделяешь ей так много внимания. И еще я очень рад и благодарен Богу, что ты открыла свое сердце для Христа. Вика, мне очень нужно поговорить с тобой. Можно я сейчас приеду к вам?» Виктория понимала, что должна что-то сказать, но она не могла. На другом конце провода, который сейчас соединял их, Тимофей ждал ее решения. Она долго молчала в трубку, вытирая слезы радости. Потом, собрав все свое мужество, ответила ему одним словом: «Да». И, забыв положить трубку на место, без сил села в кресло. «Что? Что-то случилось?» — с тревогой спросила Даша. «Да. Сейчас сюда приедет твой отец». Виктории хотелось смеяться от счастья. Сейчас, в радостном и трепетном смущении своего сердца, она не могла мыслить последовательно. Даша тоже не пыталась скрыть свои радости. Она мгновенно убрала посуду с кухонного стола, поставила все цветы в вазы и торопливо стала одеваться. На вопрос Виктории, куда она собралась, девушка серьезно ответила: «Пойду немного погуляю. Вы взрослые люди, и у вас есть что сказать друг другу. Не хочу вам мешать. Буду постоянно молиться о вас и папе. Пусть Господь благословит вас и наградит счастьем». «Возьми мой мобильник, Дашенька», — обняла ее Виктория. «Молись, девочка моя. Я очень волнуюсь и прошу, чтобы Господь дал мне мудрости». В дверь позвонили. На пороге стоял Тимофей. Даша незаметно вышла из квартиры, закрыв за собой дверь. Виктория, не отрываясь, смотрела на любимое лицо. Тот же ясный взгляд голубых с зеленью глаз, та же улыбка, только седина на висках и мелкие морщинки возле глаз выдавали возраст. Она не замечала, как крупные чистые слезы, оставляя следы на ее бледных щеках, скатывались на платье. Тимофей подошел так близко, что казалось, он прикоснулся к ее сердцу, которое билось частыми и сильными ударами, и обнял ее. Так они стояли и молча плакали, вытирая слезы друг другу. Их зрелая, испытанная Богом и жизнью мудрая любовь загорелась в уставших от долгой разлуки сердцах с новой, сияющей силой. Виктория хотела вот так стоять всю жизнь и чувствовать рядом стук сердца любимого, который соединялся сейчас со стуком ее счастливого сердца. «Прости меня, Вика». Тимофей смотрел в ее глаза и видел в них все, что так хотел видеть. «Мое сердце всегда принадлежало только тебе».

Тебе. Я люблю тебя. Я тосковал по тебе всю мою одинокую жизнь. Как долго ждала она этих слов. Как отчаянно ей не хватало их всю жизнь. Какое счастье, что она сохранила себя для Тимофея и не позволила прикоснуться к себе ни одному мужчине. Она покрывала поцелуями и слезами его мозолистые, такие родные руки, не в силах сказать хоть что-нибудь. Сердце ее само общалось в благодарной молитве с Богом, осознавая его великую милость к ней. «Теперь я никогда не оставлю тебя, любимая моя». Никогда. Только Господь да будет между нами, в нас и в наших детях. Эпилог. Через 2 месяца Виктория приняла святое водное крещение по своей глубокой и искренней вере в Бога и в Спасителя своей души, Иисуса Христа. А еще через неделю стала женой Тимофея по взаимной, крепкой и благословенной Господом любви. Они поселились в большой квартире Виктории, и Даша с первого дня стала называть ее мамой. Через год у нее появился брат Авель, а еще через время крошечная и красивая, как кукла, сестренка Авигея. Виктория уволилась с любимой работы и возглавила воскресную школу в своей церкви. Кроме этого, Господь, умножая ее талант преподавателя, поручил ей быть директором христианских летних лагерей в городе и районе. 9 ее бывших учеников из любимого 10 Б приняли в свои сердца Иисуса и помогают ей в этом важном среди детей служении. Вся ее любовь и сердечная доброта к детям благословенна и обильно поливается Богом для славы Его и для спасения.

0: Сегодня прозвучала заключительная часть рассказа Тамары Резниковой «Сочинение».
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно.

0: Иисус велел своим ученикам сесть в лодку и плыть на другую сторону озера. Затем он отослал всех людей, пришедших к нему, и остался один. Он хотел в одиночестве помолиться Господу. Поднявшись на холм, Иисус говорил с Господом, Отцом Своим. Ночью на озере поднялся шторм. Парус лодки бился на ветру. Мачта раскачивалась и скрипела. Ученики сразу же убрали парус, но ветер был таким сильным, а волны такими большими, что вода все время заливала лодку. Ученики начали грести изо всех сил, но все их старания были напрасны. Лодку словно щепку носило по волнам. Ученики очень испугались. «Неужели мы утонем?» — говорили они друг другу. «Иисуса нет с нами, ведь только Он один может спасти нас». От страха они совсем забыли, что Иисусу не обязательно быть рядом с ними, чтобы помочь им. Вдруг ученики увидели, что кто-то идет к лодке прямо по воде. «Это призрак! Смотрите, призрак идет к нам! Он идет прямо по воде!» Дрожа от страха, стали шептать ученики друг другу. Но, конечно же, это был не призрак. Это был Иисус, их учитель. Он молился один на холме, но он знал, что его ученики попали в беду, и пошел к ним на помощь прямо по воде. Для Сына Божьего нет ничего невозможного. Он может то, что никто из людей не может. «Не бойтесь, это я», — услышали ученики знакомый голос Иисуса. Петр ответил Иисусу первым: «Господи, если это ты, то повели мне прийти к тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». Петр, недолго думая, вышел из лодки и пошел прямо по воде навстречу Иисусу. Но вдруг он увидел огромные волны вокруг себя, услышал свист ветра, очень испугался и начал тонуть. А произошло это потому, что, испугавшись, Петр забыл об Иисусе. Вместо того, чтобы верить в Него, верить Его Слову, он видел вокруг себя только волны и слышал только ветер. «Господи, спаси меня!» — закричал Петр, протягивая руки к Иисусу. Иисус был рядом. Он взял Петра за руку и сказал ему: «Маловерный, почему ты усомнился?» Поддерживая Петра, Иисус пошел с ним дальше к лодке, где ждали их другие ученики. Войдя в лодку, Иисус повелел ветру стихнуть. Ветер стих, волны успокоились, и озеро опять стало тихим. Иисус еще раз показал ученикам, что Он Сын Божий. Ученики же, встав на колени, начали молиться и благодарить Иисуса за спасение.
1: Послушайте сейчас песню, и если вы ее знаете, можете петь вместе с нами.

Однажды Иисус вместе со своими учениками пришел в страну, где его никто не знал. Он никогда раньше не был в этой стране. Однажды рано утром он вышел из дома, где он ночевал, но вдруг вслед за ним пошла незнакомая женщина. Сначала она молча шла за ним, и Иисус даже не замечал ее. Но через некоторое время женщина позвала Иисуса. «Господи, сын Давида, смилуйся надо мной! Моя дочь тяжело больна!» Ученики, шедшие рядом с Иисусом, очень удивились. Откуда эта женщина знает его? Может быть, она когда-нибудь раньше была в Израиле и там видела его? Иисус, ничего не отвечая, шел дальше. А женщина шла за ним и все время просила его о помощи. Ее слова были слышны по всей улице, и это очень огорчало учеников. До этого они могли спокойно идти, тихо переговариваясь, а теперь, услышав слова женщины, жители города стали сбегаться со всех сторон, чтобы посмотреть, кто идет. Почему Иисус не поможет ей? Тогда бы она ушла, и мы могли бы спокойно продолжать свой путь, спрашивали ученики друг друга.

Ученики опять забыли, что Иисус никогда никого не заставляет себя просить просто так. Он хотел знать, сильна ли вера у этой женщины, действительно ли она считает, что только он может помочь ее дочери, или она говорит это просто так. Иисус внезапно остановился. Женщина сразу же упала перед ним на колени и сказала: «Господи, помоги мне!» «Я не могу тебе помочь», — ответил Иисус, — «ведь ты не еврейка. Я пришел помогать евреям. Нехорошо брать хлеб у детей и бросать его собакам». Женщина поняла, что хотел сказать Иисус. Она поняла, что Иисус пришел помогать евреям. Их он называл детьми. А говоря о собаках, Иисус имел в виду всех остальных. Но женщина верила в него, и поэтому она сказала: «Господи, ну и собаки едят крошки, которые падают со стола их хозяев». Иисус сказал: «Женщина, велика твоя вера. Пусть сбудется то, о чем ты просишь. Иди домой, твоя дочь здорова». Женщина поспешила домой, а когда она вбежала в дом, то увидела, что ее дочь совсем здорова.

сделала, что могла. На невысоком холме среди пышной зелени деревьев виднелся старый покосившийся дом. Здесь много лет уже собирались христиане для молитвы и чтения Библии. Во всей округе трудно было найти такой бедный домик. Перекошенные окна с облупившейся краской, облизлый пол, местами отвалившаяся штукатурка – все говорило о том, что дом давно никто не ремонтировал. Пастор со скорбью призывал членов церкви к покаянию и к жертвенности, напоминал о том, что помещение для собраний нуждается в ремонте. Но его слова оставались без ответа. Многие христиане жили в добротных, ухоженных домах и почему-то не хотели заботиться о доме молитвы. Однажды пастор проповедовал о том, как народ израильский во времена Давида жертвовал на строительство храма. С особой печалью он обратил внимание слушателей на ветхость их молитвенного дома и сказал, что сделал несколько копилок для сбора средств на ремонт. Он предложил верующим взять эти копилки и откладывать деньги, кто сколько сможет. Пастор надеялся, что на этот раз обязательно кто-то откликнется. Ну хотя бы мельник Георгий, госпожа Хак или другие богатые люди. Но богослужение закончилось, дом опустел, а приготовленные копилки так и остались на столе. Пастор вышел на улицу последним. Ни в доме, ни во дворе уже никого не было. И вдруг он увидел девочку лет 11. Она подбежала к нему и торопливо спросила: «Господин пастор, можно мне взять копилку для пожертвований?» Ее светлые волосы были аккуратно заплетены в тугую косичку, а серые глаза смотрели открыто и доверчиво. Это была Маргарита, старшая дочь бедного многодетного шахтера. «Копилку?» – печально переспросил пастор. «Конечно, можно. Если хочешь, возьми». Пастор вынес маленький аккуратный ящичек и подал Маргарите. Счастливая улыбка засияла на ее лице. Она прижала к себе копилку и побежала домой. Их семья жила скудно. Отец Маргариты целый день работал в шахте. Мать, очень болезненная женщина, управлялась по хозяйству и воспитывала детей. Маргарита понимала, что родители при всем своем желании ничего не смогут положить в копилку. Но ей очень хотелось собрать хотя бы немного денег для ремонта церкви. За обедом Маргарита задумчиво хлебала жидкий суп и долго жевала сухую корочку хлеба. Она думала о том, как осуществить свое желание. «Папа, я взяла у пастора копилку», – тихо сказала она. «Хочу собирать деньги на ремонт». «Да, в молитвенном доме давно надо навести порядок», – проговорил отец. «Но я, доченька, ничего не могу тебе дать. У меня совсем нет денег». Его приветливое лицо стало печальным. «Папа, можно я буду просить у людей?» – оживилась Маргарита. В тот же день, согласие родителей, Маргарита пошла по домам. К сожалению, все получалось совсем не так, как она себе представляла. Переходя от дома к дому с копилкой под мышкой, она просила пожертвовать несколько копеек на ремонт молитвенного дома, но ей почему-то везде отказывали. Маргарита направилась к дому богатого мельника Георгия, думая, что он обязательно что-нибудь даст. Мельник сидел на скамейке под развесистой ивой и любовался своей новой мельницей. Ее большущие крылья, казалось, вот-вот придут в движение и пустятся бежать наперегонки с ветром. Сильно бьющимся сердцем Маргарита подошла к мельнику и поздоровалась. «Что тебе, девочка?» – спросил он. «Пожертвуйте, пожалуйста, на ремонт нашей церкви», – робко попросила Маргарита. Мельник смерил девочку безразличным взглядом и сухо ответил: «Я отдам деньги пастору, если захочу пожертвовать». Он снова стал рассматривать мельницу, и смущенная Маргарита вынуждена была идти дальше. Глядя ей вслед, мельник подумал, надо было все-таки дать ей несколько копеек. Солнце клонилось к закату. Немало разочарованная, Маргарита несла домой пустую копилку. Ей никто не дал и копейки. Дома Маргарита помогла маме уложить малышей спать, а потом склонила колени у своей кровати. Она просила Иисуса, чтобы Он расположил людей жертвовать ради Господа, чтобы у них был хороший дом для собраний. В ту ночь ей приснился необычный сон.
Недалеко от мельницы Георгия, на холме, она увидела новый дом с большими окнами и высокой крышей. У дверей стоял ангел и приветливо смотрел на нее. «Маргарита, это ты построила такой красивый дом», — сказал он. Маргарита счастливо улыбнулась и проснулась. На следующий день Маргарита снова пошла просить деньги. Пасмурное небо обещало дождь. Надвигалась гроза. Где-то на горизонте сверкнула молния. Послышались глухие раскаты грома. Маргарита, поглядывая на небо, торопливо бежала от дома к дому. Ангел не мог обмануть. Подбадривала она себя, вспоминая сон. «Я должна сделать все, что только смогу». Но и в этот раз люди отказывались жертвовать. Даже управляющий рудниками ничего не дал. У Маргариты теплилась надежда, что добродушная госпожа Хак все-таки положит в копилку хотя бы несколько копеек. Она жила далеко, но Маргарита все же решилась пойти к ней. «Если пойду мимо старой шахты, то, пожалуй, успею до дождя», — подумала она, и изо всех сил побежала к дому с зелеными ставнями. Небо, затянутое свинцовыми тучами, казалось низким и тяжелым. Первые капли дождя упали на землю, когда Маргарита поднялась на крыльцо и постучала в дом госпожи Хак. Вышла горничная и, узнав, в чем дело, пригласила девочку зайти. «Что привело тебя ко мне в такую непогоду?» — спросила госпожа Хак. Маргарита, сдерживая учащенное дыхание, высказала ей свою просьбу. Госпожа Хак мило улыбнулась. «Спасибо, что вспомнила обо мне, но сейчас я ничего не могу тебе дать. В воскресенье я сама дам пастору деньги», — посмотрела госпожа Хак на Маргариту и добавила. «Ну а теперь тебе нужно поторопиться, пока не пошел сильный дождь. Возьми вот пятак, купишь себе конфет». Счастливая Маргарита вышла на улицу, крепко сжимая в кулаке 5 копеек. Дождь усилился, и она побежала к лавке. Блестящими глазами смотрела Маргарита на конфеты в красивых цветных фантиках. Как ей хотелось купить хотя бы одну единственную конфетку. Немного постояв у прилавка, Маргарита направилась к двери. Лавочница заметила, что девочка достала что-то из кармана, опустила в копилку и выскочила на улицу. Наступил вечер. Отец Маргариты вернулся с работы и удивился, что дочь еще не пришла домой. «Почему-то ее до сих пор нету», — озабоченно сказала мать. «Она хотела зайти к госпоже Хак, но и оттуда уже давно пора бы вернуться». Отец накинул плащ, взял фонарь и вышел на улицу. «Пойду ей навстречу», — коротко сказал он. Увидев отца Маргариты, госпожа Хак смутилась. «Да-да, девочка приходила ко мне, но это было 2 часа назад. Неужели до сих пор ее нет дома? Я дала ей несколько копеек на конфеты. Может, она зашла в лавку и ждет, когда перестанет дождь?» Госпожа Хак хотела что-то добавить, но отец Маргариты уже вышел на улицу. Он поспешил в лавку. Лавочница не сразу сообразила, что хочет от нее взволнованный мужчина. «Скажите, у вас была девочка 11 со светлой косичкой?» «Да, заходила», — кивнула продавщица. «А где она теперь?» «Не знаю», — пожала плечами лавочница. «Она постояла у прилавка, посмотрела на конфеты и ушла. Я хотела предложить ей переждать дождь, но она убежала». «В какую сторону она пошла, вы не заметили?» — спросил отец и повернулся к двери. «К старым рудникам», — махнула рукой женщина. Сердце отца вдруг почувствовало неладное. Он вышел из лавки и торопливо пошел по узкой, скользкой тропинке, освещая ее фонарем. В одном месте дорожка резко оборвалась, и отец остановился у глубокой ямы. Видимо, здесь совсем недавно произошел обвал. Неужели Маргарита провалилась в эту яму? Мелькнула у отца страшная мысль, и он почувствовал боль в сердце. Дальше все произошло так быстро, что трудно описать. Несколько мужчин помогли отцу Маргариты спуститься в яму и достать оттуда девочку. Она была мертвая. Дождь перестал. Тучи рассеялись. Тусклый свет фонарей освещал безжизненное тело Маргариты и группу людей, которые совсем недавно так безразлично отнеслись к ее просьбе. Маргарита лежала с улыбкой на лице. В руках у нее был ящичек для пожертвований. «Она делала, что могла», —
— сказал пастор, наклонившись над девочкой. Он взял копилку из рук Маргариты. В ней что-то звякнуло. «Усердие, достойное подражание», — растроганно сказал пастор и разбил копилку. На землю упал старенький пятак. «Это я дала ей на конфеты», — печально произнесла госпожа Хаак. Прошло несколько лет. На высоком холме среди пышной зелени старых деревьев красуется новый высокий дом с большими окнами. Христиане построили его вскоре после смерти Маргариты. Усердие девочки многих привело к покаянию и жертвенности.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы продолжим читать пятую главу, в которой рассказывается, как во время пира во дворе Валтасара таинственная рука вывела на извести стены чертога царского непонятную надпись. Царь испугался и велел немедленно привести гадателей и мудрецов, чтобы те истолковали смысл написанных слов. Мудрецы не смогли придумать ничего толкового, и тогда, по совету царицы, привели Даниила, который прочитал царю целую проповедь и завершил ее словами о том, что надпись, которая появилась на стене, — это результат богохульства, совершенного Валтасаром. А далее Даниил истолковывает надпись. Читаю вам стихи 25 и 26 из 5 главы. «И вот что начертано: «Мене-мене текел упарсин». Вот и значение слов: «Мене» — исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Первое слово, которое было написано рукой, — «мене», и оно переводится как «число». А кроме того, оно повторяется «число, число». Это значит, что Бог точно знает, сколько времени просуществует Вавилонское царство. В нашей сегодняшней речи мы подразумеваем нечто подобное, когда говорим «его дни сочтены». Другими словами, Даниил утверждает, что дни Вавилонского царства сочтены. Но нам с вами Бог предлагает альтернативу. Он советует полагаться прежде всего на Него и не мучиться, пытаясь определить времена и сроки нашей жизни. В 89-м псалме стих 12 говорится: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Только Бог знает, сколько дней жизни нам отведено и когда закончится наше земное путешествие. А потому нам не стоит заниматься пустыми подсчетами. Гораздо полезнее для нашей жизни помышлять о том, чтобы приобрести мудрое сердце. Один молодой человек, который никогда раньше не летал на самолете, согласился по настоянию друзей слетать в Калифорнию. Он ужасно боялся, что самолет упадет. А друзья уговаривали его: «Какая разница, где тебе умирать? Если тебе суждено умереть, ты умрешь независимо от того, где это произойдет, в самолете или на земле». Но парень отвечал им: «Я знаю, и я беспокоюсь совсем не об этом. А вдруг умереть суждено не мне, а пилоту? Тогда мне не хотелось бы быть на борту». Если сочтены дни пилота, значит, сочтены дни пассажиров его самолета. Точно так же вместе с Вавилонским царством были сочтены и дни его царя. Вот о чем свидетельствуют слова «мене-мене». Бог заранее определяет продолжительность нашей жизни, и мы ничего здесь не можем изменить. Читаю далее, послушайте 27 стих. «Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». Текел значит «вес». Бог взвесил Вавилон на своих весах и обнаружил, что весит он немного. Народ Вавилона был легковесным. Бог возвысил Вавилон, и Бог же собирается его сокрушить. Почему? Да потому что Вавилон не соответствовал Божьим стандартам. А вот и толкование последнего слова в 28 стихе. «Перес, разделено царство твое, и дано медянам и персам». «Перес» — это форма единственного числа от слова «упарсин», что значит «разделение», «раскол». Вавилонское царство будет разделено и отдано медийцам и персам, иначе говоря, не будет больше золотой головы. Пришел черед эпохи серебра. Бог владеет всеми царствами мира. Пророк Иезекииль написал в 27 стихе 21 главы: «Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Бог продолжает управлять царствами, пока не вернется Христос.
И мне кажется, что он прекрасно с этим справляется. Не так давно всему человечеству угрожали Гитлер, Муссолини и Сталин, а сейчас их больше нет. Бог отвечает за все, и Он сделает так, что однажды на земле будет править Христос. А теперь я прочту вам окончание пятой главы, стихи с 29 по 31. «Тогда, по повелению Валтасара, облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве». В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Обратите внимание, здесь опять встречаются эти слова про третьего властелина в царстве. Книга Даниила совершенно достоверна. Набонид был настоящим царем, а Валтасар, внук Навуходоносора, вторым властелином. В то самое время, когда проходил этот пир, медийцы уже входили в Вавилон по дну осушенного канала. Как я уже говорил вам, под стеной города проходил канал, который соединялся с рекой Евфрат. Медийцам удалось осушить этот канал и войти во внутреннюю часть города, прямо ко дворцу. История гласит, что стража заметила медийцев только когда они уже проникли во внутреннюю часть города. И Ксенофон, светский историк, рассказывает нам, как был захвачен этот великий город. Валтасар был убит. Его взвесили, и он оказался легок. Бог взвесил его, и оказалось, что этот человек не соответствовал Божьим стандартам. Бог говорит, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Мы с вами несовершенны на все 100%. Мы не можем полностью удовлетворять Бога. Мы пропащие грешники, и Бог предлагает нам спасение. Валтасар отверг Бога и был убит. Править царством стал медийский царь Дарий, и это было серебряное царство. Дарий неожиданно напал на Вавилон и погубил его, в результате чего исполнилось пророчество Исаии о падении Вавилона из 21 главы его книги. А в будущем, как предсказывают пророки Божьи, от рук Бога падет еще один Вавилон. И цивилизация, которой люди будут так гордиться, тоже прекратит свое существование. Историческая обстановка снова изменилась. И следующая, шестая глава книги, рассказывает нам уже о жизни Даниила в период правления Дария. Именно здесь мы находим известнейшее повествование о том, как Даниила бросили в львиный ров. Наверное, это самая известная глава Библии и, вне всякого сомнения, самая известная глава книги Даниила. Вы когда-нибудь задумывались о том, что во львином рву Даниил провел только одну ночь, а большую часть своей жизни, с 17 и до 90 лет, он жил при дворе чужеземного царя. Причем жить во дворе было гораздо опаснее, чем находиться в клетке со львами. Львы не могли повредить Даниилу, тогда как при дворе Навуходоносора, Набонида, Валтасара, Дария и Кира, где находилось множество язычников, Даниилу постоянно угрожала опасность. Но он все равно ввел этих людей к познанию истинного живого Бога. Даниил провел в львином рву всего одну ночь, но мы и сегодня помним о ней, потому что это событие имеет для нас важнейшее значение. Данное повествование входит в историческую часть книги пророка Даниила, а все исторические события содержатся здесь не случайно. Этот эпизод из жизни Даниила — еще один пример того, что Бог хранит нас. И точно так же Он защитит верных Ему людей в период великой скорби. В третьей главе книги пророка Даниила описывается, как Навуходоносор за неповиновение велел бросить трех юношей в огненную печь. А в ситуации, которая возникла в шестой главе, эти трое, я уверен, поступили бы точно так же, как Даниил.
Но здесь о друзьях Даниила ничего не говорится. Возможно, потому что этих людей уже не было в живых. Рассматривая историческое повествование 3 и 6 глав в пророческом плане, мы видим, что здесь прообразно изображена судьба Израиля и язычников в период Великой Скорби. Только в 3 главе акцент ставится на человеческой ненависти и гонениях, а в 6 главе — на гонениях сатанинских. Вспомните слова апостола Петра, записанные в первом послании, глава 5, стих 8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Мы с вами живем в львиной клетке. Эта клетка — наш мир, и по ней бродит громадный рычащий зверь, которого Петр называет нашим противником, дьяволом. Итак, давайте приступим к чтению 6 главы. Послушайте самое начало, стихи 1 и 2. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения». С самого начала этой главы мы перемещаемся по времени в период, довольно далеко удаленный от событий предыдущей главы. Вавилонское царство, золотая голова, больше не существует. Оно перестало играть свою роль в мировой политике. Теперь существует Медийско-Персидская империя «Серебряные руки» из сна Навуходоносора. Дарий — это Дарий Ксеркс II из светской истории, который правил только 2 года. Его преемником был Кир, сын сестры Дария Мунданы и персидского царя Камбиза. Теперь миром правила объединенная Медийско-Персидская империя. Империя уже другая, но Даниил по-прежнему занимает положение первого министра при Дарии. Когда мы рассматривали описанный во 2 главе образ истукана, отлитого из многих металлов, мы уже отмечали, что человеческая история отличается постепенным упадком цивилизации, поскольку каждая последующая часть истукана занимала более низкое положение и была сделана из менее ценного металла. Вот и теперь мы видим, что Медийско-Персидская империя не так могущественна, как царство Навуходоносора, это очевидно. Власть Навуходоносора была абсолютна, он ни с кем ее не делил. У Дария же есть 120 сатрапов, которые разделяют ответственность и руководят страной. Над ними поставлены 3 князя, которые являются промежуточным звеном между сатрапами и царем. Эти 3 князя, одним из которых был Даниил, нужны для того, чтобы царю не было никакого обременения. То есть эти люди должны были своей властью решать многие государственные проблемы. Даниилу к тому моменту было около 80 лет, и он был одним из этих князей. Послушайте стихи 3 и 4. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем». Даниил не только был самым старшим, он был самым влиятельным. У него был высокий дух, потому что он был исполнен Духом Божьим. Царь доверял ему настолько, что считал вторым после себя по положению и силе. А если вы занимаете такое высокое положение, будь то в церкви, в политике, в школе или даже дома, у вас обязательно найдутся завистники, и каждый ваш недостаток будет использован против вас. Даниил был праведным человеком, и завистники не смогли найти в его прошлом ничего такого, за что его можно было бы упрекнуть. Им не за что было зацепиться. Сейчас многие политики, да не только политики, а вообще многие люди,
хотели бы повернуть время вспять, чтобы иметь возможность поступить иначе. Но сделанного не воротишь, и им приходится мириться с пятнами в своей биографии и по возможности скрывать их. А вот у Даниила таких пятен не было, и ему нечего было скрывать. Что касается детей Божьих, то они тоже должны жить так, чтобы ничего не скрывать и обладать возможностью опровергнуть любое обвинение. Вы не можете запретить людям судачить о себе, но вы можете жить так, чтобы только лжецы могли выступить против вас. В послании к филиппийцам, глава 2, стих 15, апостол Павел обращается ко всем верующим с призывом «Быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». А вот его личное свидетельство, записанное в 24 главе Деяний, стих 16. «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Иначе говоря, Павел засыпал спокойно, и совесть его была чиста. Так должен жить каждый верующий. И здесь я попутно хотел бы привести высказанный кем-то мудрый афоризм. «Только хороший человек способен

просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров». Даниил был не таким, как эти люди. Вера в Бога делала его другим. Когда он только попал во дворец Навуходоносора много лет назад, он отказался питаться той же пищей, какой питались вавилоняне. И с тех пор он так и продолжал жить, не как все. Завистники же знали о его привычках и сказали: «Давайте используем в наших целях его веру». Им хотелось обвинить Даниила перед царем хоть в чем-нибудь. А единственной слабостью Даниила, как считали эти политики, была его вера. Они знали, что Даниил верит в Бога и уповает на него. Вот так завистники решили поссорить царя с Даниилом. Князья и сатрапы задумали очень хитрую штуку, поскольку им пришлось учитывать особенности характера не только Даниила, но также и царя Дария. А Дарий был хорошим человеком, об этом говорят светские историки, и книга Даниила подтверждает этот факт. Тем не менее, Дарий был тщеславен, как многие из нас, и он был чувствителен к лести. Князья и сатрапы польстили Дарию, и он с готовностью откликнулся на их сладкие речи. Он подумал: «Конечно же, замечательно, если все подданные в моем царстве будут просить о помощи только меня. В конце концов, царь я или не царь?» И Дарий мысленно возвеличил себя до положения божества, поскольку велел молиться только себе. Такое недостойное качество человеческой природы, как готовность польстить, процветает и сегодня. Трагедия нашего времени заключается в том, что многие христиане, в особенности состоятельные, жертвуют средства только тем организациям, руководители которых хвалят их и льстят их самолюбию. Я убежден, что христиане должны прекратить всякую лесть по отношению к людям, которые могут оказать финансовую помощь церковным служителям, поскольку я уверен, если Бог пожелает, чтобы эти люди поддержали христианское служение, Он сам обратится к их сердцам. Я уже давным-давно обнаружил, что я не так плох, как говорят мои враги, и не так хорош, как говорят мои друзья. Но по опыту своего служения я знаю, что люди нередко бывают готовы поддаться самой откровенной лести. Обычно я говорил своим студентам в семинарии: «Ребята, каким бы плохим ни был проповедник, и какой бы слабой ни была церковь, всегда найдется какая-нибудь сердобольная дамочка, которая признается вам, что вы чудесный и поразительно духовный человек. Она подойдет к вам после самой отвратительной проповеди и скажет: „Да вы прямо Дуайт Моуди“. Конечно, вам будет приятно, когда вас подбадривают таким образом. Но не верьте этим дамочкам, потому что их пустословие крайне опасно. Друзья мои, все мы отчаянно нуждаемся не в беспочвенных комплиментах льстецов, а в познании и принятии истины Слова Божьего. В церкви и по радио мы слышим достаточно большое количество проповедей. Но вот о чем люди чаще всего рассказывают в своих проповедях. Они рассказывают о том, что думают они, а совсем не о том, что говорит Бог. А какое значение имеют для Бога и для нас с вами наши собственные мысли? Никакого. Ведь для спасения человеческой души жизненно важно то, что думает Бог. И поэтому, друзья, заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, я призываю вас помышлять об истинах, записанных в Слове Божьем, и в частности о том, каким плачевным ошибкам может привести тщеславие. В следующий раз мы продолжим читать шестую главу и узнаем о том, как Даниил с Божьей помощью преодолел козни своих завистников. А сейчас я прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: «Вера и жизнь». Духовная статья.
3: Любовь Бога спасающая. Библия говорит: «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна, глава 3, стих 16. На основании истин, содержащихся в этом отрывке и во всем Священном Писании, можно с уверенностью говорить о Божьей любви как спасающей. Бог предназначил людей для вечного блаженства. Детали творения и домостроительства Божьего, изложенные в Библии, как и логическая целесообразность, указывают, что человечество было предназначено для вечного блаженства. Если бы наши прародители, Адам и Ева, не согрешили, то блаженство продолжалось бы до сих пор. Но, к сожалению, они пали в грех, в состояние погибели. То, что называлось блаженством до грехопадения, стало называться спасением после него. До падения в грех человек находился в состоянии блаженства, а после грехопадения он может возвратиться в это состояние. Спасение – ответ Бога на обреченность человека на вечную погибель, как на величайшую экзистенциальную нужду. Человек – творение Божье, а значит, он или под Богом, и тогда счастлив, или он сам себе господин, и тогда несчастен. Человек может выбрать одну из двух альтернативных возможностей господства – теономию, богозаконие, то есть находиться под законом Божьим, или автономию, самозаконие, быть под своим собственным законом. Автономия, желание определять, что правильно, а что нет, прерогатива Бога, является сутью греха. По предназначению Бога человеку положено находиться под влиянием добра и делать добро. Он был сотворен в праведности, святости и истине. Ефесянам, глава 4, стих 24, Колоссянам, глава 3, стих 10. После грехопадения все радикально изменилось. Человек оставил свое первое положение и оказался во власти дьявола и духовной смерти. Очевидно, что Бог в своем творческом акте творения предназначил все человечество в лице Адама к этому первому положению, к праведности, святости и истине. Так как Творец создал человека объектом своей любви, то предназначение человека – жить в этом славном измерении блаженства и любви. Первое положение гарантировало людям не только совершенные взаимоотношения с Творцом и друг с другом, но и совершенные чувства, стремления и действия. Бог еще прежде создания мира предназначил все человечество для жизни в измерении вечного блаженства. Очевидно, после грехопадения это предназначение не изменилось, так как любовь Божья к людям не изменилась. Мы не находим в Священном Писании никакого разделения человечества на предопределенных и непредопределенных к вечному блаженству. Более того, Бог добровольно определил себя как того, кто зовет к спасению. Иезекииль, глава 18, стих 32. «И стучит в сердце». Откровение, глава 3, стих 20. «А не того, кто предопределяет к гибели». Господь остался близким к человеку и не лишил его способности искать, ощущать и находить его самого. Деяния, глава 17, стих 27. Божья любовь, являющаяся сутью завета спасения, ищет, зовет и делает все, чтобы мы вернулись к Нему. Иисус обещает каждому верующему место в Его Царстве после ответа на призыв веровать в Бога и в Него. Иоанна, глава 14, стих 1. Он говорит: «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иоанна, глава 14, стих 3. Быть там, где Он – явное указание на вечное блаженство. Это соответствует Божьей воле, чтобы все имели жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Воля, которая предопределила изначальное положение человека, предопределила также и средства для возвращения человека в это исходное положение. Более того, она определила и возможность человеку стать новым творением во Христе. Спаситель Иисус Христос – идеал, на который следует равняться. Бог нас предопределил быть подобными образу Сына Своего. Римлянам, глава 8, стих 29. То есть быть такими, как Он, и находиться там, где Он. Положение «быть там, где Он» начинается уже здесь, на земле, с обращения ко Христу, следование за Ним везде и всегда. Господь и сегодня всегда там, где нужда, особенно в спасении. Он ест и пьет с мытарями и грешниками, исцеляет больных и зависимых, помогает беженцам, защищает бедных, вдов и сирот, привлекая их к себе, чтобы в вечности все были там, где Он. Божье воплощение, Филиппийцам глава 2, стихи с 6 по 8, было добровольно и спасительно для всего человечества, потенциально для каждого, но эффективно только для каждого, принявшего спасение во Христе. Бог – Спаситель. Любовь Бога – спасающая, потому что Бог – Спаситель – любит свое творение, человечество, и ждет его возвращения к себе. Бог говорит о себе как о единственном спасителе человечества. «Я Господь, и нет спасителя, кроме меня». Исход, глава 43, стих 11. Спасение дается только в Иисусе Христе, ибо нет другого имени под небом данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Деяния, глава 4, стих 12. Только Его возвысил Бог десницей Своей в Начальника и Спасителя. Деяния, глава 5, стих 31. «И Он истинно Спаситель мира, Христос». Иоанна, глава 4, стих 42. Любовь Бога спасающая, потому что Сын Божий Иисус – подарок Божьей любви для всех людей. Иоанна, глава 3, стих 16. Апостолы утверждают: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем мира». 1 Иоанна, глава 4, стих 14. Само имя Иисус означает «Яхве спасает». Ангел Господень объясняет Иосифу, мужу Марии, матери Иисуса, значение прихода Мессии. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Матфея, глава 1, стих 21. Ангелы объявили Иисуса Спасителем после рождения Его в этот мир. Луки, глава 2, стих 11, подобно, как и слушающие Его слова. Иоанна, глава 4, стих 42, а также ранняя церковь. Деяния, глава 5, стих 31. Апостол Павел учил, что Христос является Спасителем Церкви в настоящем, Ефесянам, глава 5, стих 23, и будущем. Филиппийцам, глава 3, стих 20. Весь план Божьего спасения, изложенный в Священном Писании, имеет один единственный центр – Господа Иисуса Христа. Он один является активным первоисточником и первопричиной, виновником спасения вечного. Евреям, глава 5, стих 9. Со времени грехопадения явной целью Бога было и осталось дать спасение всем людям. Это и является главной причиной прихода Иисуса, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 9. Любовь Бога спасающая, потому что спасение центрально для всей миссии Иисуса Христа, пришедшего в этот мир, чтобы найти и спасти погибших. Луки, глава 19, стих 10. Любовь находит свое высшее выражение в подвиге Иисуса на Голгофском кресте, где Он умер за всех людей. Римлянам, глава 5, стих 8. 2 Коринфянам, глава 5, стих 15. Титул «Спаситель» определяет как Бога, так и Иисуса. 1 Тимофею, глава 1, стих 1. И суммирует христианское учение о Боге в его отношении к людям. Момент обращения всех приходящих к Христу считается моментом спасения. Титу, глава 3, стих 5. Божья любовь, Иоанна, глава 3, стих 16, и его благоволение, Луки, глава 2, стих 14, универсальны в предложении спасения каждому человеку, родившемуся в этот мир, Иоанна, глава 1, стих 9. Но эта вечная Божья любовь не остается на уровне благоволения, а выражается на уровне благодеяния, спасающей любви Иисуса Христа как зачинателя и причины спасения вечного. Евреям, глава 2, стих 10 и глава 5, стих 9. Бог многомилостив. Спасающая любовь Бога основана на Его природе как любящего и милосердного. Христианская идея милосердия покоится на распространенном в Ветхом Завете слове «хесед», которое обозначало «любящая доброта» или «преданная любовь», в греческом переводе «елеос» – «сочувствие», «жалость», «сострадание», по-латински «вульгата», «мисерикордия», «милосердие». Даже при отступлении народа израильского Бог продолжал быть милосердным и многомилостивым. Числа, глава 14, стих 18. На основании этих качеств Господь всегда прощал грехи кающихся людей. Свою милость любви Бог обещает в Своем завете. Он оказывает свою заветную верность через любящее посвящение своему народу, независимо от их ответа или праведности. Второзаконие, глава 7, стихи 7 и 8. Милосердие – это не только выражение отношения, оно активно. Любящий Бог изливает благость на свой заветный народ. Он активен в своей любви. Псалом 17, стих 51. Второзаконие, глава 5, стих 10. Божья любовь вечна, как и Его природа. Он сам сказал о себе, что Он – Господь. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Исход, глава 34, стихи 6 и 7. Бог любит нас вечной любовью, как творение, созданное по подобию Его. Бытие, глава 1, стих 27. Образ Божий присутствует в нас из-за неэгоистичной, дающей природы Бога. Бог любит нас потому, что Он сам может дать нам, или за то, что Он может сделать из нас. Его любовь – чувство неэгоистической заботы и решение действовать по отношению к нам таким образом, чтобы это способствовало нашему благополучию. Так как любовь – дело активное, то есть благодеяние, мы видим, что Бог не только относится положительно к объектам своей любви, но Он также действует к их благу, величайшим из которых является спасение. Бог верен завету с людьми. Любовь Бога спасительна, потому что Всевышний верен своему вечному завету, данному людям. Несмотря на то, что Адам нарушил заповедь любви своим грехопадением, Господь продолжил свой завет с человеком. Это видно из того, что Он выполнил свою часть условий завета. Наказал человека отделением от себя и падением всего, что находилось под ответственностью человека. Бытие, глава 3, стих 17. Самым трагичным последствием непослушания стала возможность вечной погибели. Как сказано, смертью умрешь. Бытие, глава 2, стих 17. Поэтому спасительная Божья любовь привела в действие завет искупления. Этот завет, предложенный Адаму, проходит через все обновленные заветы и достигает своего апогея в славном Новом Завете Бога с людьми. Смерть Христа за грехи всего мира – реализация этого завета, главным продуктом которого является возможность нового творения во Христе. Продолжение завета как новозаветная возможность спасения – инициатива Божья и дело Бога. Его благодатная любовь совершила спасение вечное для всех и каждого. Иоанна, глава 3, стих 16. Господь через Духа Святого призывает людей и, работая в каждом сердце, приглашает вернуться к Нему благодаря Новому Завету. Так что в совершении спасения у человека нет никаких заслуг. Бог определил нас не к совершению, а к получению спасения – через Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 9. Спасение – дар Божий, исключающий даже малейший намек на заслугу с нашей стороны. Ефесянам, глава 2, стихи 8 и 9. Спасение – активное действие Господа, получение же его – лишь принятие предложенного. Дающий – активно любящий, принимающий – объект этой любви и милосердия. Возможность получения – дар Божий, и даже сама возможность веры, как волевого акта – Богом данная способность. Так что получение спасения никак нельзя причислить к разделу дела или заслуги. Завет искупления, совершенный Христом, – единоличный подвиг. В своей спасительной любви Иисус один пошел на крест. Он один взял на себя грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29. Он один умер за грех и таким образом за всех людей. Иисус один славно воскрес для оправдания нашего. Он зовет, приглашает, принимает нас и дает спасение. Получение этого спасения – не наше соучастие или вклад в него, а принятие милости, совершенного Христом спасения. Поэтому нам нечем хвалиться, как только Господом. 1 Коринфянам, глава 1, стих 31. Слово Божие показывает нам, что спасительная любовь Бога очень личная. Господь говорит лично к каждому сердцу, сообщая свое благоволение. Миссия Иисуса – взыскать и спасти погибшее каждого индивида. В притче о потерянной овце, Луки, глава 15, стихи с 4 по 7, Иисус показывает, что ему дорога каждая личность, нуждающаяся в спасении. Спаситель Иисус Христос приглашает каждого из нас в близкие отношения с Ним, в Божий завет любви. Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Откровение, глава 3, стих 20. Иисус, мотивированный любовью, проявляет инициативу, чтобы спасти каждого человека. Условия для получения спасения – отворить дверь сердца, то есть возлюбить Бога всем разумом, сердцем и волей. Этот ответ любовью на Божью любовь и есть возвращение к оригинальному состоянию блаженства – прийти домой к Отцу. Разделение трапезы с Иисусом говорит о близких личных отношениях. Это пребывание с Христом и в любви Его – суть спасения и стойкости святых. Об этой благой принадлежности и говорит Иоанн математически четко и ясно. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна, глава 5, стихи 12 и 13. Любовь Бога спасающая, потому что Он предназначил всех людей к вечному блаженству. Он – Спаситель, Он – многомилостив, Он верен завету с людьми. Наш ответ взаимной любовью возвращает нас к Отцу домой. Доктор Виктор Цандер.
2: Вера и жизнь.
4: Я ждал. Я ждал, хотя и не всегда терпеливо, когда Бог пошлет мне подходящего человека. Я верил, что Он сделает это. И все же, честно говоря, мне нелегко было бороться с одиночеством и сердечной болью. На это ушло много времени. Я назвал этот период выживанием. Часто я ощущал себя человеком, пережившим кораблекрушение и оказавшимся посреди бескрайнего океана с надеждой на то, что когда-нибудь перед ним появится земля или корабль. Может быть, вы чувствуете себя одиноким и несчастным, но это пройдет. Используйте это время для того, чтобы учиться, взрослеть, становиться все более и более достойным любви. Не сдавайтесь. Соберитесь силами. Укрепляйте тело, разум и дух. Готовьтесь к тому дню, когда Бог подарит вам человека, которого вы полюбите всей душой. Из книги Каная Вуйчича «Любовь без границ». Путь к потрясающе счастливой любви.
2: Вера и жизнь.
3: Одиночество – это не тогда, когда вы ночью просыпаетесь от собственного завывания. Хотя это тоже одиночество. Одиночество – это не тогда, когда вы возвращаетесь домой, и все лежит так, как было брошено год назад. Хотя это тоже одиночество. Одиночество — это не телевизор, приемник и чайник, включенные одновременно для ощущения жизни и чьих-то голосов. Хотя это тоже одиночество. Это даже не раскладушка у знакомых, суп у друзей. Это поправимо, хотя и безнадежно. Настоящее одиночество, когда вы всю ночь говорите сами с собой. И вас не понимают. Для меня одиночество — это когда жизнь полна людей, а душой зацепиться не за кого. Михаил Жванецкий.
2: Вера и жизнь.
4: Рай — сердце. Эмоциональная отстраненность и дефицит общения приводят к душевному одиночеству. В начале 20 века в газетах появилось сообщение из Херсона. В нем говорилось о том, что 20 крестьян были осуждены и повешены за нападение на усадьбу помещика. Льву Николаевичу Толстому тогда было уже 80 лет. Он продиктовал в фонограф: «Нет, это невозможно. Нельзя так жить. Нельзя так жить. Так жить нельзя. Каждый день столько смертных приговоров, хотя всем кажется, что это так и должно быть. Нет, так не должно быть. Так жить нельзя». В современном мире миллионы сирот, беспризорников и одиноких людей. Не менее страшная трагедия нашего времени – это скрытая безотцовщина, скрытое сиротство и одиночество. Ведь даже при живых родителях можно оказаться сиротой. К сожалению, и при живых мужьях многие жены ощущают себя вдовами. Ведь эмоциональная отстраненность и дефицит общения приводят к душевному одиночеству. Не случайно в Америке создана ассоциация кибервдов – женщин, чьи мужья попали в зависимость от компьютерных технологий. Самая же страшная форма сиротства и одиночества – духовное сиротство, разобщение с Небесным Отцом. Биографы Софи Лорен приоткрыли нам одну из тайн сиротской жизни этой знаменитой женщины. Ей посчастливилось увидеть своего отца всего лишь несколько раз в жизни. При ее рождении он на короткое время появился в больнице, а после надолго исчез. В свое время он соблазнил ее мать, а затем, как это часто бывает, предательски ее бросил. Он оставил ее с новорожденной девочкой, обрек их обеих на унижение и насмешки жителей маленького итальянского городка. Софи впервые увидела своего отца, когда ей было 5 лет. Она хорошо запомнила, что он был высоким и красивым. Он подарил ей игрушечную машинку, на которой было написано ее имя. Получив этот подарок, я в слезах убежала в свою комнату, вспоминала Софи Лорен. В будущем, став знаменитой, она будет получать множество роскошных и дорогих подарков. Однако, по ее признанию, эта маленькая синяя машинка заняла в ее сердце особое место. Всю свою жизнь Софи Лорен стремилась заполнить пустоту и покинутость, которые образовались в ее душе из-за того, что она росла фактически сиротой, без отца. «Я очень горжусь тобой, моя девочка». Эти слова, сказанные однажды отцом, она запомнила на всю свою жизнь. О чем мечтала эта успешная, красивая и талантливая женщина? «Мечтой всей моей жизни было иметь отца», — с грустью признавалась она. Но ее отец оказался сентиментальным предателем. Сила откровения христианства заключается в том, что, несмотря на одиночество и покинутость, несмотря на реальность земного сиротства, каждый человек имеет привилегию обрести любящего отца, завязать настоящую дружбу с тем, кто не предает и не изменяет. Старец Силуан Афонский, размышляя о духовном сиротстве, однажды написал: «Душа моя жаждет Бога живого. Душа моя снова ищет возможности насладиться Господом. О, непостижимая милость Божия! Из праха создал Господь человека и вдунул в него дыхание жизни, и душа человека стала родная Богу». В начале 17 века в Чехии разразилась война между католиками и протестантами. Она вошла в историю как 30-летняя война. В это же время на периферии военных действий в дупле Старой Липы сидел человек и на обрывках бумаги что-то писал. Он писал о том, что в людях, от естества своего стремящихся все выше и страстно ищущих нечто более возвышенное, неискоренимо стремление к добру. Это был школьный учитель и пастор Ян Амос Каменский. Гений в области педагогики и образования оказался бездомным, сиротствующим странником. Эпохе того времени была присуща тоска по порядку и гармонии. Ренессанс раскачал мышление человека, раздвинул границы культуры и искусства. Однако потомкам эпохи Возрождения достались в наследство не только открытия и невиданные шедевры искусства, но и столь же неведомое прежде ощущение потерянности и пустоты. Люди становились сиротами, духовными сиротами. Ян Амос Каменский лишился родного дома, когда ему не было и 10 лет. После смерти родителей его взяли на воспитание родственники, жившие в соседней деревне. Закончив школу так называемых «моравских братьев», Ян отправился изучать богословие в тогдашний центр кальвинизма, в Германию, оттуда в Амстердам. И после 2 лет странствий пешком вернулся в Моравию. По некоторым свидетельствам, шел налегке. Все, что у него было, он отдал за рукопись запрещенного труда Коперника об обращении небесных сфер, которую тайком выкупил у жены одного из немецких профессоров. То, что пришлось пережить Каменскому, трудно описать словами. Сначала от страшной чумы умирает его жена Магдалина. Затем умирают 2 его любимых детей. В этот период своей жизни великий педагог и напишет трактат «Скорбный». В душе Каменского царила ночь. Гнетущее одиночество и беспросветная мгла окутали его сознание. Он потерял все. Осталось лишь то самое дупло в старой липе, которое вырубили для него друзья. «Ты думаешь, сердце у меня железное?» В отчаянии возопил он однажды к Богу. И вдруг там, в дупле старой липы, в одиночестве и мраке, он услышал небесный голос, который трудно было не узнать. «Вернись в дом сердца своего и запри за собой дверь. Там ты найдешь меня». И он послушался. Он возвратился в тайную комнату своего сердца и в слезах обратился к Господу. Там, в глубине своей души, он нашел его. Соединившись с Господом, одинокий Каменский обрел рай сердца. Ад, который царил вокруг, был побежден в его сердце божественной силой. После этого, во время скитаний по Моравии, Каменский начинает писать книгу, которую называет «Лабиринт мира и рай сердца». Эта книга представляет собой аллегорическую поэму о страннике, который обошел весь мир и понял, что бессмысленно искать земного счастья и блага, но лишь тот, кто ищет одного Бога, есть самый счастливый человек, достигающий истинной цели жизни – вечного соединения с Создателем. Ян Каменский обрел настоящего отца и рассказал о нем другим. В Евангелии содержится удивительный эпизод из жизни Иисуса Христа. «Бывши спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Луки, глава 17, стихи 20-21. Все попытки найти Царство Божие и обрести рай сердца в какой-либо среде, стране, обществе, церкви обречены на провал. Фарисеи ожидали, что приход и победа настоящего Мессии будут молниеносными, что он свергнет власть Рима и установит 1000-летнее царство в Израиле. Но у Христа был совершенно иной план. Царство Божие придет тихо и незаметно, без пышности и великолепия. Оно не будет видимо человеческому глазу, ибо придет непосредственно внутрь духовной среды Израиля, внутрь человеческого сердца. Христос Бог говорила себе. Пишу эти строки и вспоминаю о судьбах русского писателя Льва Толстого и украинского поэта Тараса Шевченко, ведь они были сиротами. Будущему гиганту мысли, великому писателю, было всего лишь 1.5 года, когда умерла его мать, отличавшаяся чистотой, набожностью, лучистыми глазами. В 7 лет Толстой потерял и отца. А сиротство есть сиротство. Как бы тебя ни опекали, оно оставляет свои шрамы в судьбе человека. Не из-за сиротства ли так трагично и сложилась семейная жизнь гениального художника слова? Не этим ли частично объясняется его паническое бегство из родного дома на закате жизни? Судьба украинского поэта Тараса Шевченко тоже сироты, достойна не меньшего участия и сожаления, а его талант — уважения. Но внимательно вчитываясь в строки знаменитого Кобзаря, начинаешь ощущать в его творчестве дух сиротского пессимизма и отчаяния. Очень часто мы ищем Царство Божие во внешних обстоятельствах. Мы ожидаем, что ощущение счастья и мира придет тогда, когда мы достигнем чего-то в жизни, когда изменятся правители и законы. Царство Божие должно наступить для нас приметным образом, и это будет когда-то. Мы постоянно живем в ожидании внешней стабильности. Однако, как учил старец Силуан Афонский, душа, которая в полноте познала Господа и усладилась им, уже ничего другого не пожелает и ни к чему не прилепится на земле. И если бы ей предложили царство, не захочет она, ибо любовь Христова так сладка и так радует и веселит душу, что и царская жизнь усладить ее уже не может. О, братья, нет ничего лучше любви Божией, когда Господь согреет душу любовью. Царство Божие внутри человека — это когда одинокая, раздвоенная и сознающая себя недостойной и несчастной душа обретает благодать Христову. Такая душа переживает внутреннее исцеление от духовного сиротства и обретает рай сердца. Ибо, как говорил Августин в своей исповеди, «Ты, Господи, создал нас для Себя, и наши сердца метутся, пока не успокоятся в Тебе». Автор Иван Лещук.
2: Вера и жизнь.
4: Мы можем избавиться от болезни с помощью лекарств. Но единственное лекарство от одиночества, отчаяния и безнадежности — это любовь. В мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше тех, кто умирает от того, что им не хватает любви. Одиночество и ощущение, что ты никому не нужен — самый ужасный вид нищеты. Мать Тереза.
2: Вера и жизнь.
3: Солнце над Гаваоном. Методы естествознания неприменимы к сфере чудес. И проблема здесь отнюдь не с чудесами, как пытаются внушить нам материалисты, а с ограниченностью научного метода как такового. Чудеса, по определению, уже произошедшие единичные события. Естественно-научные же исследования имеют дело с повторяющимися явлениями, наблюдаемыми в настоящее время. Означает ли это, что мы в принципе не можем изучать чудеса? Вовсе нет. Просто одиночными событиями прошлого занимаются другие науки. В частности, сходные по своему методу криминалистика и история. Они принимают во внимание вещественные доказательства, артефакты, свидетельства очевидцев, письменные источники и тому подобное. Каким, к примеру, экспериментам, наблюдениям или измерениям мы можем установить, кто победил в битве под Ватерлоо? Наполеон, Веллингтон или Блюхер? Но это вовсе не значит, что мы не можем иметь достоверных сведений о поразительном исходе этого эпохального сражения. Точно так же мы не можем экспериментально подтвердить или опровергнуть факт воскресения Иисуса из мертвых. Но проблема, опять же, не с самим фактом, а с рамками применимости методов естествознания. Это единичное событие прошлого, и для его изучения необходимо обратиться к историческому исследованию. Так что не стоит, скажем, пытаться доказывать или опровергать с позиции естествознания достоверность текста «Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог амореев в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой солнце над Гаваоном, и луна над долиной Аиалонской». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Книга Иисуса Навина, глава 10, стихи 12 и 13. Ведь сказано же: «И не было такого дня ни прежде, ни после того». Глава 10, стих 14. Но и считать это утверждение безосновательным тоже не стоит. Отзвуки этого события мы находим во множестве источников, как фольклорных, так и письменных, начиная с Геродота. Выясняется, что у множества народов, населявших Евразию, существует предание о неимоверно долгом дне, в то время как на американском континенте и в Западной Африке все источники упоминают исключительно долгую ночь. Таким образом, речь идет о реальном событии, при котором одна сторона Земли освещалась солнцем, вторая же пребывала в тени. Более точно установить положение рассветной границы удалось с открытием британского антрополога Джеймса Фрезера. У горных племен восточного Фиджи он обнаружил ритуал, связанный с преданием о том, как солнце долго не заходило за горизонт, что соответствует времени около 9 часов утра на Ближнем Востоке, и подтверждается восточноафриканским преданием о солнце, отказывавшимся взойти. Сопоставление же календарных систем разных народов позволяет датировать это явление периодом с 8 по 15 мая 1448 года до Рождества Христова. Доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
3: Зависть. Что такое зависть? Это чувство досады и раздражения, вызванное успехом, превосходством или благополучием ближнего. В глазах зависти всякий успех ближнего – преступление. Завистник, видя другого человека счастливым, сам немедленно становится несчастным. «Завистливый по чужому счастью сохнет», – гласит народная мудрость. Кто из смертных полностью свободен от зависти? Это пагубное чувство – краеугольный камень окружающего нас мира. Не свободно от зависти и сердце плотского христианина. Дела плоти известны – это вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия. К таким верующим писал апостол: «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Другими словами, не обманывайте себя и людей, говоря им, что вы возрожденные дети Божьи. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Иногда зависти удается свить себе теплое гнездо в сердце того или иного духовного работника. Это, надо сказать, отличная черта зависти. Другие грехи, подобные зависти, вызываются окружающим нас злом, а зависть, наоборот, может возникнуть как реакция на чистые дела и святые подвиги. Чем, например, вызвана была зависть в сердце Каина? Недостойные ли и богоугодные жизнью Авеля, его брата? А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Корей, Дафан и Аверон позавидовали духовному авторитету Моисея и Аарона. Саул покушался на жизнь Давида. Вавилонские сатрапы пытались избавиться от Даниила. Зависть не прошла мимо врагов самого Христа, ибо знал Пилат, что первосвященники предали его из зависти. Грех зависти не ходит в одиночку. Поддавшись чувству зависти, человек не способен уже сопротивляться и другим чувствам – осуждению, клевете, ненависти. Так было, когда первосвященник и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки на апостолов и заключили их в народную темницу. Ибо всякий труд и всякий успех в делах производят зависть. Если зависть овладевает сердцем верующего, то она пресекает его дальнейший духовный рост. Поэтому Священное Писание повелевает новообращенным верующим отложить всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие. Если зависть проникает в церковь, то она парализует и разрушает всякую духовную работу. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Поэтому не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Зависть способна неблаготворно воздействовать и на физическое здоровье человека. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Где же избавление от такого пагубного порока? Как исцелиться от этой мучительной духовной проказы? Путем глубокого сердечного сокрушения, покаяния, постоянного пребывания во Христе, путем подражания Христу. Христу все завидовали, Он же не завидовал никому. Любовь не завидует. Автор Павел Рогозин из журнала «Вера и жизнь», март 1981 года.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Ответственность служителя Церкви. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Деяния апостолов, 20 глава, 27 стих. В 1930 году в больнице города Деделин, штат Колумбия, врач по ошибке употребил вместо антитоксина препарат, содержащий в себе микробы дифтерита. Последствия этой ошибки были ужасны. 19 детей умерли, 30 тяжело заболели. Невнимательного доктора арестовали и судили. Такие ошибки могут случаться только при крайней небрежности и безответственности. Не менее ответственны перед Богом и людьми врачи духовных болезней, служители церквей, пасторы и проповедники. Проповедовать ради денег, искать многолюдные паствы из-за большого дохода, жениться ради приданого, дружить только с людьми влиятельными и зажиточными и чуждаться простых и бедных, заискивать перед теми, от кого надеешься что-нибудь получить, и вести себя высокомерно с теми, кто нуждается в церковной помощи. Все эти и подобные им поступки должны навлечь на недостойного пастора заслуженное им осуждение и лишить его права именовать себя служителем Иисуса Христа. Такие поступки и дела недостойного служителя Божия могут погубить и губят многие души. Пастырю следует постоянно помнить, что Слово Божие – это хлеб для души, и духовная жизнь зависит от того, насколько она насыщена небесным хлебом. Он не сможет духовно насыщать других, если его собственная душа живет впроголодь. Он может помочь духовно другим только тогда, когда сам умиротворен и находится в должном духовном состоянии. Проповедь должна быть всегда простой и вместе с тем серьезной, увлекающей слушателей ввысь, но близкой к реальной жизни, освещающей и обогащающей ум, и согревающей и умиляющей душу. Пастора, стремящегося блеснуть своей начитанностью и знаниями, кто-то сравнил с пастухом, который кладет овцам очень вкусную пищу, но кладет ее выше их голов, так что они не могут достать ее и остаются голодными.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: За закрытой дверью. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. Маленькая Ирочка приехала к бабушке Даше на все лето. Конечно же, ее привезла мама, только, к сожалению, ей нужно было возвращаться на работу. Но у бабушки Даши не было скучно. Здесь и курочки с маленькими цыплятами, и маленькая рогатая козочка, и мохнатый смешной щенок, который бегает за бабушкой и внучкой по пятам. А еще каждый вечер бабушка рассказывает Ирочке про доброго Иисуса, который делал много чудес, когда жил на земле. Он исцелял больных и воскрешал мертвых, а когда его самого распяли на кресте, он умер, чтобы подарить нам вечную жизнь. Потом он воскрес и вознесся на небо. Бабушка все время разговаривает с ним, хотя и не видит его. «А зачем ты глазки закрываешь, когда разговариваешь с Иисусом?» – спрашивает Ирочка у бабушки. Бабушка немного подумала и ответила. «Иисус хочет, чтобы нам никто не мешал, когда мы с ним разговариваем. Поэтому он советует закрывать двери нашей комнаты, где происходит этот разговор. А глаза – это тоже двери. Если они открыты, я буду отвлекаться и не смогу наедине поговорить с Иисусом. Поэтому я их и закрываю». Вы, наверное, улыбнулись, услышав такое объяснение Дашиной бабушки. Но она права. Попробуйте молиться с открытыми глазами. Это бывает сложно сделать точно так же, как молиться с открытой дверью, если за ней шум и громкие разговоры. Хорошо, если для молитвы у нас будет особое место, где никто и ничто не помешает нам общаться с Богом. Тем более удивительными будут его ответы, когда Он, видящий тайное, воздаст тебе явно.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

дар Божий. Разумная жена от Господа. Книга Притчей, 19 глава, 14 стих. Разумное. Что значит разумное? Мы все так или иначе считаем себя разумными. Тема сегодняшней беседы.

беседы поможет вам лучше понять, что же такое благоразумие, которым Бог наделяет женщину, любящую его. Но перед этим подумайте вот над чем. В целом этот стих указывает на огромную разницу между человеческими дарами и дарами Божьими. Дом и имение наследства от родителей, а разумная жена от Господа. Притча 19:14. Да, родители передают наследство следующему поколению земли, дома, имущество, часто в виде семейного благословения. Все эти средства предназначены для того, чтобы облегчить жизнь тем, кого покидает их отец. Эти дары хороши и полезны, но им положен предел и во времени, и в пространстве. А что же представляет собой разумная жена? Видите ли, такая женщина – это благословение от самого Бога. Какими бы мирскими благами ни обладал человек, он готов ко всему, если у него есть разумная жена. Так какая же эта жена разумная? Что в ее поведении делает ее такой удивительной? Благоразумие – это добродетель, в которой сочетаются порядок, рассудительность и умение справляться с жизненными трудностями. Поэтому разумной женой все восхищаются. Она относится ко всем с благочестивым почтением. Она обладает божественной мудростью. Она мудро распоряжается своим хозяйством и своей жизнью. Такая жена становится радостью для своего мужа. Она со своим здравым смыслом и благочестивым разумом – один из величайших Господних даров для своего супруга. Замужем вы или одиноки, знайте, что благоразумие – это то, в чем внешне проявляется ваше благочестие. Это источник радости для людей вокруг вас. Плоды благоразумия – самодисциплина, предусмотрительность, благочестивая почтительность и здравый смысл – проявляется и в вашем поведении, и в вашей речи. Поэтому просите Бога, чтобы Он помог вам. Не спешить с решениями. Благоразумие умеет остановиться и подождать. Просите Бога, чтобы Он помог вам не упускать возможности учиться. Благоразумие не жалеет времени, чтобы учиться. И просите Бога, чтобы Он помог вам не пренебрегать советами. Благоразумие спрашивает перед тем, как действовать.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

0: твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он.
1: Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Жду ли я? Наверное, конечно. Отчего же в сердце холодок, боязни и грусти бесконечной? Почему желанный тот ответ не дает душе отраду? Боже мой, ведь жизни лучше нет для меня, как быть с тобою рядом. Жду ли я от тебя с пути дорог, чтоб скорей твой лик узреть желанный? Ты прости меня, мой добрый Бог, но вопрос застал меня нежданно. Жду ли я? Я знаю, ты придешь. Мне ли в этом можно сомневаться? Совесть шепчет, только ты не ждешь, не желая в этом признаваться. Жду ли я тебя, как ждут родных? Искренно, желанно, с нетерпением, дни считая даже каждый миг, чтоб скорее приблизить то мгновенье. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Ожиданием встречи обгоняя, поджидая у путей дорог, ни на миг один не уставая. Жду ли я тебя, как ждут весенних дней средь снегов сыпучих и метелей, как средь мрака солнечных лучей, средь морозов мартовских капелей. Жду тебя, как ждут своих друзей, день разлуки годом измеряя, сохраняя им в душе своей лучших чувств негаснущее пламя. Жду ли тебя, о, добрый мой Христос, чтобы выйти радостно навстречу? Жду ли тебя, как солнце среди грез, как утра в тревожный темный вечер? Жду ли так, чтоб видели вокруг радостное это ожидание, чтоб со мною вместе даже друг загорелся пламенным желанием? Чтобы радость эта разлилась на дела мои и нахождения, чтоб она в глазах моих жила, всем сказав о правде и спасенье. Жду ли тебя с любовью такой, чтобы был душе всего дороже? Если вдруг не встречусь я с тобой, счастья дать уже никто не сможет. Нет, не так. Сознание твердит и больнее от этого и горче. Кто же вдруг, кого-то полюбив, с ним скорее встретиться не хочет? Кто же это, искренно любя, вдруг забудет о его приходе? Значит, не любила я тебя, представляла это себе вроде. Может, жду прихода твоего, что другая участь так ужасна? Боже мой, мне больно от того, совесть меня судит не напрасно. Боже мой, мне больно от того, что тебе во много раз больнее, взявши тяжесть всех моих грехов. Что за это от меня имеешь? И теперь, когда вот так врасплох, вдруг вопрос меня застал нежданно. Я хочу стоять у тех дорог, чтоб встречать отныне постоянно. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Пусть ответ сомнения не вселяет. Я стою у тех путей дорог, где друзей любимых ожидает.

ибо я Господь, Бог твой. Держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Исайя 41, 13. Звучит песня «Плыву в ладье».

Господь говорит: «Я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из вида». Псалом 31:8.

Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебиться ноге твоей, не уснет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей, днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Звучит песня «Косарей на лугу».

У каждого из нас своя дорога. Бывают и падения, и взлет. Но счастлив тот, кто говорит спасибо Богу за каждый день, в котором он живет. Звучит песня «Счастье на свете».

0: Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенней, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя. И если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть. За страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь уже сполна. Аминь.
1: Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь – хранитель твой, Господь – сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек».

Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Звучит песня «Там за горизонтом».

научись видеть руку Божью в монотонности серых дней. Когда кажется невозможным продвижение душе твоей, когда давит к земле, как бремя, ежедневная суета, и уходит неслышно время, унося за собой года. Научись ожидать и верить, что у Бога ты не забыт, и откроются в жизни двери, через которые путь лежит. За страданий безмолвных годы не бросай в небеса упрек. Не у моря мы ждем погоды, есть у Бога на все свой срок. Он детей своих знает слезы, пусть тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай Его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Вот, наконец, впереди оживление шум многолюдной толпы. Последний рывок, пропустите к Иисусу, мне нужно Иисуса найти. Сброшен халат, протянуты руки, слышится сдавленный крик. Если ты можешь

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Тема наших рассуждений – это рабы Божии. Кто они, как рабом Божиим становятся, как они должны себя вести. Само слово «раб», оно у нас ассоциируется с понятием каким? Это бесправие, произвол, это угнетение, непосильная работа. Ну и это все у нас, все эти понятия из истории, да, и отношений людей. Как оно бывает, когда человек попадает в рабство. Он вообще, само положение раб, это собственность хозяина. И это как бы ничего нового нету. Ну, если на сегодняшний день это рабство есть, оно может быть нелегальное где-то. Людей воруют, делают рабами. Ну, а вообще официально, да, рабства нету. В свое время оно было. В Америке было рабство. И особенно там это ярко оно. Это до недавнего времени, 100 лет назад, чуть больше, когда оно было отменено. В Древнем Риме было рабство. То есть это люди, которые лишены были всяческих прав. Хозяин мог распоряжаться рабом как вещью, как своей собственностью. Хорошо, если хозяин хороший. А если хозяин злой, то эти рабы, конечно, они испытывали на себе всю злость и всю ненависть своего хозяина. А вот то, о чем мы будем говорить, о рабстве, быть рабом Божиим, это то, что должно нас радовать, и это наш удел – быть рабом для Бога. Если Он наш хозяин, Он наш господин, Он нами управляет, Его над нами власть, значит, мы просто рабы. Да, мы дети Божии. Да, это положение очень высокое, звание само по себе. Но это то, что делает Бог. А вот мы должны с вами осознать, что мы Божии рабы. И вот это осознание, оно заставит нас, или побудит нас, точнее, благоговеть перед Богом, безупречно исполнять Его волю. И у Бога с нами, как у законопослушных рабов, никогда никаких проблем не будет. С чего я хотел бы начать нашу беседу? С того, что святые люди и подвижники, они называли себя рабами. Я не буду открывать эти тексты Священного Писания. Достаточно прочитать начало какого-то послания, например, и римлянам, Иуды, послание Петра. Все эти люди, они начинают свое письмо: Павел – раб, Иуда – раб Господа Иисуса Христа, Петр – раб Господа Иисуса Христа. И это очень для них было важно, и для нас сегодня, чтобы мы посмотрели на само начало обращения к Богу и увидели, почему эти люди называют себя рабами. Они видят себя людьми, принадлежащими Богу. То есть они признают, что они собственность Бога. И если это собственность, значит, это положение раба. Самым совершенным вот примером служения раба это является наш Господь Иисус Христос. Мы об этом уже читали, когда говорили о послушании, но сейчас, когда мы говорим о рабстве, то очень важно подметить эту истину. Послание к филиппийцам, известный текст во 2 главе, 6 стих и ниже. «Он, будучи образом Божиим,
не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Смирился, был послушен до смерти и смерти крестной. Быть в положении раба – это было решение Христа, решение Сына Божьего. Это не было какое-то подневольное, вынужденное решение, когда деваться некуда. Это был его выбор – быть рабом для Бога. Вообще, это очень трудно вмещается в наше сознание. Бог пришел в этот мир, родился, и Он, будучи Бога-человеком, Он стал рабом Божиим. Еще в книге пророка Исаии, я как-то вспоминал эти стихи в 49 главе, 52 главе. Давайте мы кратенько, ну, как бы вспомним. Это, можно сказать, евангелист Ветхого Завета. Так о нем, ну, пишут. Вот 49 глава. «И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Да, это 49 глава, 3 стих. И еще. «И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева, в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтоб Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой – сила моя. И он сказал мне, мало того, что ты будешь рабом моим, для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Посмотрите, Бог соделал по согласию и выбору Сына Своего, соделал Сына Своего рабом. Для чего? Здесь история народа израильского идет. Бог говорит, я восстановлю народ израильский, колено Израилево. И не только это. А я имя Твое прославлю и спасение до концов земли. Вот мы здесь разные собрались, не только ж евреи. И мы все спасенные. Ну, дай Бог, чтобы так оно и было. Кто не спасен, есть возможность это сделать сегодня через покаяние, веру. И Иисус стал рабом для того, чтобы народ израильский собрать и спасение до конца земли распространить. Он должен был стать рабом. Вот мы читаем дальше в 52 главе. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». Это так Отец говорит о Сыне Своем, об Иисусе Христе, о Мессии. «Вот раб мой». И в 53 главе мы читаем, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. «Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». То есть раб – это тот, кто исполняет волю своего господина. В данном случае Иисус согласился стать рабом для того, чтобы исполнить волю своего Отца. Неужели не было другого пути, ну, более легкого, не с такими последствиями, как это было у Христа, что он должен был умереть, кровь свою пролить? Разве всемогущий Бог не мог своей великой мудрости решить этот вопрос другим путем? Друзья, если так это произошло, значит, другого пути не было. Иисус Христос должен был стать человеком, потому что возмездие за грех – смерть, и за этот грех должен был кто-то умереть. Грешник не мог умереть, потому что он сам грешник. Животные в Ветхом Завете, по закону Моисееву, они не спасали людей, не освобождали их от рабства греха.
Они снимали вину с человека, но человек оставался таким же грешником. Вот должна была быть та жертва, невинная, святая, которая бы не только вину людей на себя взяла, но и освободила их навсегда от рабства греха. И вот этой жертвой стал Иисус Христос. Но для этого Он должен был согласиться быть рабом. И Он прошел этим путем. Друзья дорогие, если Иисус стал рабом, то кто же тогда мы с вами? Мы грешники, спасенные им. Писание говорит, Он оставил нам что? Пример, дабы мы шли по Его следам. И когда мы говорим о том, что мы рабы Божии, то мы становимся рабами тоже добровольно. Об этом мы сейчас с вами поговорим. Вот здесь еще в послании к филиппийцам написано: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вообще здесь слово «чувствования» не какие-то переживания, там, перемена настроения. Нет, здесь чувствование – это образ мышления. У вас должен быть такой же образ мышления, как был у Сына Божия. А какой? Он, будучи образом Божьим, будучи Богом, согласился быть рабом, согласился исполнять волю Божию. И Он это сделал. Он исполнил волю Отца Своего. И если Христос имел такой образ мышления, то и у нас должен быть такой же образ мышления. Мы во всем должны подражать Христу. И мы знаем о том, что Иисус добровольно это сделал. Мы говорили это в первой беседе. «Никто не отнимает у меня жизнь», – сам Он заявляет, – «но я сам отдаю ее». То есть Он сам согласился стать рабом. И вот теперь, когда мы говорим о том, что мы рабы Божии, друзья, то это тоже наш выбор. Давайте мы откроем послание к римлянам и прочитаем. Когда апостол Павел здесь рассуждает в 6 главе о грехе, о господстве над грехом, чтобы он над нами не царствовал, чтобы мы не были его рабами. И подводя как бы итог этим рассуждениям, 16, 17, 18 стих прочитаем, он так говорит: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Друзья дорогие, оказывается, мы можем занимать только два положения. Или быть рабом греха, или быть рабом праведности. Среднего положения не существует. Если мы не выбираем послушание Богу, грех берет над нами свою власть, и мы становимся его рабами. И если мы думаем о том, что, освободившись от зависимости от Бога, мы становимся свободными людьми, нет, такое не бывает. Очень такая яркая иллюстрация, притча о блудном сыне. Он освободился из-под власти отца и думал, что этим самым он решит все вопросы своей жизни. Он вышел на самостоятельный путь, дорогу, и его путь закончился рабством у хозяина, у которого он пас свиней. И ему деваться некуда было. Но это было то рабство, которое довело его до крайности в его жизни. Он был голодный, оборванный и не имел что покушать. Это то, к чему приходит всякий человек, который не хочет быть зависимым от Бога. Есть только два положения. Как-то Иисус встретился с уверовавшими в Него иудеями, Он беседу с ними проводил, они уверовали в Него.
И вот он проводит беседу с ними и говорит о том, что если вы поверите в Сына Божия, то вы станете свободными. Они говорят, да мы никогда никому рабами не были. Ну, вообще, евреи, они были очень гордым народом были. Ну, и вот эта гордость такая о том, что они особенный народ, отличительный. Да, они таковыми являются, но не гордиться, а благодарить Бога за это нужно. А они, будучи под римским рабством, зависимостью Рима, они все еще себя считали, что они свободные. И говорят, мы независимые, мы свободные. А Иисус им простую истину сказал. Всякий делающий грех есть раб греха. Здесь простая, понятная всем истина. Они говорят, нет, нет, мы никогда рабами никому не были. Мы дети Авраама. А он говорит, нет, вы не дети Авраама. Там мы Моисеевы ученики. А он говорит им, нет, не Моисеевы ученики. И что им Иисус ответил? Ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вы его рабы. Это была очень печальная история, как я уже говорил, народа израильского, когда они, думая, что они свободны, были самыми настоящими рабами. И, конечно, то, что сказал им Иисус, у них вызвало сильнейший гнев, злобу. Они хотели его за это побить камнями. И вот здесь мы читаем о том, что кому мы отдаем себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуемся? Знаете, я встретил однажды одного человека в поезде. Мы попутно ехали с Москвы, у нас сутки было. Это бывший летчик, у него два высших образования, он очень много книг начитался. И я стал с людьми беседовать о Боге, о Христе, о Его любви. Он спрыгнул со второй полки и на меня так налетел, что Христос, Он... А я что, просил его, чтобы он меня любил? Я что, просил его, чтобы он умирал за меня? Для того, чтобы теперь обвинить меня в том, что я его любви не принимаю? Я человек свободный. Я человек независимый. Я человек, который сам выбираю и знаю, что мне нужно делать. И я человек, который где хочу, там и буду. Я хочу быть в аду, говорит. И это мой выбор. И никто мне ничего не сможет сделать. И вы знаете, вот это круглые сутки. Вот сколько мы ехали, я с людьми начинаю говорить, а он еще с такими словами. Я в первый раз услышал, что человек хочет быть в аду. Я говорю, слушай, Валера, остановись. Мы ровесник были. Что ты делаешь? Ты выбираешь ад. А он говорит, а я независимый ни от кого человек. Да нет, ты в рабстве греха находишься. А он что? У него пена у рта была. И он постоянно вскакивал такими словами, ругался, матерился. И вы знаете, я не знал уже, как вести себя с ним. Но Бог мне дал такое терпение, я ни разу ему плохое слово не сказал. Ни разу его ничем не обидел. Я не всегда так веду себя. Но вот на тот момент, ну, дал мне Бог силы. И в конце уже мы приезжаем в Тирасполь. И он уже протрезвел, он немного выпивший. И говорит, слушай, а все-таки ты настоящий верующий. Ты ни разу не повысил голос. Ты ни разу плохое слово не сказал в мой адрес. Я думаю, слава Богу, хоть это он увидел, что, оказывается, все-таки есть рабы Божии. И вот так люди противятся сознательно Богу, делают свой выбор. И таких людей сегодня немало. И вот здесь перед нами простая истина. Вот кому мы подчиняемся, того вы и рабы. Друзья, вот наш выбор – это наша зависимость. Какому хозяину мы будем подчиняться?
Вот мы читаем еще в древней книге «Исход», это история народа израильского. Там тоже было рабство. И, ну, у людей богатых были тоже свои рабы. И они, это было их, можно сказать, собственность. Даже за то, что ты убил раба, то, ну, тебе какое-то наказание давали, но больше ничего. Должен был заплатить какие-то деньги, штраф, и не больше этого. И вот закон о рабстве, 21 глава. «Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. И если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ними жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред судей, пред богов написано, и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и останется рабом его вечно». Вот здесь, друзья, добровольный выбор. Хозяин понравился, он полюбил его и говорит: «Люблю хозяина, жену, детей, никуда не хочу уходить. Раз так, пожалуйста, становись к двери», берет шило, делает ему знак. Я не знаю, этот знак для чего делался. Наверное, потом что-то еще и сюда закрепляли. И всем было понятно, что это вечный раб. Он будет рабом вечно. Это что значит вечно? И дети его, и потомство его теперь будут вечными рабами у этого хозяина. Это был его сознательный, добровольный выбор. Почему он такой выбор делал? Потому что хозяин хороший был. Добрый хозяин был. И ему так понравилось, куда идти, рабу. Ему некуда идти. У него дома нет, у него нет имущества, а ему так хорошо у этого хорошего хозяина. И кормит, и не обижает. Ну, а работать что? Надо работать. Везде надо работать. Выйдешь на свободу, там будешь еще больше работать, только на себя. И неизвестно, заработаешь или не заработаешь. А потом, когда обанкротишься, опять придешь к этому хозяину и скажешь: возьми меня в рабство. Ну и опять будешь рабом. И он делал выбор: люблю хозяина. Вот это иллюстрация того, когда человек выбирает хозяина, своего Господа, и говорит: люблю Господа, люблю моего Господина и хочу рабом быть у Него вечно. Это был действительно самый правильный и сознательный выбор, который может сделать человек. И вот мы приходим к тому, что если мы рабы Божии, что мы должны делать? Как вообще мы должны на себя смотреть? Где мы должны себя видеть? Как мы должны себя вести, если мы Божьи рабы? Как один брат говорит: я прах и пепел. Но вы знаете, от того, что он прах и пепел, вокруг дышать нечем. Это только слова, а поведение, жизнь совершенно все по-другому. И это очень часто бывают громкие заявления, а осознание того, что ты действительно прах и пепел, никакого нет. Я нашел одну прекрасную иллюстрацию, которую Иисус предложил, преподнес своим ученикам на их вопрос: «Господи, умножь в нас веру». Братья и сестры, мы хотели бы, чтобы у нас умножилась вера? Я тоже хотел бы. И вот у них появилось желание: умножь в нас веру. Это Евангелие от Луки. У кого есть Евангелие, запишите. Луки, 17 глава,
с 5 по 10 стих включительно. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращению его с поля скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Я хотел бы иметь тоже веру, и веру большую, веру сильную. Веру, которая бы, ну, творила чудеса. И если скажете горе сей, пересадись и исторгнись в море, и она послушалась бы вас. Но если реально так воспринимать то, что сказал Христос, то если бы несколько человек имели такую веру, то наш ландшафт постоянно бы менялся. Кто-то любит равнину, а кто-то любит горы. Один сегодня выровнял, другой завтра горы выстроил. Я думаю, что все мы понимаем, что не о горах и долинах идет речь. Речь идет о каких-то великих делах, которые люди могут совершать. Ну, например, Иисус посылает учеников с благовестием и говорит им, ходите, проповедуйте Царствие Божие, больных исцеляйте, слепых, слепым давайте зрение, а мертвых что? Воскрешайте, бесов изгоняйте. И вы знаете, простые ученики, рыбаки пошли и проповедуют, исцеляют, бесов изгоняют. Они сами себе дивятся. Как они могут это делать? Они делали это именем Христа. И они пришли ко Христу и радуются. Господи, и бесы нам повинуются. А Иисус говорит им, не радуйтесь, что бесы вам повинуются. Радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. А они, как малые дети, радовались таким великим делам. Ну, мы бы тоже с вами радовались этому. И вот они еще просят, Господи, умножь в нас веру. Им что-то еще не хватало. Им хотелось еще что-то большее делать. И вы знаете, Иисус им предложил вот такую, ну, притчу или историю для рассуждения. Давайте мы просмотрим ее, то, о чем сказал Господь. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего? Значит, первое, это раб тяжело работает. Эта работа очень тяжелая. Пахать или пасти скот целый день. И когда человек отработал целый день, что ему хочется? Отдохнуть. Это участь раба, тяжело работать. Нравится нам тяжело работать или нет? Да нет, не сильно. Когда ты уже надрываешься, когда ты уже изнемогаешь, когда ты уже вот-вот готов упасть. С сестрой одной здесь беседую, она очень трудно ходит, тяжело зарабатывает деньги и уборкой занимается. То есть моет, убирает. И я, говорит, столы мою так, вот оперлась об стол и вытираю. Нравится это сестре или нет? Нет, ей больше тут нравится сейчас. Я уверен в этом. Тяжело работать вообще никому не нравится. Всегда у нас возникает вопрос, почему я тяжело работаю? Неужели мне больше всех надо?
Как-то похороны у нас были, нужно было могилу выкопать. Договорились с братьями. Ну, а братья, как всегда, молодые, заняты. И пришел один дедушка. Ну, ждал, нету никого. Ну, он забил 4 колышка, 1 на 2 метра. И давай копать. А земля твердая, сухая. И вот он копает. Устал. И говорит, потом он рассказывает. Мне такие мысли приходят. Ну, что я тут старик один? Мне что, больше всех надо? А потом, говорит, я вспомнил. О, со мною Господь. Хорошо. И дальше, говорит, копаю. Устал, вспотел. И опять мне эти мысли. Да что мне больше всех надо? А потом мне мысль пришла. Ой, так мы, оказывается, не вдвоем, не только здесь Господь. Тут еще и сатана пришел и нашептывает мне. И я говорю, отойди от меня, сатана. И снова в землю врылся. Ну, тут пришли братья его, дедушка, отдыхай, все, быстро выкопали могилу. Знаете, это посещает нас всех, да? Ну что мне больше всех надо? Почему я больше всех страдаю? Почему я больше всех должна вот с утра до вечера работать? Многодетная мама, мал-мало меньше, у кого-то за 5 лет 6 детей. И вот она бела света не видит, как белка в колесе. Знаете, что такое белка в колесе? Ну, кто-то старший видел это, а молодые не видели. Раньше в аэропортах, я в Луганске жил, когда-то и в молодости летал, и вот там такая большая клетка, и в этой клетке такой круг. И белка в этот круг заходит и начинает бежать. Чем быстрее она бежит, тем быстрее круг крутится. И, ну, у нее ума-то не хватает. И вот она хочет быстрее, она на месте. Вот белка в колесе. Бежит, весь день бежит и на месте. И смотришь, ничего не сделал, а бежал весь день. Вы знаете, я вот таких мам очень сильно почитаю. Я готов перед ними склонить голову за то, что у них такой тяжелый труд, который они несут. И вы знаете, если это без Бога, если ты не понимаешь, что ты раб Божий, и делаешь дело Божие, это просто непосильный труд, под которым можно согнуться и не выпрямиться. Но когда ты понимаешь, что ты Богу принадлежишь, и что ты раб Божий, ты будешь эту работу выполнять. Значит, рабство – это тяжелый труд. Пашет или пасет. И вот этот раб напахался, и приходит домой. А хозяин отдыхал, после обеда поспал. Такой весь чистенький, беленький, не уставший. И он говорит рабу, а теперь приготовь мне покушать. Друзья, справедливо? Пора возмутиться. Да ты совести не имеешь. Да как так можно? Это вообще не по-человечески. Это не по-человечески. Приходит муж. Ну, он работал целый день за компьютером. Он же работал целый день. Программы там составлял, устал. Жена говорит, я с работы пришел, а ты дома целый день сидела. И уселся, и говорит, ну, давай, послужи мне. Пора бы возмутиться жене. Да ты совесть имеешь. Я целый день, как белка в колесе. Подожди, а что ты делала вообще? Ничего не изменилось в доме. Наоборот, еще грязнее стало. И посуда недомытая. И вообще, что ты делала целый день? И он задает вопрос. Она бегает и одному, и другому, и третьему, и всем надо раду дать. И она не успевает, а он еще задает вопрос, а что ты делала? Вот я работал, да, и после работы, и после ужина мне положен что? Отдых.
А ты должна убрать, ты же дома, ты же не работаешь. И вы знаете, это очень часто так бывает в семьях. Мужья себе на уме, что они работают. А их жены, они ничего не делают. Ну, очень просто. Нужно оставить на один день мужа дома. И, наверное, он тогда поймет, что такое работа с детьми. Я вам предлагаю это сделать. Когда выходной день, муж не на работе, скажите: слушай, муж, я хочу сегодня к маме съездить, я вечером приеду. И тогда, наверное, муж по-настоящему оценит, что такое работа с детьми. Просто потом жена должна всю ночь до утра работать, чтобы навести порядок после мужа. И вот это рабство, да, тяжело работает, а потом еще и служит другому. Это вообще несправедливость. Но раб спокойно служит господину. Да, приказано. Приказ нужно выполнять. Он понимает, что он раб. Он идет, обслуживает хозяина, подает ему соль, салфетки, перчик, все, приборы. Кушай, дорогой. Потом вот салфетка тебе. Еще и вытерет хозяину, да, чтоб красиво выглядел. Все, иди отдыхай, хозяин. И он служит другим. Нравится нам или нет служить другим? Братья и сестры, вот Христос пришел с учениками, вечеря у них перед своими страданиями. Апостолы, здесь Иуда, с ними еще предатель, и Господь. И вот они собрались вместе. По восточному обычаю, такие праздники, они прежде всего должно было быть омовение ног. Это, ну, как обязательный атрибут. Почему? Пыльные дороги, жарко, холодной водой омыл ноги, как-то температура спадает, тебе легче. И это прилично было. Хозяина нет. А кто-то должен умыть ноги. Они все это понимают. Они знают об этом. И вот сидят друг на друга и смотрят. А где же слуга? А где раб? А где тот, кто будет умывать нам ноги? И вы знаете, никто не берется за это дело. Наш Господь берет полотенце, умывальницу и начинает умывать им ноги. Одному, второму, третьему. Им неловко. Они краснеют, но молчат. Когда к Петру подходит, а Петр, он же не может молчать. Вот, ну, есть такие натуры, что молчать не могут. Они обязательно должны сказать что-то. В попад или не в попад, это уже другой вопрос. И вот он так: Господи, все, не умоешь ног моих вовек. Как ты? А что ж ты не брался? Мог бы, да, Господь сказать, но он этого не сказал. Он решил быть служащим до конца. Ну, потом, когда он ему объяснил, то Петр говорит: Господи, баню мне сделай. И голову, все, помой меня полностью. Вы знаете, вот Иисус закончил эту процедуру и говорит: я Господь и Учитель умыл вам ноги. И вы должны умывать ноги друг другу. Но обычно мы, баптисты, ноги не моем друг другу, да? Каждый себе. Но есть такие вот направления религиозные, где моют ноги друг другу. И я не считаю, что это плохо. Я думаю, что это нормально. Но лучше было бы, когда я пришел в гости к кому-то, и мне помыли ноги. Знаете, обычно, когда мы на библейских курсах разбираем это Евангелие, и курсанты меня спрашивают: а мы должны умывать ноги друг другу? Я говорю: должны. А почему мы не моем? Я говорю: нет проблем. Я живу по такому адресу. Я вас жду. Еще ни один не пришел. Служить другим. Друзья, это наша задача. Это нормальное положение раба. Служить ближнему. Я уже напомнил о том, что я по молодости там и родился, жил на Луганщине. В Луганске жил, это моя родная церковь. Откуда вот и Влад Залкин, это мой земляк.
И раньше по домам собирались. Молитвенных домов не было. И мы теснили 100 членов церкви. Воскресные дни, где-то чуть больше дома. Среди недели, ну, поменьше. Кондиционеров не было. Я молодой проповедник, когда проповедовал, переживал сильно. Мне было 17 лет, когда я начал проповедовать. И жарко, дышать нечем. Лето, кондиционера нет, как я сказал. И вот всем жарко, а проповеднику особо. Я еще не успел выйти, как я чувствую, по мне течет. К концу проповеди носки можно было выжимать. Ну и вот мы пришли на молодежное общение. Холодно, осень, болото, там немножко грязь к нему. Ну, кто помыл, кто не помыл, как-то так вот, обувь. Ну, пришли на молодежное общение. Выходим мы после разбора, я как руководитель молодежи. Выходим, смотрим, вся наша обувь чистая. Вся, ну... так красиво-красиво помытая, вытертая и положенная к радиатору, и вся сохнет. Мы вышли, так смотрим друг на друга. Кто ж это сделал? А разбор был в доме пресвитера нашего, Голова Василия Андреевича. И он был дома. Он не пришел к нам на разбор, поучать нас, как нужно ноги умывать друг другу. Он просто взял... и помыл нашу обувь. Кто-то это заметил. И говорят: Василий Андреевич, как? Он помыл. Нам неудобно было эту обувь одевать. Но до того приятно это было. Одел сухую, чистую обувь. Не важно, что мы пока дошли до остановки, она снова стала грязная. Я не забуду этого примера. Примера служения. И он делал это очень просто. Не надо было ему об этом говорить, напоминать. Он знал, что он должен был делать. И еще, друзья, хозяин поужинал, раб его обслужил, все так красиво, все хорошо. Ну, пора бы хоть спасибо сказать. И мы читаем о том, станет ли он благодарить раба своего? Не думаю. Удивительно. Помочь человеку, все сделать, пахать, работать, обслужить. А, еще, тут такой момент. Ешь и пей сам, обслуживай сам себя. Обслуживай сам себя. Не жди, что это кто-то должен делать для тебя. Ну, вообще, мы мужья разбалованы, я за себя говорю. Я прихожу домой, я понимаю, что меня должна обслужить вот моя возлюбленная. Если нет, дочка. И если нету их, ну, для меня это целая проблема. Я вообще, нет настроения кушать даже. Надо ходить, что-то искать, подогреть. А оно там перекипело, там что-то упало. Там... И пока я себе приготовлю, всякий аппетит пропадает. Да думаю, лучше в посте побыть, когда их дома нет. Мы разбалованы в этом отношении. А вот здесь раб сам себя обслуживает. Знаете, так, один молодой человек женился, пришел домой, а теща их приняла. Ну все, он пришел к невесте домой. Все, садитесь. И рассервировал стол, все поставил, приборы, все на место, салфеточки. И они: вот это зять, вот это у нас зять. О, удивительно, ой, как нам теперь хорошо будет. А он все сделал и говорит: посмотрите, да, красиво, ну да. Запомнили? Да. Говорит, чтобы каждый день так было. Раб обслуживает сам себя. Вот это положение раба. Он не ждет, что ему должны давать. Он понимает, что ему никто ничем не обязан. И вот это еще одно, да, вот интересный такой штрих в этой истории.
Следующее, как я уже сказал, он не ожидает благодарности. Вы представьте себе, вы помогли человеку, ну, поднесли ему там груз, чемодан, а он, ну, поставь сюда, иди дальше. Совести нету. Как он может так? У нас все наше «я», вы знаете, вот поднимается. Да чтоб я ему больше поднял чемодан, да, и так далее. Вот если в наш адрес мы не выслушиваем благодарности, друзья, для нас это очень печально. Мы в следующий раз этому человеку не захотим что-то делать. Он не сказал мне спасибо, а я так старался для него. Или бывает даже так. Пришел, посетил, там, может быть, что-то принес. А зачем ты принес? Ну, как зачем? Ну, я тебя не просил. Ну, ладно, поставь там. О, какое у нас настроение? Все испорченное на долгое время, да? В следующий раз мы не захотим прийти к этому. Он не поблагодарил и не сказал мне спасибо. Один подходит ко мне человек с жалобой. Брат, я говорю, что за проблема? Вы представляете, ты представляешь, шел навстречу мне брат и не сказал мне здравствуйте. И вы знаете, он уже 2 дня покоя не имеет. Сон у него ушел, не может заснуть. Ему не сказали здравствуйте. Что такому человеку сказать? Я говорю, слушай, а кто ты такой, чтобы все с тобой здоровались? А он смотрит на меня, говорит, а вы что, все такие? А говорю, а ты что, в центре земли, что ли? Что все перед тобой должны, Иван Иванович? Здравствуйте. Кто ты вообще такой? Ты знаешь, если бы ты ко мне подошел и сказал, слушай, шел навстречу мне проповедник и сказал мне здравствуйте. И ты бы этому удивился. О, мне бы это обрадовало. Ты должен удивиться, когда с тобой здороваются. А если с тобой не здороваются и не благодарят, ты считаешь, что это нормально. Ты лучшего не заслужил. Ты раб, ты не имеешь права на благодарность. Ты не имеешь права претендовать на благодарность. Из истории одной бабушки. Очень хороший член церкви у нас. Она, ой, приветствую, Василий Григорьевич, приветствую. Наш добрый пастырь. Я говорю, вообще добрый пастырь только Христос, а я иногда злой бываю. Она, да ну, неужели? Говорю, мы все злые бываем в каких-то моментах. И вот она со всем уважением, ну и... хочет помочь чем-то. Ну, пожилые люди хотят же помочь. С деревеньки. Ну, в деревне не каждый день купаются. Она на кухне помогает. И сестры говорят, слушай, что ж ей сказать, чтобы она ушла? То есть старая женщина, ей уже за 75 лет. Под 80. Как ее оттуда выпроводить? Как? Это проблема. Обидится. Естественно, обидится. Вроде бы она и трудится, и наш добрый пастырь, ну, а со старыми людьми, пожилыми тоже бывают проблемы. Точнее, бывает, что не бывает. И вот она вроде бы делает, трудится, ну, мешает. Ходит тяжело, где-то что-то не то сделает, понятно. Человек пожилой. Ну, я думаю, как же им помочь? Зашел на кухню. Называю ее по имени и говорю, о, и здесь наша сестра. И спрашиваю сестер, она полезна здесь, трудится, сестры, да. Сами думают, как бы она ушла. Ну, я говорю, слава Богу, в таком возрасте. И вот вы знаете, она поняла намек. Хоть и старая женщина с деревни, но очень хорошо все поняла. Все, моет руки. Снимает фартук, выходит во двор молитвенного дома и говорит, Василий Григорьевич, вы меня обидели. Но я молчу.
Она говорит: «Вы меня унизили». Но я молчу. «Вы меня оскорбили». Но я молчу. «Вы меня убили». Но я молчу. «Вы меня стерли с лица земли». И знаете, вот таким эпитетом обложила меня. Ну, я думаю,

0: такие рабы, пока с нами на «вы», пока с нами здоровается, пока нас обслуживает, пока нам все дают, вот тогда мы такие хорошие рабы. Как только с нами по-другому, о, держись, брат. Вот этот раб, он даже не требовал благодарности, не ждал. Он не считал, что он достоин благодарности. Это положение раба. И еще последнее здесь, братья и сестры. В конце что этот раб говорит? Я раб, ничего не стоящий. Как ничего не стоящий? Да ты же тяжело работал. Да ты же других обслужил. Да ты сам себя обслужил. Да ты даже и благодарности не потребовал. И в конце ты должен в смирении сказать: я раб, ничего не стоящий. Сделал только то, что должен был сделать. Братья и сестры, давайте мы себя напишем вместо раб. Раба свое имя напишем. И применим эту всю историю к себе. Тогда мы будем настоящими рабами Божьими. Насколько мы способны и готовы на это? Я еще раз напомню о том, что это был ответ Христа на вопрос учеников. Господи, умножь в нас веру. Оказывается, это первый шаг веры, когда ты понимаешь, что твой Господь, твой хозяин, когда ты признаешь Его господство над собою и видишь себя в положении раба. Это первый шаг веры. Для того, чтобы передвигать горы, нужно сначала научиться работать, служить другим, обслуживать себя, не ждать благодарности, дать себе должную оценку: я раб, ничего не стоящий, а потом уже думать за что-то больше. Если мы этим путем не прошли, как Бог может нам доверить больше? Вот эта иллюстрация, она очень хорошо открывает нам, что такое настоящее подчинение Господу, что такое быть рабом Иисуса. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.
1: Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05 231 5.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Исаия – советник. Несмотря на то, что Ахаз был нечестивым царем иудейским, о котором написано, что он даже сделал литые статуи ваалов и совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом Израилевым. 2 Паралипоменон 28:2-3. Господь из любви к Иерусалиму и к дому Давидову послал пророка Исаию ободрить перепуганного Ахаза, вышедшего к водопроводу верхнего пруда в Иерусалиме. До Ахаза и жителей Иерусалима дошел слух, что войско сирийское расположилось в земле Ефремовой на границе с Иудеей, чтобы вместе с войском израильским предпринять поход на Иерусалим. Послушный Господу пророк со своим сыном, носящим предзнаменовательное имя Шеар-Яшув, остаток возвратится, встретил царя Ахаза и объявил следующее. «Наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина». И продолжал Господь говорить Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия, «Слушайте же дом Давидов. Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? И так сам Господь даст вам знамение. Сидева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. Исаия 7, 4 стих из 10 по 17 стих. Ахазу для утверждения в вере давалась возможность спросить у Господа знамения в доказательство, что ни Сирия, ни Израиль не причинят ему вреда, а сами перестанут существовать. Ахаз лицемерно отказался искушать Господа, потому что он решился обратиться за помощью к ассирийскому царю Фелассару III, невзирая на пророческое предупреждение, что Ассирия принесет Иудее не помощь, а опустошение. В Библии читаем следующее. «И послал Ахаз послов Феглав-Филосару, царю Ассирийскому, сказать, «Раб твой и сын твой я, приди и защити меня от руки царя Сирийского и от руки царя Израильского, восставших на меня». И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царя Ассирийскому в дар». И послушал его царь Ассирийский. И пошел царь Ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил. 4 Царств, 16 глава, 7 по 9 стих. В дни Факея, царя Израильского, пришел Феглав-Филосар, царь Ассирийский, и взял Ион, Авел-Беф-Мааху, и Эанох, и Кадес, и Асор, и Галаад, и Галилею, всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию. 4 Царств 15, 29. Царь Ассирийский покорил Сирию и Дамаск, а Иудея во главе с Ахазом покорилась ему до такой степени, что по приказу Ахаза первосвященник Урия во дворе дома Господня отстранил медный жертвенник, построенный при Соломоне, а вместо него поставил подобный тому, какой имеют цари ассирийские. Покорился политически и духовно. Потом запер двери дома Господня и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме. 2 Паралипоменон 28-24. И когда умер Ахаз, то его похоронили в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых. 2 Паралипоменон 28-27. По смерти Ахаза воцарился сын его Езекия, о котором написано, что «делал он угодные в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его». Он не только отворил двери дома Господня и возобновил их, но провел настоящую реформацию, уничтожая все языческое. Даже медного змея, сделанного Моисеем по указанию Господню, Езекия разбил и превратил в прах, потому что евреи сделали его предметом поклонения, кадили ему и называли его Нехуштан. 4 Царств 18:4. Но в политике Езекия поддался чуждому влиянию и решил заключить союз с Египтом против Ассирии, который добровольно покорился его отец Ахаз. Союз, разумеется, заключался тайно. Но Богу были открыты замыслы князей иудейских, и он послал пророка объявить народу. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху». 30 глава, 1 стих. В Ассирии в то время царствовал Синахирим, сын Саргона II, овладевшего Самарией. Поскольку, понадеявшись на помощь Египта, Езекия отказался платить дань Ассирии, Синахирим выступил против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. 4 Царств 18:13. Египет не пришел на помощь. Езекия испугался, смирился и попросил прощения. «Виновен я. Отойди от меня. Что наложишь на меня, я внесу». 4 Царств 18:14. Синахирим потребовал 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Царю Езекии пришлось отдать не только все серебро и золото, какое нашлось в сокровищницах, но даже снять золото со столбов и дверей дома Господня. Но Синахирима это не удовлетворило. Он потребовал полной капитуляции. Оказавшись в безвыходном положении, Езекия обратился к пророку Исаии, чтобы помолился о народе, и сам пошел в храм молить Бога о заступничестве. Вскоре Езекия получил через пророка Исаию божеский ответ, который заканчивался такими словами. «Так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала, той уже дорогою, которую пришел возвратиться. И в город сей не войдет, говорит Господь». 4 Царств, 19 глава, с 32 по 33 стих. «И произошло непредвиденное. В одну ночь умерло в войске ассирийском 185 тысяч воинов. Синахирим с остатком войска возвратился в Ниневию, где был убит своими старшими сыновьями». После этого Езекия заболел, и пророк Исаия пришел к нему с указанием, чтобы он сделал завещание для своего дома, ибо он умрет. Но Езекия слезно умолял Господа о продлении его жизни, и пророк пришел к нему с вестью, что Господь сохранит его от царя Ассирийского, и что он проживет еще 15 лет. Даже предложил Езекии для укрепления его веры попросить у Господа знамение, и Езекия попросил необычайного, чтобы солнце отступило назад, Бог и это сделал. Вавилонский царь Бередах Баладан прислал своих послов поздравить Езекию с выздоровлением и, вероятно, заключить с ним союз против Ассирии, которая изгоняла как его отца, так и его с царского престола. Езекия показал вавилонским послам все свои сокровища, какие остались, и свое вооружение. Нужно помнить, что царь Озия, прадед Езекии, поставил на башнях Иерусалима искусно придуманные машины для метания стрел и больших камней. 2 Паралипоменон, 26 глава, 15 стих. Подобные машины только лет 400 спустя употреблялись римлянами под названием баллисты и катапульты. Вавилоняне ушли довольные виденным в Иерусалиме. Пророк Исаия пришел к царю, спросил его о приходящих к нему, и что он показал им, и возвестил Езекии слово Господне. «Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, — говорит Господь. И возьмут и сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». От Исаии, 39 глава, с 1 по 7 стих. Надежда Ахаза на Ассирию, а не на Господа, чуть не погубила Иудею, а надежда Езекии на Вавилон довела страну до пленения Вавилонского. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
3: Любовь Бога спасающая. Библия говорит: «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна, глава 3, стих 16. На основании истин, содержащихся в этом отрывке и во всем Священном Писании, можно с уверенностью говорить о Божьей любви как спасающей. Бог предназначил людей для вечного блаженства. Детали творения и домостроительства Божьего, изложенные в Библии, как и логическая целесообразность, указывают, что человечество было предназначено для вечного блаженства. Если бы наши прародители, Адам и Ева, не согрешили, то блаженство продолжалось бы до сих пор. Но, к сожалению, они пали в грех, в состояние погибели. То, что называлось блаженством до грехопадения, стало называться спасением после него. До падения в грех человек находился в состоянии блаженства, а после грехопадения он может возвратиться в это состояние. Спасение – ответ Бога на обреченность человека на вечную погибель, как на величайшую экзистенциальную нужду. Человек – творение Божье, а значит, он или под Богом, и тогда счастлив, или он сам себе господин, и тогда несчастен. Человек может выбрать одну из двух альтернативных возможностей господства – теономию, богозаконие, то есть находиться под законом Божьим, или автономию, самозаконие, быть под своим собственным законом. Автономия, желание определять, что правильно, а что нет, прерогатива Бога, является сутью греха. По предназначению Бога человеку положено находиться под влиянием добра и делать добро. Он был сотворен в праведности, святости и истине. Ефесянам, глава 4, стих 24, Колоссянам, глава 3, стих 10. После грехопадения все радикально изменилось. Человек оставил свое первое положение и оказался во власти дьявола и духовной смерти. Очевидно, что Бог в своем творческом акте творения предназначил все человечество в лице Адама к этому первому положению, к праведности, святости и истине. Так как Творец создал человека объектом своей любви, то предназначение человека – жить в этом славном измерении блаженства и любви. Первое положение гарантировало людям не только совершенные взаимоотношения с Творцом и друг с другом, но и совершенные чувства, стремления и действия. Бог еще прежде создания мира предназначил все человечество для жизни в измерении вечного блаженства. Очевидно, после грехопадения это предназначение не изменилось, так как любовь Божья к людям не изменилась. Мы не находим в Священном Писании никакого разделения человечества на предопределенных и непредопределенных к вечному блаженству. Более того, Бог добровольно определил себя как того, кто зовет к спасению. Иезекииль, глава 18, стих 32. «И стучит в сердце». Откровение, глава 3, стих 20. А не того, кто предопределяет к гибели. Господь остался близким к человеку и не лишил его способности искать, ощущать и находить его самого. Деяние, глава 17, стих 27. Божья любовь, являющаяся сутью завета спасения, ищет, зовет и делает все, чтобы мы вернулись к Нему. Иисус обещает каждому верующему место в Его Царстве после ответа на призыв веровать в Бога и в Него. Иоанна, глава 14, стих 1. Он говорит: «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Иоанна, глава 14, стих 3. Быть там, где Он – явное указание на вечное блаженство. Это соответствует Божьей воле, чтобы все имели жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Воля, которая предопределила изначальное положение человека, предопределила также и средства для возвращения человека в это исходное положение. Более того, она определила и возможность человеку стать новым творением во Христе. Спаситель Иисус Христос – идеал, на который следует равняться. Бог нас предопределил быть подобными образу Сына Своего. Римлянам, глава 8, стих 29. То есть быть такими, как Он, и находиться там, где Он. Положение «быть там, где Он» начинается уже здесь, на земле, с обращения ко Христу, следование за Ним везде и всегда. Господь и сегодня всегда там, где нужда, особенно в спасении. Он ест и пьет с мытарями и грешниками, исцеляет больных и зависимых, помогает беженцам, защищает бедных, вдов и сирот, привлекая их к себе, чтобы в вечности все были там, где Он. Божье воплощение, Филиппийцам глава 2, стихи с 6 по 8, было добровольно и спасительно для всего человечества, потенциально для каждого, но эффективно только для каждого, принявшего спасение во Христе. Бог – Спаситель. Любовь Бога – спасающая, потому что Бог – Спаситель – любит свое творение, человечество, и ждет его возвращения к себе. Бог говорит о себе как о единственном спасителе человечества. «Я Господь, и нет спасителя, кроме меня». Исход, глава 43, стих 11. Спасение дается только в Иисусе Христе, ибо нет другого имени под небом данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Деяния, глава 4, стих 12. Только Его возвысил Бог десницей Своей в Начальника и Спасителя. Деяния, глава 5, стих 31. «И Он истинно Спаситель мира, Христос». Иоанна, глава 4, стих 42. Любовь Бога спасающая, потому что Сын Божий Иисус – подарок Божьей любви для всех людей. Иоанна, глава 3, стих 16. Апостолы утверждают: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем мира». 1 Иоанна, глава 4, стих 14. Само имя Иисус означает «Яхве спасает». Ангел Господень объясняет Иосифу, мужу Марии, матери Иисуса, значение прихода Мессии. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Матфея, глава 1, стих 21. Ангелы объявили Иисуса Спасителем после рождения Его в этот мир. Луки, глава 2, стих 11, подобно, как и слушающие Его слова. Иоанна, глава 4, стих 42, а также ранняя церковь. Деяния, глава 5, стих 31. Апостол Павел учил, что Христос является Спасителем Церкви в настоящем, Ефесянам, глава 5, стих 23, и будущем, Филиппийцам, глава 3, стих 20. Весь план Божьего спасения, изложенный в Священном Писании, имеет один единственный центр – Господа Иисуса Христа. Он один является активным первоисточником и первопричиной, виновником спасения вечного. Евреям, глава 5, стих 9. Со времени грехопадения явной целью Бога было и осталось дать спасение всем людям. Это и является главной причиной прихода Иисуса, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 9. Любовь Бога спасающая, потому что спасение центрально для всей миссии Иисуса Христа, пришедшего в этот мир, чтобы найти и спасти погибших. Луки, глава 19, стих 10. Любовь находит свое высшее выражение в подвиге Иисуса на Голгофском кресте, где Он умер за всех людей. Римлянам, глава 5, стих 8. 2 Коринфянам, глава 5, стих 15. Титул «Спаситель» определяет как Бога, так и Иисуса. 1 Тимофею, глава 1, стих 1. И суммирует христианское учение о Боге в его отношении к людям. Момент обращения всех приходящих к Христу считается моментом спасения. Титу, глава 3, стих 5. Божья любовь, Иоанна, глава 3, стих 16, и его благоволение, Луки, глава 2, стих 14, универсальны в предложении спасения каждому человеку, родившемуся в этот мир. Иоанна, глава 1, стих 9. Но эта вечная Божья любовь не остается на уровне благоволения, а выражается на уровне благодеяния, спасающей любви Иисуса Христа как зачинателя и причины спасения вечного. Евреям, глава 2, стих 10 и глава 5, стих 9. Бог многомилостив. Спасающая любовь Бога основана на Его природе как любящего и милосердного. Христианская идея милосердия покоится на распространенном в Ветхом Завете слове «хесед», которое обозначало «любящая доброта» или «преданная любовь», в греческом переводе «елеос» – «сочувствие», «жалость», «сострадание», по-латински «вульгата», «мисерикордия», «милосердие». Даже при отступлении народа израильского Бог продолжал быть милосердным и многомилостивым. Числа, глава 14, стих 18. На основании этих качеств Господь всегда прощал грехи кающихся людей. Свою милость любви Бог обещает в Своем Завете. Он оказывает свою заветную верность через любящее посвящение своему народу, независимо от их ответа или праведности. Второзаконие, глава 7, стихи 7 и 8. Милосердие – это не только выражение отношения, оно активно. Любящий Бог изливает благость на свой заветный народ. Он активен в своей любви. Псалом 17, стих 51. Второзаконие, глава 5, стих 10. Божья любовь вечна, как и Его природа. Он сам сказал о себе, что Он – Господь. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Исход, глава 34, стихи 6 и 7. Бог любит нас вечной любовью, как творение, созданное по подобию Его. Бытие, глава 1, стих 27. Образ Божий присутствует в нас из-за неэгоистичной, дающей природы Бога. Бог любит нас потому, что Он сам может дать нам, или за то, что Он может сделать из нас. Его любовь – чувство неэгоистической заботы и решение действовать по отношению к нам таким образом, чтобы это способствовало нашему благополучию. Так как любовь – дело активное, то есть благодеяние, мы видим, что Бог не только относится положительно к объектам своей любви, но Он также действует к их благу, величайшим из которых является спасение. Бог верен завету с людьми. Любовь Бога спасительна, потому что Всевышний верен своему вечному завету, данному людям. Несмотря на то, что Адам нарушил заповедь любви своим грехопадением, Господь продолжил свой завет с человеком. Это видно из того, что Он выполнил свою часть условий завета. Наказал человека отделением от себя и падением всего, что находилось под ответственностью человека. Бытие, глава 3, стих 17. Самым трагичным последствием непослушания стала возможность вечной погибели. Как сказано, смертью умрешь. Бытие, глава 2, стих 17. Поэтому спасительная Божья любовь привела в действие завет искупления. Этот завет, предложенный Адаму, проходит через все обновленные заветы и достигает своего апогея в славном Новом Завете Бога с людьми. Смерть Христа за грехи всего мира – реализация этого завета, главным продуктом которого является возможность нового творения во Христе. Продолжение завета как новозаветная возможность спасения – инициатива Божья и дело Бога. Его благодатная любовь совершила спасение вечное для всех и каждого. Иоанна, глава 3, стих 16. Господь через Духа Святого призывает людей и, работая в каждом сердце, приглашает вернуться к Нему благодаря Новому Завету. Так что в совершении спасения у человека нет никаких заслуг. Бог определил нас не к совершению, а к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 9. Спасение – дар Божий, исключающий даже малейший намек на заслугу с нашей стороны. Ефесянам, глава 2, стихи 8 и 9. Спасение – активное действие Господа. получение же его – лишь принятие предложенного. Дающий – активно любящий, принимающий – объект этой любви и милосердия. Возможность получения – дар Божий. И даже сама возможность веры, как волевого акта, Богом данная способность. Так что получение спасения никак нельзя причислить к разделу дела или заслуги. Завет искупления, совершенный Христом, – единоличный подвиг. В своей спасительной любви Иисус один пошел на крест. Он один взял на себя грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29. Он один умер за грех и таким образом за всех людей. Иисус один славно воскрес для оправдания нашего. Он зовет, приглашает, принимает нас и дает спасение. Получение этого спасения – не наше соучастие или вклад в него, а принятие милости, совершенного Христом спасения. Поэтому нам нечем хвалиться, как только Господом. 1 Коринфянам, глава 1, стих 31. Слово Божие показывает нам, что спасительная любовь Бога очень личная. Господь говорит лично к каждому сердцу, сообщая свое благоволение. Миссия Иисуса – взыскать и спасти погибшее каждого индивида. В притче о потерянной овце, Луки, глава 15, стихи с 4 по 7, Иисус показывает, что ему дорога каждая личность, нуждающаяся в спасении. Спаситель Иисус Христос приглашает каждого из нас в близкие отношения с Ним, в Божий завет любви. Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Откровение, глава 3, стих 20. Иисус, мотивированный любовью, проявляет инициативу, чтобы спасти каждого человека. Условия для получения спасения – отворить дверь сердца, то есть возлюбить Бога всем разумом, сердцем и волей. Этот ответ любовью на Божью любовь и есть возвращение к оригинальному состоянию блаженства – прийти домой к Отцу. Разделение трапезы с Иисусом говорит о близких личных отношениях. Это пребывание с Христом и в любви Его – суть спасения и стойкости святых. Об этой благой принадлежности и говорит Иоанн математически четко и ясно. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна, глава 5, стихи 12 и 13. Любовь Бога спасающая, потому что Он предназначил всех людей к вечному блаженству. Он – Спаситель, Он – многомилостив, Он верен завету с людьми. Наш ответ взаимной любовью возвращает нас к Отцу домой. Доктор Виктор Цандер.
2: Вера и жизнь.
4: Я ждал. Я ждал, хотя и не всегда терпеливо, когда Бог пошлет мне подходящего человека. Я верил, что Он сделает это. И все же, честно говоря, мне нелегко было бороться с одиночеством и сердечной болью. На это ушло много времени. Я назвал этот период выживанием. Часто я ощущал себя человеком, пережившим кораблекрушение и оказавшимся посреди бескрайнего океана с надеждой на то, что когда-нибудь перед ним появится земля или корабль. Может быть, вы чувствуете себя одиноким и несчастным, но это пройдет. Используйте это время для того, чтобы учиться, взрослеть, становиться все более и более достойным любви. Не сдавайтесь. Соберитесь силами. Укрепляйте тело, разум и дух. Готовьтесь к тому дню, когда Бог подарит вам человека, которого вы полюбите всей душой. Из книги Каная Вуйчича «Любовь без границ. Путь к потрясающей счастливой любви».
2: Вера и жизнь.
3: Одиночество – это не тогда, когда вы ночью просыпаетесь от собственного завывания. Хотя это тоже одиночество. Одиночество – это не тогда, когда вы возвращаетесь домой и все лежит так, как было брошено год назад. Хотя это тоже одиночество. Одиночество – это не телевизор, приемник и чайник, включенный одновременно для ощущения жизни и чьих-то голосов. Хотя это тоже одиночество. Это даже не раскладушка у знакомых, суп у друзей. Это поправимо, хотя и безнадежно. Настоящее одиночество, когда вы всю ночь говорите сами с собой. И вас не понимают. Для меня одиночество — это когда жизнь полна людей, а душой зацепиться не за кого. Михаил Жванецкий.
2: Вера и жизнь.
4: Рай — сердце. Эмоциональная отстраненность и дефицит общения приводят к душевному одиночеству. В начале 20 века в газетах появилось сообщение из Херсона. В нем говорилось о том, что 20 крестьян были осуждены и повешены за нападение на усадьбу помещика. Льву Николаевичу Толстому тогда было уже 80 лет. Он продиктовал в фонограф: «Нет, это невозможно. Нельзя так жить. Нельзя так жить. Так жить нельзя. Каждый день столько смертных приговоров, хотя всем кажется, что это так и должно быть. Нет, так не должно быть. Так жить нельзя». В современном мире миллионы сирот, беспризорников и одиноких людей. Не менее страшная трагедия нашего времени – это скрытая безотцовщина, скрытое сиротство и одиночество. Ведь даже при живых родителях можно оказаться сиротой. К сожалению, и при живых мужьях многие жены ощущают себя вдовами. Ведь эмоциональная отстраненность и дефицит общения – приводит к душевному одиночеству. Не случайно в Америке создана ассоциация кибервдов – женщин, чьи мужья попали в зависимость от компьютерных технологий. Самая же страшная форма сиротства и одиночества – духовное сиротство, разобщение с Небесным Отцом. Биографы Софи Лорен приоткрыли нам одну из тайн сиротской жизни этой знаменитой женщины. Ей посчастливилось увидеть своего отца – всего лишь несколько раз в жизни. При ее рождении он на короткое время появился в больнице, а после надолго исчез. В свое время он соблазнил ее мать, а затем, как это часто бывает, предательски ее бросил. Он оставил ее с новорожденной девочкой, обрек их обеих на унижение и насмешки жителей маленького итальянского городка. Софи впервые увидела своего отца, когда ей было 5 лет. Она хорошо запомнила, что он был высоким и красивым. Он подарил ей игрушечную машинку, на которой было написано ее имя. Получив этот подарок, я в слезах убежала в свою комнату, вспоминала Софи Лорен. В будущем, став знаменитой, она будет получать множество роскошных и дорогих подарков. Однако, по ее признанию, эта маленькая синяя машинка заняла в ее сердце особое место. Всю свою жизнь Софи Лорен стремилась заполнить пустоту и покинутость, которые образовались в ее душе из-за того, что она росла фактически сиротой, без отца. «Я очень горжусь тобой, моя девочка». Эти слова, сказанные однажды отцом, она запомнила на всю свою жизнь. О чем мечтала эта успешная, красивая и талантливая женщина? «Мечтой всей моей жизни было иметь отца», — с грустью признавалась она. Но ее отец оказался сентиментальным предателем. Сила откровения христианства заключается в том, что, несмотря на одиночество и покинутость, несмотря на реальность земного сиротства, каждый человек имеет привилегию обрести любящего отца, завязать настоящую дружбу с тем, кто не предает и не изменяет. Старец Силуан Афонский, размышляя о духовном сиротстве, однажды написал: «Душа моя жаждет Бога живого. Душа моя снова ищет возможности насладиться Господом. О, непостижимая милость Божия! Из праха создал Господь человека и вдунул в него дыхание жизни, и душа человека стала родная Богу». В начале 17 века в Чехии разразилась война между католиками и протестантами. Она вошла в историю как 30-летняя война. В это же время на периферии военных действий в дупле старой липы сидел человек и на обрывках бумаги что-то писал. Он писал о том, что в людях, от естества своего стремящихся все выше и страстно ищущих нечто более возвышенное, неискоренимо стремление к добру. Это был школьный учитель и пастор Ян Амос Каменский. Гений в области педагогики и образования оказался бездомным, сиротствующим странником. Эпохе того времени была присуща тоска по порядку и гармонии. Ренессанс раскачал мышление человека, раздвинул границы культуры и искусства. Однако потомкам эпохи Возрождения достались в наследство не только открытия и невиданные шедевры искусства, но и столь же неведомое прежде ощущение потерянности и пустоты. Люди становились сиротами, духовными сиротами. Ян Амос Каменский лишился родного дома, когда ему не было и 10 лет. После смерти родителей его взяли на воспитание родственники, жившие в соседней деревне. Закончив школу так называемых «моравских братьев», Ян отправился изучать богословие в тогдашний центр кальвинизма, в Германию, оттуда в Амстердам. И после 2 лет странствий пешком вернулся в Моравию. По некоторым свидетельствам, шел налегке. Все, что у него было, он отдал за рукопись запрещенного труда Коперника об обращении небесных сфер, которую тайком выкупил у жены одного из немецких профессоров. То, что пришлось пережить Каменскому, трудно описать словами. Сначала от страшной чумы умирает его жена Магдалина. Затем умирают 2 его любимых детей. В этот период своей жизни великий педагог и напишет трактат «Скорбный». В душе Каменского царила ночь. Гнетущее одиночество и беспросветная мгла окутали его сознание. Он потерял все. Осталось лишь то самое дупло в старой липе, которое вырубили для него друзья. «Ты думаешь, сердце у меня железное?» В отчаянии возопил он однажды к Богу. И вдруг там, в дупле старой липы, в одиночестве и мраке, он услышал небесный голос, который трудно было не узнать. «Вернись в дом сердца своего и запри за собой дверь. Там ты найдешь меня». И он послушался. Он возвратился в тайную комнату своего сердца и в слезах обратился к Господу. Там, в глубине своей души, он нашел его. Соединившись с Господом, одинокий Каменский обрел рай сердца. Ад, который царил вокруг, был побежден в его сердце божественной силой. После этого, во время скитаний по Моравии, Каменский начинает писать книгу, которую называет «Лабиринт мира и рай сердца». Эта книга представляет собой аллегорическую поэму о страннике, который обошел весь мир и понял, что бессмысленно искать земного счастья и блага, но лишь тот, кто ищет одного Бога, есть самый счастливый человек, достигающий истинной цели жизни – вечного соединения с Создателем. Ян Каменский обрел настоящего отца и рассказал о нем другим. В Евангелии содержится удивительный эпизод из жизни Иисуса Христа. «Бывший спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Луки, глава 17, стихи 20-21. Все попытки найти Царство Божие и обрести рай сердца в какой-либо среде, стране, обществе, церкви обречены на провал. Фарисеи ожидали, что приход и победа настоящего Мессии будут молниеносными, что он свергнет власть Рима и установит 1000-летнее царство в Израиле. Но у Христа был совершенно иной план. Царство Божие придет тихо и незаметно, без пышности и великолепия. Оно не будет видимо человеческому глазу, ибо придет непосредственно внутрь духовной среды Израиля, внутрь человеческого сердца. Христос Бог говорил о себе. Пишу эти строки и вспоминаю о судьбах русского писателя Льва Толстого и украинского поэта Тараса Шевченко, ведь они были сиротами. Будущему гиганту мысли, великому писателю, было всего лишь 1.5 года, когда умерла его мать, отличавшаяся чистотой, набожностью, лучистыми глазами. В 7 лет Толстой потерял и отца. А сиротство есть сиротство. Как бы тебя ни опекали, оно оставляет свои шрамы в судьбе человека. Не из-за сиротства ли так трагично и сложилась семейная жизнь гениального художника слова? Не этим ли частично объясняется его паническое бегство из родного дома на закате жизни? Судьба украинского поэта Тараса Шевченко тоже сироты, достойна не меньшего участия и сожаления, а его талант — уважения. Но внимательно вчитываясь в строки знаменитого Кобзаря, начинаешь ощущать в его творчестве дух сиротского пессимизма и отчаяния. Очень часто мы ищем Царство Божие во внешних обстоятельствах. Мы ожидаем, что ощущение счастья и мира придет тогда, когда мы достигнем чего-то в жизни, когда изменятся правители и законы. Царство Божие должно наступить для нас приметным образом, и это будет когда-то. Мы постоянно живем в ожидании внешней стабильности. Однако, как учил старец Силуан Афонский, душа, которая в полноте познала Господа и усладилась им, уже ничего другого не пожелает и ни к чему не прилепится на земле. И если бы ей предложили царство, не захочет она, ибо любовь Христова так сладка и так радует и веселит душу, что и царская жизнь усладить ее уже не может. О, братья, нет ничего лучше любви Божией, когда Господь согреет душу любовью. Царство Божие внутри человека — это когда одинокая, раздвоенная и сознающая себя недостойной и несчастной душа обретает благодать Христову. Такая душа переживает внутреннее исцеление от духовного сиротства и обретает рай сердца. Ибо, как говорил Августин в своей исповеди, «Ты, Господи, создал нас для Себя, и наши сердца метутся, пока не успокоятся в Тебе». Автор Иван Лещук.
2: Вера и жизнь.
4: Мы можем избавиться от болезни с помощью лекарств. Но единственное лекарство от одиночества, отчаяния и безнадежности — это любовь. В мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше тех, кто умирает от того, что им не хватает любви. Одиночество и ощущение, что ты никому не нужен — самый ужасный вид нищеты. Мать Тереза.
2: Вера и жизнь.
3: Солнце над Гаваоном. Методы естествознания неприменимы к сфере чудес. И проблема здесь отнюдь не с чудесами, как пытаются внушить нам материалисты, а с ограниченностью научного метода как такового. Чудеса, по определению, уже произошедшие единичные события. Естественно-научные же исследования имеют дело с повторяющимися явлениями, наблюдаемыми в настоящее время. Означает ли это, что мы в принципе не можем изучать чудеса? Вовсе нет. Просто одиночными событиями прошлого занимаются другие науки. В частности, сходные по своему методу криминалистика и история. Они принимают во внимание вещественные доказательства, артефакты, свидетельства очевидцев, письменные источники и тому подобное. Каким, к примеру, экспериментам, наблюдениям или измерениям мы можем установить, кто победил в битве под Ватерлоо? Наполеон, Веллингтон или Блюхер? Но это вовсе не значит, что мы не можем иметь достоверных сведений о поразительном исходе этого эпохального сражения. Точно так же мы не можем экспериментально подтвердить или опровергнуть факт воскресения Иисуса из мертвых. Но проблема, опять же, не с самим фактом, а с рамками применимости методов естествознания. Это единичное событие прошлого, и для его изучения необходимо обратиться к историческому исследованию. Так что не стоит, скажем, пытаться доказывать или опровергать с позиции естествознания достоверность текста Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог амореев в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой солнце над Гаваоном, и луна над долиной Аиалонской». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день»? Книга Иисуса Навина, глава 10, стихи 12 и 13. Ведь сказано же: «И не было такого дня ни прежде, ни после того», глава 10, стих 14. Но и считать это утверждение безосновательным тоже не стоит. Отзвуки этого события мы находим во множестве источников, как фольклорных, так и письменных, начиная с Геродота. Выясняется, что у множества народов, населявших Евразию, существует предание о неимоверно долгом дне, в то время как на американском континенте и в Западной Африке все источники упоминают исключительно долгую ночь. Таким образом, речь идет о реальном событии, при котором одна сторона Земли освещалась солнцем, вторая же пребывала в тени. Более точно установить положение рассветной границы удалось с открытием британского антрополога Джеймса Фрезера. У горных племен восточного Фиджи он обнаружил ритуал, связанный с преданием о том, как солнце долго не заходило за горизонт, что соответствует времени около 9 часов утра на Ближнем Востоке и подтверждается восточноафриканским преданием о солнце, отказывавшимся взойти. Сопоставление же календарных систем разных народов позволяет датировать это явление периодом с 8 по 15 мая 1448 года до Рождества Христова. Доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
3: Зависть. Что такое зависть? Это чувство досады и раздражения, вызванное успехом, превосходством или благополучием ближнего. В глазах зависти всякий успех ближнего – преступление. Завистник, видя другого человека счастливым, сам немедленно становится несчастным. «Завистливый по чужому счастью сохнет», – гласит народная мудрость. Кто из смертных полностью свободен от зависти? Это пагубное чувство – краеугольный камень окружающего нас мира. Не свободно от зависти и сердце плотского христианина. Дела плоти известны – это вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия. К таким верующим писал апостол: «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Другими словами, не обманывайте себя и людей, говоря им, что вы возрожденные дети Божьи. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Иногда зависти удается свить себе теплое гнездо в сердце того или иного духовного работника. Это, надо сказать, отличная черта зависти. Другие грехи, подобные зависти, вызываются окружающим нас злом, а зависть, наоборот, может возникнуть как реакция на чистые дела и святые подвиги. Чем, например, вызвана была зависть в сердце Каина? Недостойные ли и богоугодные жизнью Авеля, его брата? А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Корей, Дафан и Аверон позавидовали духовному авторитету Моисея и Аарона. Саул покушался на жизнь Давида. Вавилонские сатрапы пытались избавиться от Даниила. Зависть не прошла мимо врагов самого Христа, ибо знал Пилат, что первосвященники предали его из зависти. Грех зависти не ходит в одиночку. Поддавшись чувству зависти, человек не способен уже сопротивляться и другим чувствам – осуждению, клевете, ненависти. Так было, когда первосвященник и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки на апостолов и заключили их в народную темницу. Ибо всякий труд и всякий успех в делах производят зависть. Если зависть овладевает сердцем верующего, то она пресекает его дальнейший духовный рост. Поэтому Священное Писание повелевает новообращенным верующим отложить всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие. если зависть проникает в церковь, то она парализует и разрушает всякую духовную работу. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Поэтому не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Зависть способна неблаготворно воздействовать и на физическое здоровье человека. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Где же избавление от такого пагубного порока? Как исцелиться от этой мучительной духовной проказы? Путем глубокого сердечного сокрушения, покаяния, постоянного пребывания во Христе, путем подражания Христу. Христу все завидовали, Он же не завидовал никому. Любовь не завидует. Автор Павел Рогозин из журнала «Вера и жизнь», март 1981 года.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея, глава 11. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцем. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко.

Евангелие от Матфея, глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: «Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его: «Можно ли исцелять в субботы?» Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: „Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот
против меня, и кто не собирается мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».

Евангелие от Матфея, глава 13. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг-человек сделал это,
А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще: «Подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы?
не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его, Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

0: твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он.
1: Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Жду ли я? Наверное, конечно. Отчего же в сердце холодок, боязни и грусти бесконечной? Почему желанный тот ответ не дает душе отраду? Боже мой, ведь жизни лучше нет для меня, как быть с тобою рядом. Жду ли я от тебя с пути дорог, чтоб скорей твой лик узреть желанный? Ты прости меня, мой добрый Бог, но вопрос застал меня нежданно. Жду ли я? Я знаю, ты придешь. Мне ли в этом можно сомневаться? Совесть шепчет, только ты не ждешь, не желая в этом признаваться. Жду ли я тебя, как ждут родных? Искренно, желанно, с нетерпением, дни считая даже каждый миг, чтоб скорее приблизить то мгновенье. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Ожиданием встречи обгоняя, поджидая у путей дорог, ни на миг один не уставая. Жду ли я тебя, как ждут весенних дней средь снегов сыпучих и метелей, как средь мрака солнечных лучей, средь морозов мартовских капелей. Жду тебя, как ждут своих друзей, день разлуки годом измеряя, сохраняя им в душе своей лучших чувств негаснущее пламя. Жду ли тебя, о, добрый мой Христос, чтобы выйти радостно навстречу? Жду ли тебя, как солнце среди грез, как утра в тревожный темный вечер? Жду ли так, чтоб видели вокруг радостное это ожидание, чтоб со мною вместе даже друг загорелся пламенным желанием? Чтобы радость эта разлилась на дела мои и нахождения, чтоб она в глазах моих жила, всем сказав о правде и спасении. Жду ль тебя с любовью такой, чтобы был душе всего дороже. Если вдруг не встречусь я с тобой, счастья дать уже никто не сможет. Нет, не так. Сознание твердит, и больнее от этого и горче. Кто же вдруг, кого-то полюбив, с ним скорее встретиться не хочет? Кто же это, искренно любя, вдруг забудет о его приходе? Значит, не любила я тебя, представляла это себе вроде. Может, жду прихода твоего, что другая участь так ужасна? Боже мой, мне больно от того, совесть меня судит не напрасно. Боже мой, мне больно от того, что тебе во много раз больнее, взявши тяжесть всех моих грехов. Что за это от меня имеешь? И теперь, когда вот так врасплох, вдруг вопрос меня застал нежданно. Я хочу стоять у тех дорог, чтоб встречать отныне постоянно. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Пусть ответ сомнения не вселяет. Я стою у тех путей дорог, где друзей любимых ожидает.

ибо я Господь, Бог твой. Держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Исайя 41, 13. Звучит песня «Плыву в ладье».

Господь говорит: «Я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из вида». Псалом 31:8.

Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебиться ноге твоей, не уснет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей, днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Звучит песня «Косари на лугу».

У каждого из нас своя дорога. Бывают и падения, и взлет. Но счастлив тот, кто говорит спасибо Богу за каждый день, в котором он живет. Звучит песня «Счастье на свете».

0: Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенней, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него, и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя, и если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть, за страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь же сполна. Аминь.
1: Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь – хранитель твой, Господь – сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек».

Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Звучит песня «Там за горизонтом».

научись видеть руку Божью в монотонности серых дней, когда кажется невозможным продвижение души твоей, когда давит к земле, как бремя, ежедневная суета, и уходит неслышно время, унося за собой года. Научись ожидать и верить, что у Бога ты не забыт, и откроются в жизни двери, через которые путь лежит. За страданий безмолвных годы не бросай в небеса упрек, не у моря мы ждем погоды, есть у Бога на все свой срок. Он детей своих знает слезы, пусть тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай Его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Юные пилигримы», читает Любовь Шпика.
2: Глава 5. Взгляд на крест.
3: «Ха-ха! Чудесный конец твоего прекрасного паломничества!» — воскликнул Джек, когда Марк, решив сказать правду, чего бы это ему не стоило, закончил рассказ о своем происшествии с фермером.
2: «Конец!» — возразил Марк.
3: «Мое путешествие едва началось!» «Я бы сказал, что это путешествие задом наперед!» — рассмеялся Джек. «Ты начал ссоры и воровства! Интересно, к чему ты придешь в конце?»
2: Обычно Марк был очень вспыльчивым и не прощал обид, всегда был готов отомстить кулаком или языком. Но в этот момент гордость его была подавлена, он уже не был склонен к гневным ответам. Юный пилигрим был настороже, первое падение научило его внимательности. Не отвечая на насмешку Джека и вообще не продолжая разговора, он повернулся к Энн и спросил, не может ли она дать ему иголку с ниткой.
3: «Зачем они тебе нужны?» — спросила Энн. «Боюсь, что я плохо справлюсь с этой работой, но я решил все же попытаться залатать эти огромные дыры и придать моей одежде более приличный вид».
2: «А для чего тебе приличный вид?» — спросила Мэгги, глядя на него сквозь нечесанные, немытые волосы, свисавшие на ее лоб. «Мы получаем больше, когда выглядим оборванными».
3: «Завтра воскресенье», — просто ответил Марк, — «и я пойду в церковь».
2: «В церковь?»
3: — воскликнули все присутствующие в хижине с таким удивлением, как будто он сказал, что отправляется в тюрьму. Все остальные, кроме Энн, никогда в жизни не переступали порога церкви.
2: «С какой стати ты туда пойдешь?» — воскликнул Джек.
3: «Пойду, потому что считаю это правильным, и надеюсь, что это поможет мне на моем пути».
2: «А что ты будешь там делать?» — засмеялся Бен.
3: — Я буду слушать и молиться. Энн, рывшаяся в коробке, наполненной всякой всячиной, нашла сначала нитку, а потом иголку и протянула руку к Марку.
2: — Дай мне твою куртку, я починю ее сама, — сказала она.
3: — О, благодарю тебя, как ты добра! — воскликнул он, раздеваясь довольно неожиданным предложением. Со стороны Энн это было совершенно необычно.
2: — Мне кажется, — сказала Мэгги, что рубашка нуждается в починке гораздо больше, чем пиджак. Через дырку на плече я отчетливо вижу красную отметину.
3: «Замолчи и не болтай!» — нетерпеливо крикнула Энн.
2: Дети молча переглянулись.
3: «Ты пойдешь в ближайшую церковь возле леса?» — спросил Энн.
2: «Нет», — ответил Марк. «У меня есть две причины пойти в Маршдейл, хотя до него 6 или 7 миль. Я не хотел бы идти туда, где меня знают. Судя по направлению, в котором ехал его экипаж, думаю, что там я услышу мистера Эверда».
3: «Услышишь кого?» — воскликнула Энн, равняя свою работу. Кровь бросилась ей в лицо.
2: «Мистера Эверда, священника, который был так добр ко мне. Он наставник лорда Фонтонера».
3: «Лорд Фонтонер? Он что, живет здесь?» — спросила Энн, дрожа от волнения.
2: «Я точно не знаю, где он живет. Я думаю, что где-то далеко, так как экипаж оставался в гостинице.
3: Матушка, ты когда-нибудь встречалась со священником?»
2: «Он приходил туда, где я работала», — ответила Энн с расстроенным видом.
3: «Мне кажется, что я слышала, как папка говорил о лорде Фонтонере», — сказала Мэгги.
2: «Нет, ты никогда не слышала», — резко оборвала ее Энн.
3: «Но я знаю, что говорил», — угрюмо пробормотала Мэгги.
2: «Если ты знаешь священника, то нам повезло», — сказал Бен.
3: «Мы рассказали о тебе хорошую историю, чтобы он дал нам денег. Только он слишком умный и тут же догадался. Он даже хотел прийти к нам в гости».
2: «Только не приводите его сюда ни в коем случае!» — тревожно воскликнула Энн.
3: «Вы не представляете, какие несчастья вы принесете. Я ни за что не хочу видеть этого человека».
2: «Судя по себе, могу себе представить, как она страдала», — подумал Марк.
3: «В самом взгляде этого человека отражается упрек.
2: ведь мы так отличаемся от него». На следующее утро, одеваясь в церковь, Марк с досадой заметил, что на спине мелом написано слово «Пилигрим». «Это проделки Джейка», — подумал он. «Я рад, что все можно легко исправить, но еще больше рад, что увидел это вовремя. Не стоит на него обращать внимание. Мне необходимо научиться терпеть». Отправляясь в долгий путь в церковь, Марк молча выслушивал насмешки и колкости детей. Он чувствовал раздражение и досаду, но молился о терпении. Сознание того, что он пытается поступать правильно, давало ему еще большую власть над своим характером. Он искренне обрадовался, когда до него перестали доноситься насмешливые слова и взрывы смеха. Вскоре, идя по солнечным зеленым полям, он даже стал испытывать удовольствие. Наконец показалась церковь Марчдейла. Это было старинное здание с низкой, увитой плющом башней и небольшим крыльцом перед входом. Оно стояло на церковном дворе, утопавшем в зелени деревьев, и большой дуб, стоявший здесь уже много веков, отбрасывал тень на расположенные под ним могилы. Под звон колокола, призывавшего на молитву, по узкой гравийной дорожке медленно двигался поток людей. Среди них старенькая вдова, опираясь на палку, возможно, в последний раз, переставляя свои слабые ноги, шла к месту, где она молилась с детства. Вот крепкого телосложения крестьянин в чистой рубахе ведет своего розово-щекого мальчика. Дальше, опираясь на руку мужа, идет мама, а перед ней стайка малышей. Марк остановился под деревом, не решаясь идти дальше, и наблюдал за людьми, входившими внутрь. Там же стояли еще несколько человек, возможно, ожидая начала службы, а может быть, просто бездельничая возле двери, в которую они не собирались входить. Они наблюдали за тем, как кто-то приближается. «Какой симпатичный мальчик! В нем без труда можно узнать лорда. Он долго здесь будет жить?» «Кажется, еще несколько недель. Я слышал, у него где-то есть огромное поместье, и он обычно живет там со своим дядей». Когда говоривший умолк, молодой лорд Фонтанер прошел мимо них и вдруг заметил Марка. Садясь с тропинки, ведущей к двери, он мгновенно оказался рядом с бедным мальчиком. «Я надеюсь, ты пришел в церковь?» — участливо спросил он. Затем, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мистер Эверетт будет проповедовать. Ты не должен стоять снаружи». Марк кивнул и последовал за ним в церковь. Для усталого юноши звуки музыки были похожи на небесные. Множество голосов сливались в славословии Спасителю. Все это заставило его задуматься о гармонии небес. Грубые голоса, недобрые взгляды, ссоры, ложь, жестокие искушения — все казалось ему далеким от этого чудного места. Чувство покоя овладевало его душой, как затишье после бури. Притихший мальчик сидел в уединенном уголке церкви, никем не замеченный. Он, словно усталый пилигрим, остановился на жаркой пыльной дороге жизни, чтобы омыть свои израненные ноги в прохладном ручье и освежиться на обочине. Вскоре со Словом Божьим в руке на кафедру вошел мистер Эверетт. Марк устремил свои серьезные глаза на лицо проповедника и не отводил их в течение всей проповеди. Его внимание было глубоким и торжественным, как и подобает, когда человек слушает послание с небес. Тема его проповеди был грех народа Божьего в пустыне и средства, посредством которых милосердие спасало виновных и умирающих. Он описал эту сцену так живо, что Марку казалось, будто он видит израильский народ, расположившийся лагерем вокруг скинии в пустыне. Над скинией висел облачный столб, означавший присутствие Господа среди своего народа. Бог освободил их от рабства, спасал от врагов, наставлял их, кормил, благословлял, превыше всех народов, и все же они восставали и роптали против него. Снова и снова они нарушали его закон, оскорбляли его слугу и сомневались в его любви. Наконец пришло давно заслуженное наказание. В лагерь были посланы ядовитые змеи, укус которых был смертельным. Несчастные грешники корчились, стонали и умирали от ядовитых укусов рептилий. «А разве такие змеи до сих пор не водятся среди нас? Разве грех не та ядовитая змея, которая поражает душу и доводит ее до страданий и смерти? Что разрушает тело и имя пьяницы, приносит бедность и позор к его двери? Ядовитый змей греха. Что губит убийцу и вора? Ядовитый змей греха. Что отравляет даже маленького ребенка? Что наносит раны каждому рожденному в этом мире? Все тот же безжалостный ядовитый змей греха. Затем священник начал рассказывать, как по Божьему повелению Моисей поднял на шест медного змея, и тот, кто с верой смотрел на этого змея, исцелялся от укуса и оставался жив. Он описал трепещущих матерей Израиля, поднимающих своих детей высоко, чтобы они посмотрели на прообраз спасения. Умирающие устремляли на него свои усталые, тускнеющие глаза и обнаруживали, что при этом жизнь возвращается. Разве сейчас не существует такого средства для человека, падающего под гнетом греха? Благодаря искупительной жертве такое средство было найдено. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Перед нами Спаситель, вознесенный на крест. Его чело увенчано шипами. Кровь течет из его бока, из ран на его пронзенных руках и ногах. Почему он терпел муки и позор, грубые удары рук, которые он сам создал, яростные насмешки губ, которым он дал дыхание? Это было для того, чтобы искупить нас от греха и от смерти, для того, чтобы благословенный Иисус мог сказать: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Мы были приговорены к страданию, приговорены к смерти. Правосудие Божие произнесло страшные слова: «Душа, согрешившая, умрет». Вышел вперед тот, кто не знал греха, чтобы понести наказание за грех. Наш приговор изглажен его кровью. Меч правосудия поразил его, и теперь нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Их выкуп уплачен, их преступления прощены ради того, кто возлюбил и отдал себя за них. О, придите к Спасителю, утомленные и обремененные! Придите к Спасителю, обремененные грехом, не страшась боли гнева святого Бога. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Марк вошел в эту церковь задумчивый и встревоженный, но покинул ее сердцем, переполненным радостью, как будто внезапный свет озарил тьму. Он почувствовал то же, что чувствовала калека, когда внезапно обрел силу. Он вскочил из пыли и пошел, шагая, прыгая и славя Бога. «Нет осуждения», — повторял он про себя, — «нет никакого осуждения кающемуся грешнику. Все смыто, весь грех навеки изглажен кровью распятого Господа. О, теперь я могу понять слова Исаии: если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волны убелю. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Этот час был богат благословениями для юного пилигрима, и он шел домой легким шагом и с радостным сердцем, и ему доставляло удовольствие перечислять их. Он радовался свободному прощению грехов, которое теперь впервые полностью осознал. Радовался, что теперь может предстать перед Богом не в лохмотьях своих несовершенных дел, а в безупречной праведности своего Искупителя. Был бесконечно благодарен, что Господь запечатлел его для себя самого и дал ему сладкую уверенность в своем прощении и любви. О, кто может радоваться так, как радуется прощенный грешник? Глава 6. Бедный неприметный мальчик, голодный и усталый, возвращался домой. Там его наверняка ждала недобрая участь. Он знал, что едва ли найдет там необходимое для жизни, и все же он возвращался с чувствами, которым мог бы позавидовать любой монарх. Любовь Божья наполняла его сердце так, что солнце казалось ярче, а земля прекраснее. Марк был уверен, что Господь позаботится о нем, и что его печаль приведет к радости. Он думал о счастье человека, который раньше был одержимым, а потом сидел одетым и в здравом уме у ног Спасителя. Именно так сейчас отдыхал пилигрим. Там он положил свою ношу. Плод Духа, мир и радость, радость предвкушения небес. Любовь к Богу должна производить любовь к людям. Марк испытывал любовь к своим братьям. Его горячим желанием было сделать им что-то хорошее, чтобы они разделили счастье, которое испытывал он. Без чувства гнева он думал о грубых обитателях своего дома. В этот час, первый час радости за прощенный грех, в его сердце, казалось, не было места ни для чего, кроме любви и сострадания к тем, кто все еще был слеп. Приближаясь к своему дому, Марк проходил заросший чертополохом участок земли, принадлежавший фермеру Джойсу. Он был удивлен, обнаружив там Джейка, Мэгги и Бена, деловито выдергивающих чертополох. Работали они с энергией, которую редко проявляли в чем-либо, кроме попрошайничества. «Пойдем работать с нами», — сказал Бен. «Сегодня здесь все должно быть расчищено». «Почему сегодня?» — спросил Марк. «Потому что фермер Джойс утром сказал нам, что когда все будет расчищено, он заплатит нам». «Но это можно сделать завтра». «Нет, ведь завтра ярмарка, и поэтому нам нужны деньги». «Я с удовольствием встану пораньше, чтобы помочь вам завтра. Но сегодня, Бен, нам не следует работать. Господь повелел нам соблюдать субботу в святости, и, повинуясь Ему, мы никогда не проиграем». «Пилигрим пришел сюда проповедовать», — насмешливо воскликнула Мэгги. «Знаешь, что я скажу?» — сказал Джек, прервав на минуту свою работу. «Тебе лучше заняться своим делом и не заниматься нравоучениями. И вообще, какое ты к нам имеешь отношение?» «Какое я к вам имею отношение?» — воскликнул Марк. «Разве я не ваш брат, сын вашей матери? Разве я не готов и не хочу помочь вам и встать пораньше, даже если сильно устал?» На его бледном, измученном лице было такое светлое, доброе выражение, что даже Джек не мог обидеться. «Послушайте меня», — продолжал Марк. «Предположим, когда я шел сюда, то заметил под кустами спящего льва. Я знал, что он скоро проснется и будет рыскать в поисках своей добычи. Правильно ли я поступаю, если приду домой, запру дверь, чтобы лев не мог войти, и не скажу вам об опасности?» Мэгги испуганно посмотрела в сторону кустов, а Джек ответил. «Если бы ты это сделал, я сказал бы, что ты трус». «Что? Оставить нас на растерзание и не предупредить о появлении льва?» — воскликнул Бен. «Да, я был бы трусом и самым бесчувственным братом. Как я могу не сказать вам об опасности, когда лукавый, подобно рыкающему льву, подстерегает ваши драгоценные души? Пока вы делаете грех, вы в опасности. О, если бы вы обратились к Богу и были спасены!» «Бог не накажет таких бедных детей, как мы», — сказала Мэгги, — «только за то, что мы немного поработаем, ведь мы бедные». «Лукавый шепчет вам то же самое, что и Еве. Ты не умрешь. Она обнаружила, как и вы в этом убедитесь, что хотя Бог милостив, Он также справедлив и исполняет обещания». «У нас будет достаточно времени, чтобы побеспокоиться об этом», — ответил Бен. «Позаботься о себе и оставь нас в покое», — крикнул Джек. «Не тебе нас учить». Отвернувшись от Марка, он принялся за работу энергичнее, чем прежде. Медленным, усталым шагом Марк подошел к дому, молясь за тех, кто не хотел его слушать. «Только Бог может коснуться их сердец, а я не могу», — думал он. «Тот, кто помиловал меня, может сжалиться и над ними». Никогда еще в комнате не было так неприятно и неуютно, а на лице Энн не было такого мрачного и раздраженного выражения. «Матушка!» — весело воскликнул Марк. «Не найдется ли у тебя что-нибудь поесть? Я такой голодный после долгого пути». «Мы же давно пообедали». «А что, для меня ничего не осталось? Надо приходить вовремя, все съели». Уставший телом и уязвленный жестокостью, Марк очень нуждался в поддержке веры, чтобы не дать угаснуть своему духу. Он стал размышлять о своем Господе и о его страданиях на земле. «Мой Спаситель знал, что значит быть усталым и голодным. Он знал, что значит быть презираемым и отвергнутым. Если он пил чашу страданий, неужели я откажусь от нее? Если бы эти испытания не были для меня полезны, они не были бы посланы». Марк терпеливо уселся в углу комнаты и стал вспоминать проповедь, чтобы ободриться. Вскоре его внимание привлекли тяжелые вздохи Энн, как будто ей было больно. Когда она наклонилась и коснулась рукой своей лодыжки, он увидел страдальческую гримасу на ее лице. «Матушка, ты ушиблась?» — спросил он. «Да, сегодня утром я, кажется, растянула лодыжку. Ах, как она раздулась!»
3: «Как жаль!» — воскликнул Марк, мгновенно вскакивая. «Ты должна поднять ногу и не опираться на нее».
2: «Давай», — сказал он, усаживаясь к ее ногам. «Положи ее мне на колени, и я осторожно потру ее. Теперь легче?»
3: В ответ Энн только вздохнула, но позволила ему продолжать. И он терпеливо сидел, потирая ее лодыжку своими тонкими пальцами. Мальчик едва сдерживался, чтобы не заснуть.
2: «Очень приятно», — сказала она наконец. «Это больше, чем кто-либо другой сделал бы для своей матери. Они никогда даже не поинтересуются, как я себя чувствую».
3: «Ты стоишь всех троих, Марк», — добавила она с горечью, «хотя у тебя мало причин проявлять ко мне доброту. Подойди к тому шкафу, мне больно двигаться. Там ты найдешь остатки хлеба и сыра».
2: Марк радостно повиновался, и никогда еще пир не был так восхитителен, как эта скромная трапеза. Никогда еще из уст бедного крестьянского мальчика не звучала такая благодарность. Глава 7. Беседка на холме. Несколько дней прошло без особых приключений. Марк делал для Энн все, чтобы избавить ее от напряжения, и с его помощью ее лодыжке стало лучше. Он старался поддерживать порядок в хижине и очищал от сорняков маленький садик, помня, что чистота — залог здоровья, и что если кто не хочет работать, то ты не ешь. Однажды утром Мэгги ворвалась в дом, где сидели Марк и Энн.
3: «Он идет!» — задыхаясь, произнесла она.
2: «Он идет, и уже у ворот!»
3: «Кто?» — в один голос спросили Энн и Марк.
2: «Священник!»
3: «Мистер Эвард?»
2: — в ужасе воскликнула Энн.
3: «Да, он высокий мужчина в черном!»
2: Женщина бросилась в заднюю комнату с быстротой, которой позволяла ей больная лодыжка.
3: «Я буду сидеть тихо», — сказала она. «Если он спросит обо мне, скажи, что я только что ушла на мельницу».
2: «Наша мамка боится священника», — сказала Мэгги, когда в дверь негромко постучали.
3: Марк радостно открыл своему благодетелю.
2: «Доброе утро», — сказал мистер Эверт, переступая порог.
3: «Я не забыл своего обещания, мой друг». «Надеюсь, я нашел для тебя место, мальчика на побегушках у бокалейщика. Поскольку я сам временно живу в этих краях, то мало что знаю о твоем будущем хозяине, кроме того, что он держит приличную лавку. Он регулярно посещает церковь. А еще я слышал, что он обладает спокойным характером. Мистер Лоу, если ты ему понравишься, согласен предоставить тебе стол и ночлег. А если он увидит, что ты проворный и деятельный, то в конце года даст тебе небольшое жалование».
2: «Я очень благодарен вам, сэр», — сказал Марк, и его глаза выражали гораздо больше, чем слова.
3: «Я верю, что вы никогда не пожалеете о своей доброте».
2: «Твоя мать дома?» — спросил мистер Эверт.
3: Марк прикусил губу и не знал, что ответить, разрываясь между страхом сильно рассердить мать и нежеланием солгать своему благодетелю.
2: «Она ушла на мельницу», — быстро сказала Мэгги.
3: Но священник отвернулся от маленькой девочки, чьим словам он не доверял, и, заметив колебания Марка, повторил свой вопрос.
2: «Она в доме, сэр», — сказал мальчик после небольшой паузы, а затем продолжил с болезненным усилием. Он не мог не понимать, что поведение Энн кажется грубым и неблагодарным тому, кому он больше всего на свете хотел угодить.
3: «Но она не хочет видеть вас сегодня».
2: «Ну, хорошо, что я видел тебя. Передай ей, что я договорился».
3: Марк осмелился взглянуть на говорившего и с облегчением увидел, что лицо мистера Эверда не было сердитым.
2: Этого нельзя было сказать об Энн, так как после ухода священника она снова вышла из своего укрытия. Лицо ее пылало от негодования, и в порыве неудержимой страсти она дважды ударила несопротивлявшегося мальчика.
3: «Господь Иисус, я страдаю за тебя», — подумал Марк, и эта молитва сняла горечь испытания. Он был только благодарен за то, что ему удалось сказать правду и не свернуть с узкого пути. На следующий день Марк отправился к своему новому хозяину, который жил в соседнем городе. Он без труда разыскал лавку мистера Лоу. В укладе этого заведения было что-то уютное и привлекательное, что очень ободрило мальчика. Перед его взором, не привыкшим к такому порядку, стояли ряды блестящих коричневых банок, каждая из которых была аккуратно подписана.
2: Белые сахарные батоны с ценами, выставленными в витрине. Большие открытки с рекламой соусов и мыла и мешочками с изюмом, соблазнительно выстроившиеся перед глазами, говорили о несметном богатстве и изобилии. Марк принес записку, которую дал ему мистер Эверт. Войдя в лавку, он скромно положил ее на прилавок перед мистером Лоу. Лавочник был довольно пожилым человеком, с лысой головой и мягким выражением лица. Он медленно развернул записку, затем поверх своих очков посмотрел на Марка, прочитал ее содержание, затем снова оглядел мальчика. Сердце Марка учащенно забилось, он так боялся быть отвергнутым. «Итак», — произнес мистер Лоу медленным мягким голосом, словно взвешивая каждое произнесенное слово. «Ты и есть тот самый мальчик, который должен явиться сюда по рекомендации мистера Эверда. Он говорил, что ты плохо воспитан. Это плохо, очень плохо, но он надеется, что твои собственные принципы хорошие. Мистер Эверт – благочестивый человек, очень ревностный священник, и я рад помочь ему в делах милосердия, подобных этому. Если ты благочестив, то все в порядке, переживать не о чем. Я не потерплю возле себя того, кто не благочестив». Мистер Лоу выглядел так, словно ожидал ответа, что чрезвычайно озадачило Марка. Мальчик не думал о том, чтобы обратить благочестие к мирской выгоде или использовать религию для того, чтобы найти приличное место. Он стоял, неловко вертя в руках фуражку, и почувствовал огромное облегчение, когда вошел покупатель, и Лоу передал его продавцу. Редли, его помощник, был симпатичным, небольшого роста человеком, очень аккуратным и официальным в своих манерах, по крайней мере, в присутствии своего хозяина. Иногда в его глазах мелькал задорный огонек, заставлявший Марка, который был очень наблюдателен, заподозрить, что он скорее любит повеселиться, чем может показаться лавочнику, чопорному мистеру Лоу. Но в целом он вел себя, как и его хозяин, и даже заимствовал его язык и фразы. Поступив на честную службу к бакалейщику, Марк, казалось, вступил в сравнительно спокойную жизнь. Мистер Лоу не был жестоким, и Редли не запугивал мальчика на побегушках. Услужливые манеры Марка, его острый ум и готовность к труду сделали его любимцем и того, и другого. Жизнь, которой он теперь наслаждался, казалась ему роскошью. «Я взбирался на крутую гору», — думал он, — «и вот, наконец, достиг места отдыха. Какой добрый Господь, что так заботится о своих слугах!» Марк поначалу и не думал сомневаться в том, что его окружающие были Божьими слугами. Разве на прилавке не стояла копилка для миссионеров? Мистер Лоу всегда говорил о религии, был главным во всех добрых делах милосердия и почти постоянно посещал церковь. Но было несколько вещей, которые вскоре пошатнули уверенность мальчика. Он не мог не заметить, что его хозяин не стесняется хвалиться тем, что он делал. Вместо того, чтобы его левая рука не знала, что делает правая, он заботился о том, чтобы о них знал весь мир. Его манеры тоже менялись в зависимости от характера его клиентов. Со священниками или с теми, кого он считал религиозными, его голос становился мягче, а манеры – более кроткими. Марк невольно заподозрил, что он не совсем искренний. Мальчик упрекал себя за то, что осмелился осудить другого, когда тот был намного дольше в христианской жизни, чем он сам. Он подумал, что эта его собственная неопытность в религии заставила его усомниться в искренности Лоу. Так прошло несколько недель, но пилигрим не продвинулся ни на шаг вперед. «Не полезно для нас жить среди тех, кто говорит одно, а делает другое. Первая любовь Марка немного поостыла. К сожалению, в нас, слабых, немощных, смертных, так часто остывает этот пыл. Не было сильных искушений, чтобы разжечь пламя, не было тревожных страхов, которые могли бы привести его к престолу милосердия. Его молитвы были, может быть, более частными, но менее глубокими и искренними. Марк испытывал искушение соблюдать формальность и думал, что все должно быть правильно, потому что другие одобряли его. Христианин не должен думать, что он находится в опасности только тогда, когда живет с нерадивым или нечестивыми. Общество, называющих себя христианами, может оказаться не менее опасным, усыпляя его совесть. Он становится менее бдительным против внутренних врагов, менее способен отличить истинную веру в своем сердце от естественного желания угодить, и многие дети Божьи на земле нашли беседку более опасной, чем подъем в гору. Марк не делал ничего такого, чего мог бы упрекнуть себя, разве что никогда не искал случая повидаться с матерью. В воспоминаниях о доме не всплывало ничего, кроме побоев и ненависти. К этому времени мог вернуться Джон, беззаконный человек, который всегда обращался с ним с неестественной жестокостью. По правде говоря, Марк боялся снова приблизиться к этому месту. «Боюсь, что мой пилигрим падает в глазах моего читателя. Но я не рисую безгрешного образца совершенства. Если мы внимательно изучим наши собственные сердца, даже после того, как они были прощены Богом, в нашем собственном опыте что-то напомнит нам об этой главе жизни пилигрима». Марк немного сомневался в искренности религиозных убеждений своего хозяина. Это подозрение было усилено инцидентом, который произошел, когда он провел несколько недель под его крышей. Однажды ночью, после того, как лавка была закрыта и молитвы прочитаны, а Марк удалился в свою маленькую мансарду, ему показалось, что он слышит внизу какой-то шум. Он вышел из своей комнаты, чтобы прислушаться. Все было очень тихо. Только часы на лестнице, казалось, тикали вдвое громче, чем обычно. Затем снова послышался слабый звук, очевидно, доносившийся из магазина, и Марк задумался, что бы это могло быть в такой час. Он тихонько спустился по скрипучей лестнице, не желая тревожить хозяина, который чувствовал себя не очень хорошо, и ушел отдыхать раньше обычного. Марк подошел к двери, ведущей в лавку, и у него не оставалось никаких сомнений, что там что-то происходит. Дверь в магазин была слегка приоткрыта, и через щель проникала узкая полоска света. Осторожно толкнув ее, чтобы расширить отверстие, Марк, к своему удивлению, внутри увидел Редли. «Кто там?» — настороженно воскликнул продавец. «О, Марк, это ты? Какое счастье, что ты пришел помочь мне! Я так хочу спать, но это необходимо сделать сегодня». «А что ты делаешь?» — с любопытством спросил Марк. «Как видишь, я смешиваю одно с другим», — ответил Редли, указывая на две кучки на прилавке, которые были похожи на кофе. «А для чего ты их смешиваешь?» «О, не задавай лишних вопросов, и я не буду придумывать тебе никаких историй», — сказал Редли, отбросив свои обычные формальные манеры. В глазах его были смеющиеся искорки, которые поразили мальчика. «Ты хочешь сказать, разве это возможно?» — воскликнул Марк, и лицо его вспыхнуло негодованием. «Ты смешиваешь цикорий с кофе, чтобы обмануть клиентов нашего хозяина? Ты слишком зеленый, иначе бы знал, что это постоянно делается». «Это неправильно», — произнес Марк. «Продавать товар под другой этикеткой и получать за него другую цену. Мистер Лоу, конечно же, не знает, что ты делаешь». «Ах ты, простейший из простаков! Неужели ты думаешь, что я делаю это ради собственного развлечения, чтобы услужить моему благочестивому хозяину против его воли? Выходит, что ты делаешь это по его распоряжению?» «Ну, конечно. Я никогда бы не поверил, что он может быть виновен в таком», — воскликнул Марк. Он был потрясен и возмущен лицемерием Лоу, больше, чем открытым нечестием, свидетелем которого он когда-либо был. «А ты, Редли, как твоя совесть позволяет тебе участвовать в этом?» «Моя совесть подчиняется моему хозяину. Я делаю только то, что он приказывает». «Твоя совесть подчиняется твоему хозяину?» «О, нет», — воскликнул Марк. «Тебе придется отвечать за себя перед Богом». «Если откажусь это делать, то мне придется оставить должность продавца». «Лучше оставь эту должность, чем служение Богу». «Знаешь что, молодой человек?» — ответил Редли все так же добродушно, хотя и с некоторым презрением. «Занимайся своим делом и не суйся в мое. Когда ты относишь товар покупателям, никто не спрашивает тебя, находится ли в пакете чай или листья крыжовника. Но как ты можешь стоять на коленях и возносить молитвы Всевышнему, когда знаешь, что...» «Вот что я тебе скажу», — пояснил Редли, как будто это была шутка. «Религия моего хозяина и моя, как предметы в этой лавке, она смешана. Но какое это имеет значение? Она так же хорошо выглядит, как и у всех остальных. Она вполне нас устраивает. И я думаю, что мир любит, когда его принимают. Мы преуспеваем, выглядим прилично и процветаем. Что может быть лучше этого?» «Лучше умереть с голоду. Лучше всю жизнь карабкаться в гору, преодолевая трудности и испытания». Умирание с голоду мы оставим тебе, если тебе это нравится. Что же касается карабкания в гору, то только дураки делают это, если не могут найти более легкий путь. А теперь иди в свою постель и успокойся, мой мальчик, и предоставь мне и моей совести заниматься своими делами». Как в страшном сне Марк вернулся на чердак, разочарованный, огорченный и опечаленный. «Может ли благословение быть на этом доме?» — размышлял он. «Неужели Лоу когда-нибудь даже в этом мире сможет выиграть таким ужасным образом, прибегая к лицемерию и обману? О, я был слишком беспечным в этом месте. Я был сонным пилигримом. Слава Богу, что я проснулся не слишком поздно». Глава 8. Опасности, трудности и сомнения. Прошло много времени, прежде чем Марк смог заснуть, но проснулся он еще до рассвета. Он почувствовал тяжелое предчувствие, которое было для него в новинку, и встал, чтобы открыть окно. Небо было синим, каким оно бывает за час до рассвета. Редкие звезды, сиявшие в небе, бледнели. На улице было совершенно тихо, даже прохожих не было, и только где-то вдалеке нарушал тишину сонный крик петуха. «Я чувствую, что не могу отдохнуть», — подумал Марк. «Скоро взойдет солнце. Лучше я оденусь и выйду, чтобы перед работой побыть в тишине. В последнее время я мало следил за собой, слишком легко довольствовался тем малым знанием, которого достиг. Ах, а что, если я все время обманывал себя? Что, если я вообще никогда не входил в эти узкие врата?» Марк на время утратил уверенность, которая доставляла ему такую радость среди испытаний. Сунув за пазуху Библию, чтобы почитать внизу, Марк открыл дверь своего чердака. В тот же миг он ощутил сильный запах гари, а в следующее мгновение снизу поднялся клуб дыма. Марк торопливо сбегал по лестнице, с каждым шагом все больше убеждаясь в том, что дом его хозяина горит. Сначала он бросился в спальню Редли, потом разбудил служанку и, приказав ей открыть окно и громко позвать на помощь, поспешил в спальню мистера Лоу. Пробудившись от глубокого сна, едва понимая, что происходит, только со смутным сознанием, что это что-то ужасное, несчастный поднялся с постели. Марк тащил его из его комнаты, которая находилась непосредственно над местом пожара. В комнате было очень жарко и полно дыма. Помощь подоспела быстро. Крик «пожар» собрал всех соседей. Ведра с водой передавались из рук в руки, и вскоре по улице загрохотала пожарная телега. Раздавались крики и вопли, треск и рев бушующей стихии, удушливые плотные облака дыма, сквозь которые мало что можно было разглядеть. Языки яростного пламени, то мечущиеся вокруг дерева, то стремляющиеся вверх, окрашивали красным цветом черные пологи дыма. Удушливый жар, случайные проблески горящих стропил, которые раскалились в огне до красна, все это составляло картину, которую время никогда не могло стереть из памяти тех, кто ее видел. Обезумев от ужаса, волнения и горя, Лоу пробирался сквозь толпу, то подгоняя пожарных, то пытаясь помочь им, то останавливаясь, чтобы в беспомощном отчаянии наблюдать за гибелью своего имущества. Да, он мог смотреть на это с несчастным видом, ибо это собственность — все, что у него есть. Лицемер не собирал себе сокровища на небесах и теперь видел, как исчезает на глазах то, во что он ежедневно вкладывал свою душу. Еще до того, как высоко поднялось солнце, огонь был полностью потушен. Усилия пожарных предотвратили его распространение, но от дома остался только обугленный и почерневший скелет. Полы, стропила, окна — все было полностью разрушено, и от жилища Лоу не осталось ничего. Несчастному предложили приют в доме добросердечного соседа, и Марк отправился навестить его. Он нашел его в жалком состоянии, ум его был поражен несчастьем. Верный своему характеру, мистер Лоу говорил, что покоряется воле провидения, хотя его чрезмерное горе показывало, как мало он с этим соглашается. Он перемешивал свои причитания с различными текстами Писания, тем самым назидая своих соседей, но шокируя того, кто знал его лучше, чем они. Мальчика на побегушках он принял сердечно. «Одна из самых горьких сторон моего испытания, — сказал добросердечный, хотя и беспринципный человек, — состоит в том, что моя гибель оставляет тебя и бедного Редли на произвол судьбы. Я полагаю, что ты сразу же вернешься домой.
3: Я думал сначала пойти к мистеру Эварду и спросить его совета.
2: К сожалению, ты не сможешь этого сделать. Вчера этот замечательный священник должен был уехать из Мардейла в Йоркшир.
3: Эта информация тяжелым ударом обрушилась на Марка, и по его лицу было видно, как сильно он это переживает.
2: «Тогда я должен немедленно вернуться домой», — тихо сказал он.
3: «Я понимаю твое нежелание, мой мальчик, быть обузой для твоих бедных родителей».
2: Марк не был лицемером. Он не хотел похвалы за мотивы, которыми не руководствовался.
3: «Я не об этом думал», — ответил он.
2: «Ах, я понимаю», — сказал Лоу участливым тоном. «Ты лишаешься тех духовных преимуществ, которыми всегда пользовался, находясь под моей крышей».
3: «Не совсем так», — ответил Марк, колеблясь и выглядя смущенным. В его нежелании возвращаться домой была какая-то смесь сожаления, хотя это и не было его главным чувством.
2: Правда заключалась в том, что Марк боялся не столько бедности и неудобств дома Энн, хотя ему это не нравилось, сколько жестокости, которую ему, вероятно, придется вынести, если он вернется. На какое-то время, освободившись от ярма, он очень боялся, что ему придется нести его снова. Солдат, храбро сражавшийся на поле боя, если оставить его на некоторое время, пока его кровь не остынет, а раны не начнут заживать, находит гораздо большим испытанием мужества вернуться на свой пост, чем оставаться там, не покидая его.
3: Но у Марка, казалось, не было другого выхода, и, дружески попрощавшись со своим бывшим хозяином, который, кем бы он ни был в глазах небес, всегда был добр к нему, он медленно пошел по улице. Мрачные, грозные тучи над ним казались прообразом его мрачной судьбы и предвестниками грозы. Пока он шел, размышляя о трудностях своего положения, Марк обратил внимание на женщину, стоявшую у двери, в которую она только что постучала. Мальчик видел ее всего один раз, но при его хорошей памяти лицо ее ему запомнилось. Ведь самое важное событие в его жизни, его покаяние и обращение к Богу, было каким-то образом связано с нею. Это была та самая леди, которая уронила сумку с драгоценной Библией Марка. На совести мальчика часто лежало то, что его самое дорогое имущество не принадлежит ему. Если он когда-нибудь встретится с его законным владельцем, то честность обязывает его вернуть Библию. Отказаться от того, что было его жизнью, идти дальше в темноте, без света, который до сих пор был его единственным утешением, Марк не мог. Он стоял, колеблясь и споря про себя, пока леди не вошла в дом, и дверь за ней закрылась.
2: «Она богата, она может купить много других», — прошептал ему на ухо искуситель.
3: Она наверняка уже давно восполнила свою потерю. Но ты, где ты найдешь другую? Вместе с Библией ты потеряешь всю свою религию и попадешь под искушение, которое обязательно встретишь. Было ли это недоверием к поддерживающей силе Бога?
2: Да и какой позор, — продолжал искуситель. Ведь ты должен будешь признаться, что взял и пользовался не своим. Несмотря на твою заботу, книга пострадала. Ее не стоит возвращать леди. Она может спросить тебя о других вещах в сумке, кошельке, деньгах, носовом платке с кружевами. Ты, конечно, не можешь передавать свою семью. На тебя будут смотреть, как на вора, возможно, даже накажут. Это были внушения лукавого, который хорошо умеет рисовать разные страхи. Но против всего этого звучали простые Божьи слова «не кради». Скрывать от законного владельца то, что можно было бы вернуть, означало явное нарушение заповеди. После короткой внутренней молитвы о помощи, в которой он так нуждался, Марк тихо позвонил. Сердце его сжалось от неловкости. Измученному утренними переживаниями и неимоверно уставшему, ему хотелось просто сесть и заплакать. Марк смутился, когда служанка открыла дверь и спросила, что ему нужно. Придя в себя, он спросил, можно ли ему поговорить с дамой, которая только что вошла в дом. Он сказал, что у него есть кое-что, что она потеряла, и слуга без лишних слов провела его в гостиную. Мальчик увидел седовласого пожилого джентльмена и леди. Она только что открыла пианино и села играть. Ее лицо выглядело таким нежным и приятным, что Марк немного успокоился, хотя ему очень не хотелось расставаться со своим сокровищем.
3: «Что тебе нужно, мой мальчик?» —
2: — спросила леди, не вставая с места и не отрывая пальцев от беззвучных клавиш инструмента. Из-за пазухи Марк вытащил Библию. «Я думаю, что это ваша Библия, сударыня», — произнес он. «Моя давно потерянная Библия!» Поднимаясь, воскликнула дама с радостным выражением лица. «О, я никогда не думала, что вижу ее снова! Где ты ее нашел?» «Рядом с калиткой, где вы уронили ее, когда шли в церковь». «Она была в моей сумке с другими вещами. У тебя есть еще что-нибудь?» «У меня больше ничего нет», — ответил Марк, чувствуя, что краснеет. «Как тебя зовут?» — спросил джентльмен, поднимая глаза от газеты. «Марк Доули, сэр», — ответил мальчик. «Марк Доули? Эллин, мне кажется, мы уже слышали это имя раньше». «О да, это мальчик, о котором говорил мистер Эверт. Помнишь, он говорил о нем?» «Я прекрасно помню, дорогая, и нетрудно представить, что сталось с содержимым твоей сумки». «Где ты живешь сейчас?» — с участием спросила Эллин. «Я надеюсь, что у тебя хорошее место». «Вчера вечером у меня было хорошее место, но пожар, случившийся сегодня, сжег дом моего хозяина, и теперь я снова на милости этого мира». Эллин наклонилась к отцу и что-то прошептала ему на ухо. Сердце Марка стало быстро стучать, он даже не знал почему, но у него появилась надежда. После нескольких минут разговора, который он не мог расслышать, мистер Сирл, как звали джентльмена, сказал вслух: «Как тебе угодно, дорогая. Мы, конечно, искали такого мальчика. Мы могли бы взять его с собой в Йоркшир. Это было бы замечательно». «Не хочешь ли ты?» — спросила Эллин, глядя на Марка своими добрыми глазами. «Стать членом нашей семьи и сопровождать нас в Сильвермир. У тебя была бы нетрудная работа и место довольно приличное. Мы живем всего в 2 милях от замка Фонтанер». С еще большей радостью, вызванной его отчаянием, Марк с готовностью принял это предложение. Однако, помня о прошлых сожалениях и желая быть более верным своему долгу в будущем, он добавил, что сначала должен получить согласие своей матери. «Ты совершенно прав, мой мальчик», — ласково поддержал его мистер Сирл. «Пусть ничто и никогда не встанет между тобой и твоим долгом перед родителями. Ее воля после Божьей должна быть твоим законом. Ты никогда не сможешь сделать для нее слишком много». «Но ты должен подождать до завтра», — сказала Эллин. «Смотри, тяжелые тучи словно разорвались. Видишь, как идет дождь?» «Бедный мальчик выглядит совсем изнемогшим», — обратилась она к отцу. «Он мог бы сегодня занять эту маленькую комнатку». На этом и порешили. И уставший, благодарный мальчик снова обрел покой. Он с удовольствием поел предложенную ему пищу. В ту ночь он спал глубоким, безмятежным сном, а утром проснулся бодрым и радостным. Трудности, которых он так боялся, растаяли перед ним, как снег после дождя. Правильное решение принесло свое вознаграждение.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 127. Песнь восхождения. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его.

ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля.

Псалом 128. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все, ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним.

Псалом 129. Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий Его.

Он, как обычно, в море уходил, обнял жену, на руки сына взял. «Расти большой, как я ему сказал», и твердым шагом за порог ступил.

день газету принесли. На море сильный шторм, писали в ней. Погибло там немало кораблей, и никого не удалось спасти. Перед глазами встала страшная картина, и зарыдала мать, к себе прижавши сына. А он ей: «Мама, надо Богу помолиться, увидишь, он поможет папе возвратиться». И хоть не верит,

Прошло два дня. На третий, словно сон, звонок в дверях встревожил тихий дом. Жильцы на выход бросились бегом. «Вам телеграмма», — молвил почтальон. Рукой дрожащей телеграмму мама взяла. С большим волнением она ее читала. «Мои родные, чудом жив я, слава Богу! До скорой встречи с вами, тороплюсь в дорогу! И скоро вся семья пред Господом стояла и от души Его за помощь прославляла. А что было потом? Няню благодарил весь дом. Она в ответ лишь улыбалась и детской верой восхищалась. С тех пор всегда они молились у порога, когда кого-то ждала дальняя дорога.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: с Тамарой Резниковой «Сочинение». Прозвучит заключительная часть этого рассказа.
1: После легкого завтрака Виктория начала читать Евангелие от Матфея, вдумчиво обращая внимание на слова самого Христа и делая пометки в блокноте. Нагорная проповедь Иисуса и смысл его притчи произвели на нее сильное впечатление. Она не переставала удивляться тому, что раньше совсем не понимала Библию и не испытывала ни малейшего желания читать и понимать ее. Эта книга простояла на полке целых 20 лет, на том самом месте, куда поставила ее еще бабушка, и она ни разу не брала ее в руки. Более того, эта святая книга вызывала в ней горькие и неприятные воспоминания, и, вытирая пыль на книжных полках, она старалась даже не прикасаться к ней. Она еще не понимала, что все эти долгие годы ее сердце было закрыто для истины. Но сейчас точно знала, что не расстанется с Библией. Всю жизнь совершенно другие книги были ее друзьями и занимали все свободное время. Теперь в ее новое сердце вошли святые строки самой священной книги на земле. Виктория никогда не звонила Лидии в воскресные дни, зная, что подруга и ее семья этот день посвящают Богу. Но сейчас не было сил удержаться. Хотелось поделиться с ней своей радостью. Она с волнением набрала домашний номер телефона подруги, надеясь, что они уже дома после вечернего служения в церкви. Трубку взяла Лидия. «Лида!» Радуясь, заплакала в трубку Виктория. «Я должна сказать тебе что-то очень важное. Я полюбила Иисуса и поверила в Него. Вчера Он даже...» Сильное волнение и слезы перемешались со словами и не давали Виктории ясно говорить. «Что? Повтори еще! Викуля, ты полюбила Иисуса! Слава Богу! Как я рада!» Теперь уже плакала от радости Лидия. «Как же это произошло? Нет, подожди, расскажешь завтра. Мы приедем к тебе с Пашей. Возьмем отгулы и после обеда будем у тебя. Детей оставим с его мамой. Завтра заедем за тобой в школу на своей машине. Мы хотим разделить с тобой эту радость. Я знаю, что кто-то тоже очень будет рад этому. Все, дорогая, до завтра. Обрадую Павлика и детей. Мы молились о тебе все эти годы. Каждый день жив Господь. Спасибо, родные!» Все еще плача от восторга и перемен в своем сознании, сказала Виктория.

На работу в свою любимую школу Виктория Борисовна шла пешком. Глаза ее излучали спокойную радость, глядя по-новому на окружающий мир. Ей казалось, что она приехала из далекого путешествия своей одинокой жизни в прекрасную, солнечную страну надежды и радостного будущего. Ее счастливое сердце разговаривала с Иисусом постоянно, как бы тревожась, что не успеет сказать всего, что накопилось в нем за много лет жизни без него. Она чувствовала, что Христос слышит все, прикасаясь к ней легким дуновением майского теплого ветра. Густая зеленая листва деревьев, весенние цветы, голубое небо и прохожие улыбались ей, отзываясь на улыбку, которая чудесно украшала лицо помолодевшей учительницы. В учительскую Виктория Борисовна зашла легкой походкой и с той же счастливой улыбкой, вызывая недоуменные взгляды коллег. Когда она, взяв классный журнал и, продолжая загадочно улыбаться, отправилась на урок, все молча переглянулись между собой и пришли к одному мнению, что старая дева, Виктория, влюбилась, и в ее одинокой жизни произошли перемены. Решено было на большой перемене расспросить ее подробно обо всем, а, проще говоря, устроить коллективный допрос. До урока оставалось еще 15 минут. Виктория Борисовна преднамеренно пришла в 10 Б раньше, чтобы успеть поговорить с Дашей до урока. Она знала, что Даша всегда приходит в школу за 20 минут до начала урока, вытирает начисто доску и поливает цветы на окнах, независимо от того, дежурная она или нет. Все к этому привыкли и, не обращая никакого внимания, воспринимали эти странности как должное. В классе еще никого не было, и только Даша Авраменко вытирала пыль на столе любимой учительницы, на котором красовались яркие тюльпаны. Виктория Борисовна поставила тяжелую сумку с тетрадями на стол, подошла к Даше и крепко обняла девушку. «Прости меня, Дашенька, прости за все!» Слезы радости смешались со слезами сожаления и раскаяния. «Ты самое прекрасное, что есть у меня сейчас в жизни, после Иисуса, конечно! Я так благодарна тебе за твое сочинение, которое помогло мне увидеть себя и всю свою жизнь другими глазами. Я люблю Христа, люблю тебя и всех вас. Сегодня приедет тетя Лида с Пашей, и мы все поедем ко мне домой после уроков. И я очень хочу, Дашенька, чтобы ты поехала с нами. Сейчас мне кажется, что я любила тебя все эти годы, но боялась сама себе признаться в этом и принимала эту любовь за ненависть. Прости, девочка моя, я всегда была очень строгой и несправедливой к тебе. Ты моя самая лучшая ученица. Ты всегда училась только на отлично, а я... Прости... Мне очень жаль, что ты заканчиваешь школу. Мне будет тебя не хватать, особенно теперь».

0: Даша, радостно улыбаясь, тоже вытирала слезы. «Виктория Борисовна, миленькая, станьте, пожалуйста, моей мамой!» На Викторию смотрели чистые, наивные глаза ученицы, ожидая немедленного согласия. Она покраснела, как юная девушка. «Поживем, увидим, Дашенька!» — смущенно улыбнулась Виктория. Через минуту класс наполнился шумом и смехом учеников. Когда прозвенел звонок, будущие выпускники, успокоившись, обратили, наконец, внимание на свою учительницу, которая выглядела сегодня не совсем обычно. Во всем ее облике была заметна тихая, спокойная радость, которая была не похожа на радость обычную, а чего-то хорошего в жизни. Эта радость была какой-то возвышенной, неземной. На большой перемене в школьном буфете учителя столпились вокруг Виктории, засыпая ее вопросами, связанными с внешней переменой коллеги. Она молча пила свой кофе, продолжая всем улыбаться. Наконец, школьный физрук Николай Александрович не выдержал и задал прямой конкретный вопрос. «Виктория Борисовна, коллектив должен знать, что с вами случилось. Раньше у вас улыбку не выпросишь, а теперь вы ее всем раздаете. Скажите честно, вы влюбились? Или выходите, наконец, замуж?» «Насчет замужества не знаю. Но я действительно полюбила. Но совсем не так, как вы себе это представляете».
1: «А как вы полюбили? Кого?
0: Кто же этот счастливчик? Ну кто же он?» — послышалось снова со всех сторон. «Иисус Христос, Сын Божий, мой и ваш Спаситель», — глядя на всех счастливыми глазами, ответила Виктория. Она видела, как любопытные взгляды коллег быстро изменились. Сейчас они смотрели на нее, как на несчастную женщину, которая только что сошла с ума. «Хм, ну и шуточки у вас, Виктория Борисовна!» — уходя, бросил через плечо физрук. Лидия с Павлом подъехали к школе и сразу увидели ожидавшую их Викторию. Рядом с ней стояла Даша и о чем-то оживленно рассказывала. У обеих были радостные и счастливые лица, и со стороны можно было подумать, что это любящие друг друга мать и дочь. Увидев знакомую машину, они взяли вдвоем тяжелую сумку с тетрадями и, улыбаясь, направились к ней. Павел вышел помочь. Лидия тоже побежала навстречу подруге и племяннице, не скрывая собственной радости. Она крепко обняла подругу, не переставая славить Бога в своем сердце. Мимо проходили коллеги и ученики Виктории. Некоторые оглядывались на них с удивлением и сожалением. Дома, в уютной и до блеска вычищенной квартире Виктории, они быстро накрыли стол. Даша постоянно старалась находиться возле учительницы, открывая в ней новые для себя прекрасные качества характера. Ей очень хотелось позвать сюда отца, но она не смела сама предложить это взрослым и только тихонько молилась, чтобы Господь соединил, наконец, любящие сердца. Лидия позвонила матери и сказала ей, что они приехали на несколько дней с Павлом по случаю большого события в жизни Виктории и что Даша сейчас с ними. Пожилая женщина хотела задать несколько вопросов, но дочь, пообещав, что они навестят ее завтра, положила трубку. В благодарной молитве все склонили головы, и Павел попросил благословения на пищу. Весь вечер Виктория рассказывала о своих новых чувствах, о том, как Иисус прикоснулся к ней. Потом она прочитала Дашино сочинение. Лидия со слезами смотрела на нее, постоянно обнимая и целуя подругу. Сейчас Виктория казалась ей той 18-летней девушкой, счастливой и радостной, какой была 20 лет назад. Только причина для радости была совсем другая. Виктория задавала столько вопросов, что Павел и Лидия не успевали отвечать. На некоторые они вообще не могли ответить, удивляясь глубоким размышлениям Виктории. Создавалось впечатление, что она накапливала в себе эти знания и вопросы долгое время, а не три последних дня, которые изменили ее сознание и сердце. Даша убрала со стола, вымыла посуду и все поставила по своим местам. Ей здесь очень нравилось, и захотелось остаться ночевать вместе с любимой учительницей и родными. Взрослые были заняты серьезной беседой, и Даша решила позвонить отцу и спросить у него разрешения. Она зашла в другую комнату и закрыла за собой дверь. Трубку взял Тимофей, который только что вернулся с работы и уже знал со слов матери, что приехала Лидия с мужем по поводу большого события у Виктории. Первое, что пришло ему в голову, это то, что Виктория наконец полюбила другого человека и выходит замуж. Заныло беспокойно сердце, как будто только вчера он смотрел в ее чистые, огромные глаза и видел в них боль. Дрожащими руками он взял телефонную трубку, отвечая на звонок. «Папочка, добрый вечер!» – услышал он ласковый голос дочери. «Как дела? Как отработал?» «Все хорошо, слава Богу, Дашенька. Где ты?» «Как можно спокойнее?» – спросил Тимофей. «Папа, ты только не волнуйся. Я сейчас у Виктории Борисовны дома, с тетей Лидой и дядей Пашей. Она меня сама пригласила. Происходят такие замечательные события! Можно я останусь здесь ночевать? Мне так интересно! Я так люблю Викторию и так рада за нее!» «Какие события, Даша?» Стараясь справиться с собой, перебил дочь Тимофей. «Чему ты так радуешься?» «Я радуюсь тому, что Виктория Борисовна покаялась и приняла Иисуса Христа в свое сердце. Кроме того, она его полюбила и рассказала сегодня об этом всем учителям в школе. Сейчас она сидит с тетей Лидой и дядей Пашей и задает им много вопросов. Глаза у нее сияют. Я ее еще такой не видела за все 5 лет. Утром прямо в классе она меня обнимала и просила у меня прощения, хоть я и не знаю за что. Потом она сказала, что любит меня и что я для нее самое хорошее, что есть у нее в жизни после Иисуса. Я так рада! Папа, как ты думаешь, ее могут уволить со школы? Папа! Папа! Почему ты молчишь? Папочка, ты что, плачешь? Слушая дочь, Тимофей опустился на колени. Одной рукой он держал телефонную трубку, другой вытирал слезы, стараясь скрыть их от Даши. Он благодарил Бога за его милость к Виктории, просил защитить ее от зла и дать мужество с радостью идти за Христом. Просить о другом он не смел. Господь знал многолетнюю боль его души, знал его ошибки, знал не сложившуюся семейную жизнь. Сколько раз он упрекал себя за то, что женился без любви. Сколько раз, зная, что Виктория так и не вышла замуж, он хотел ее увидеть и сдерживал себя от этого. Сколько раз приходила она к нему сама в его снах. Понадобилось долгих 20 лет, чтобы семена истины дали, наконец, всходы в ее сердце.

4 последующих дня до выходных Виктория ходила в школу и проводила, как обычно, уроки русского языка и литературы. Глаза ее радостно сияли, и она рассказывала ученикам не только то, что положено было по теме и плану, она рассказывала им о маленьком Иисусе, о том, как и где Он родился и зачем пришел в этот мир. Она рассказывала им об истории израильского народа, об Иосифе и Давиде, о царице Есфирь и о моавитянке Руфь. Виктория говорила об этом так увлекательно и интересно, что дети, как завороженные, слушали ее и не хотели идти на перемену. Коллеги стали относиться к ней настороженно, перешептываясь за ее спиной. Виктория не обращала на это никакого внимания. Она с волнением ждала воскресного дня, чтобы пойти в церковь. Лидия с Павлом решили остаться до понедельника, и каждый вечер продолжались беседы на библейские темы. Всю свою жизнь Виктория жаждала знаний, но никогда не стремилась к мудрости. Сейчас она ночами изучала Библию и поражала друзей своими познаниями и рассуждениями. О Тимофее, как и раньше, не было сказано ни одного слова. Лидия все ему рассказала, и Тимофей стал просить у Бога мудрости и благословения на встречу с Викторией. Даша показала отцу свое сочинение и призналась в том, что попросила Викторию стать ее мамой. Тимофей глубоко вздохнул и крепко обнял дочь. «Давай молиться об этом, Дашенька. Прошло столько лет, захочет ли она теперь разговаривать со мной? Но для Бога нет ничего невозможного. Он все усмотрит. Она любит тебя, папа, и сейчас еще больше, чем раньше. Я читаю это в ее глазах», – тихо сказала Даша. В субботу, перед воскресным днем, Виктория долго не могла уснуть. Она представляла, как придет в молитвенный дом, как будет слушать Слово Божье, которого она теперь так жаждала. Чувство радостного ожидания наполняло ее. Даже мысли о Тимофее ушли на второй план. Она сейчас удивлялась и этому. «Господи!» – шептала Виктория в ночной тишине своей спальни. «Я не знала раньше, как открывать перед Тобой свою боль и свои горести. Я не знала, что только Ты один способен успокоить одинокое и раненое сердце. Я не знала и страдала все эти годы в своем упрямстве, обиде и гордости. А ведь Ты был рядом. Мне нужно было только открыть для Тебя свою измученную болью душу и доверить Тебе свою жизнь. Прости меня, Иисус, и я люблю Тебя больше всего на этой земле, даже больше, чем Тимофея, который когда-то так старался открыть мне истину, но я тогда ничего не могла понять. Прости, сейчас я доверяю Тебе, мудрому и великому Богу, всю себя и отдаю в Твое распоряжение. Иисус, все свои чувства к Нему, моей первой и единственной любви, и полагаюсь на Тебя, на Твою мудрость. Ты один знаешь, что мне нужно, знаешь лучше меня. Я нуждаюсь в Твоем водительстве и руководстве. Не оставляй меня, будь моей защитой и опорой в этой жизни. Дай мне мужество и смелой радости идти за Тобой и говорить о спасении,
о Твоей великой жертве другим людям. Не прошу, чтобы Ты сохранил меня от нападок коллег, руководства школы и Горано, но дай мне мудрости с достоинством и покорностью переносить все во имя Твое святое. Я хочу быть нужной Тебе, Господь. Укажи мне путь. Помоги мне слышать Твой голос в своем сердце. Благослови Лидию и Павла, Дашеньку, Тимофея и всех их родных. Благослови моих учеников и не оставь их без своего внимания. Дай мне возможность говорить им о Тебе. Благодарю Тебя за любовь к ним, которую Ты поселил в моем сердце. Пусть она никогда не станет меньше и будет похожа на Твою, мой Иисус.

С радостным волнением зашла Виктория в молитвенный дом. Здесь все было так, как 20 лет назад. Улыбающиеся лица верующих, спокойная красивая мелодия. Душа ее наполнилась торжеством. Она улыбалась в ответ на приветствие христиан, ощущая себя частью этой большой, дружной семьи. Она села рядом с Лидией и Павлом на третьем ряду. К ним подошла Даша и, радостно здороваясь, села с ней рядом. Виктория понимала, что может встретить здесь Тимофея, но сейчас это уже не страшило ее. Она сконцентрировала все свои мысли на предстоящем служении, общаясь мысленно с Богом. Как сухая губка впитывала в себя Виктория каждое слово проповедника. Она молилась и плакала, вместе со всеми стоя на коленях. Когда верующие запели прекрасный псалом, Виктория, не зная слов этого гимна, пела сердцем. Стоя на пороге новой жизни, она с каждой минутой все больше осознавала, что принадлежать Богу – это большая привилегия и счастье. Тимофей тоже знал, что может встретить сегодня в церкви Викторию. Дашина радость не соответствовала его внутреннему переживанию и сильному волнению. Он узнал Викторию сразу, несмотря на то, что увидел ее со спины. По-прежнему длинные золотистые волосы были красиво уложены на высоко поднятой голове. Тимофей поднялся на балкон, чтобы не встретиться с ней, и сел так, чтобы видеть любимое лицо в профиль. Все его мысли и молитвы были о Виктории. 20 невыносимо тяжелых и долгих лет он не видел ее. Она почти не изменилась внешне, но новая внутренняя красота отражалась на ее лице и делала его еще более прекрасным. Тимофей видел, как Виктория становилась на колени и как горячо молилась. Слезы радости, воспоминания и переживания мешали ему сосредоточиться на собственной молитве. Сегодня он мог только благодарить Бога за милость к Виктории и просить Его милости к себе, повторяя: «Да будет на все воля Твоя, Господи! Да будет воля Твоя!»

Была еще одна неделя. 10 Б готовился к выпускным экзаменам. Виктория все свои дни посвящала ученикам в школе. Вечера ее были заняты общением с Богом и Его Словом. Сейчас ей часто казалось, что Иисус находится рядом. Благоговейный трепет наполнял ее благодарное сердце. Чистые слезы омывали душу. Часами, не замечая времени, могла она говорить с Христом, слушая Его голос в своем сердце. Теперь, когда ее жизнь и воля были сокрушены, начала возрастать вера в того, который стал для нее так много значить сейчас. За эти несколько дней после ее обращения к Богу и искреннего раскаяния Виктория узнала и поняла многое. Бог открывал ее пытливому уму и жаждущей душе истину за истиной. До глубокой ночи сидела она с Библией и своим блокнотом, радуясь предстоящим летним каникулам, чтобы можно было уделить больше времени изучению Священного Писания и историческому материалу. С глубокой печалью и болью в своем измененном сердце она осознавала, что каждый день на земле умирают миллионы людей и умирают без Христа. Она молилась поименно обо всех своих учениках и коллегах, о соседях и знакомых, молилась обо всех, не знающих Бога. О Тимофее Виктория думала с благодарностью и теплотой, связывая свою будущую жизнь с ним и Дашей. Уверенность в том, что одиночество наконец закончилось, прочно поселилась в ее сердце. Она не сомневалась в том, что он придет, и ждала его каждый день. Но ожидание это было спокойным, так как всем в ее жизни руководил теперь сам Господь. Коллеги не задавали ей больше никаких вопросов и старались держаться от нее подальше, обсуждая каждое слово, как они теперь считали, ненормально старой девы, за ее спиной. Все деловые предложения и советы Виктории Борисовны, которым раньше так прислушивались все коллеги и даже директор школы, оставались незамеченными. Виктория не огорчалась и по-прежнему была приветливой и вежливой с ними, напоминая при каждом удобном случае, что если нет в их жизни Христа, она прожита напрасно. Коллеги снисходительно выслушивали ее и переводили разговор на другую тему. Все были заняты подготовкой к экзаменам и выпускному вечеру. Каждый год программу выпускных вечеров в школе составляла Виктория Борисовна. Она даже писала напутственную речь для выпускников, которую вдохновенно зачитывал директор школы. В этом году она так же, как и раньше, со всей ответственностью подготовилась к этому знаменательному событию в жизни школы и своей собственной. Но когда она положила на директорский стол отпечатанные листки, пожилой педагог, который помнил еще ее мать и бабушку, виновато посмотрел на нее и сказал, отведя взгляд в сторону: «Дорогая Виктория Борисовна, благодарю вас за ответственность, но в этом году мы решили на педсовете кое-что изменить в программе выпускного вечера. Извините, что не пригласили вас и не поставили в известность. Я ценю вашу добросовестность и преданность школе. Мы посоветовались с завучем и решили попросить вас помочь работникам школьной столовой организовать фуршетные столы. Пожалуйста, возьмите это под свой контроль. Думаю, у вас все получится».
Десятки мыслей проносились у Виктории в голове, пока она слушала директора. За все годы работы в школе это было в первый раз, что ее не допускали к участию в программе вечера, как педагога, тем более классного руководителя выпускного класса. Она понимала причину и не стала спорить. «Надеюсь, я могу стоять рядом со своими выпускниками в последний день их пребывания в школе. А заведующая школьным пищеблоком прекрасно справится и без меня?» — спокойно спросила Виктория у директора, прямо посмотрев ему в глаза. «Конечно, конечно, Виктория Борисовна, дети так любят вас!» Смутился и грустно покраснел пожилой директор.

10 Б отлично справился с выпускными экзаменами, и Виктория радовалась за своих учеников. Даша тоже сдала все на отлично и решила поступить в медицинское училище, как тетя Лидия. Наступил день школьного бала. Виктория волновалась с самого утра и долго стояла на коленях в молитве к Богу. Сердце чувствовало, что сегодня произойдет что-то особенное. За последние несколько недель Господь прочно вошел в ее жизнь, в ее сердце, и Ему одному доверяла она всю себя, не переставая удивляться тому, как могла она жить без Иисуса, без Библии, как могла ходить, дышать, плакать, смеяться и считать себя образованным человеком, не зная простой истины. У нее появились новые друзья, христиане, с которыми ей было легко, интересно и радостно общаться. Тимофей не звонил, не приходил, и в церкви она его тоже не видела. Даша старалась как можно чаще видеться с Викторией вне школы, но об отце она тоже ничего не говорила, а Виктория не спрашивала. Иногда Даша оставалась у нее ночевать, испытывая глубокую потребность в материнской ласке. Виктория полюбила девушку, и она это чувствовала. Они вместе читали, молились и рассуждали о многом. На выпускной вечер Даша тоже собиралась, но только на его торжественную часть. Она пришла в легком, скромном, светлом платье. Огромный букет роз для любимой учительницы закрывал ее милое лицо. Виктория стояла вместе со своими воспитанниками и от волнения вытирала слезы. Ни одному учителю не подарили столько цветов, сколько ей. Никому не было адресовано столько слов любви, благодарности и признательности от родителей и учеников, сколько ей. Она стояла и мысленно благодарила Бога за своих выпускников, чувствуя, что это ее последний год работы в школе, где коллеги и даже старый директор стали считать ее не совсем нормальной. Она улыбнулась про себя, вспоминая слова Христа, записанные в Евангелии от Иоанна. «Если меня гнали, будут гнать и вас». И не огорчалась, понимая, что Господь не оставит ее и даст другой труд во славу Его. Как бы прощаясь с любимой школой, Виктория внимательно смотрела на учеников, улыбаясь каждому и прося милости Божьей для тех, которые уходили во взрослую жизнь и которым предстоит еще учиться в школе. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, она увидела Тимофея. Он стоял напротив, метрах в 15, в группе родителей, и пристально смотрел на нее. Викторию обдало жаром. Сердце сразу отозвалось сильными ударами. Закружилась голова и стало темно в глазах. Даша мгновенно оказалась рядом и взяла ее под руку. Кто-то из школьников быстро принес стул и бутылку с водой. Кто-то позвал медсестру. Через несколько минут Виктория пришла в себя, но идти в школьный медпункт отказалась. Она продолжала сидеть на стуле за спинами своих учеников и боялась встать с него, чтобы не увидеть снова Тимофея. 20 долгих лет прошло со дня их последней встречи, и за последнее время Виктория свыклась с мыслью, что он придет к ней,
рано или поздно. И ей казалось, что она была готова к встрече. Но в действительности оказалось не так. Даша все поняла и не отходила от побледневшей Виктории. Когда торжественная часть вечера была закончена, девушка предложила ей уйти из школы и посидеть где-нибудь в парке на свежем воздухе. Виктория согласилась и попросила ее собрать вместе весь 10-й Б. Ребята окружили любимую учительницу, и она, стараясь обнять каждого, вытирала слезы. «Мои дорогие, мне очень грустно расставаться со всеми вами, но ничего не поделаешь. Я хочу, чтобы вы знали. Вы можете приходить ко мне, звонить и писать в любое время. Но самое главное, вы должны помнить, вас любит Бог, вас любит Иисус. Где бы вы ни были, что бы с вами ни случилось, вы всегда можете к Нему обратиться всем сердцем. Он отзовется и придет на помощь. Я каждый день буду молиться о вас и ждать вас в гости. Я люблю вас, и вы все в моем сердце. Благодарю вас за годы взаимопонимания и радости, за вашу любовь ко мне, за цветы и подарки. Мне это очень дорого. До свидания, мои дорогие дети! Благослови вас всех, Господь!» Ученики еще долго не отпускали Викторию, задавая разные вопросы. Но Даша крепко взяла ее за руку и буквально оторвала от одноклассников, призывая их пощадить здоровье Виктории Борисовны. Они вышли из школы и медленно пошли в сторону городской набережной. Там они сели на одну из скамеек. Морской воздух, разносимый легким летним ветром, сделал свое целительное дело. Волнение Виктории немного улеглось. Сердце стало биться ровнее. Лицо Тимофея и его устремленный прямо на нее взгляд стоял перед глазами, вызывая душевное смятение. «Виктория Борисовна, вы все еще любите моего папу?» Даша смотрела на нее глазами своего отца, из которых струились любовь и забота. Виктория опустила голову, губы ее задрожали. «Да», – прошептала она, – «я любила его всегда, с того самого дня, как только увидела в первый раз в городской библиотеке. Мне было тогда 17 лет, как тебе сейчас. Так давно это было, а я до сих пор живу этим. Последнее время я каждый день ждала его, и мне казалось, что я готова к встрече с ним. Но я ошиблась». Виктория снова заплакала. Даша обняла ее и стала гладить по голове, как маленького ребенка. Все эти дни папа молился и постился. Он ждал, что скажет Господь. Мне кажется, Бог ответил ему. «Я тоже молюсь, чтобы мы стали, наконец, одной семьей. Я ждала этого всю жизнь. Но Бог сначала хотел смирить меня и научить своим законам. Он хотел, чтобы я полюбила его больше, чем твоего отца. И это справедливо». Они еще долго сидели и рассуждали. Потом пошли домой к Виктории. Возле двери ее квартиры лежали букеты, коробки с конфетами и подарки. Благодарные родители и ученики таким образом выразили ей свое уважение и признательность.
Даша позвонила отцу и сказала, что останется ночевать у Виктории. И они сели пить чай. Через несколько минут раздался телефонный звонок. Виктория взяла трубку, предполагая, что это кто-то из учеников. Но в следующее мгновение она опять сильно побледнела. «Здравствуй, Вика!» Голос Тимофея дрожал от волнения. «Как поживаешь?» «Я благодарю за любовь к моей дочери. Я знаю, что она у тебя. Спасибо, что уделяешь ей так много внимания. И еще я очень рад и благодарен Богу, что ты открыла свое сердце для Христа. Вика, мне очень нужно поговорить с тобой. Можно я сейчас приеду к вам?» Виктория понимала, что должна что-то сказать, но она не могла. На другом конце провода, который сейчас соединял их, Тимофей ждал ее решения. Она долго молчала в трубку, вытирая слезы радости. Потом, собрав все свое мужество, ответила ему одним словом: «Да». И, забыв положить трубку на место, без сил села в кресло. «Что? Что-то случилось?» — с тревогой спросила Даша. «Да. Сейчас сюда приедет твой отец». Виктории хотелось смеяться от счастья. Сейчас, в радостном и трепетном смущении своего сердца, она не могла мыслить последовательно. Даша тоже не пыталась скрыть свои радости. Она мгновенно убрала посуду с кухонного стола, поставила все цветы в вазы и торопливо стала одеваться. На вопрос Виктории, куда она собралась, девушка серьезно ответила: «Пойду немного погуляю. Вы взрослые люди, и у вас есть что сказать друг другу. Не хочу вам мешать. Буду постоянно молиться о вас и папе. Пусть Господь благословит вас и наградит счастьем». «Возьми мой мобильник, Дашенька», — обняла ее Виктория. «Молись, девочка моя. Я очень волнуюсь и прошу, чтобы Господь дал мне мудрости». В дверь позвонили. На пороге стоял Тимофей. Даша незаметно вышла из квартиры, закрыв за собой дверь. Виктория, не отрываясь, смотрела на любимое лицо. Тот же ясный взгляд голубых с зеленью глаз, та же улыбка, только седина на висках и мелкие морщинки возле глаз выдавали возраст. Она не замечала, как крупные чистые слезы, оставляя следы на ее бледных щеках, скатывались на платье. Тимофей подошел так близко, что казалось, он прикоснулся к ее сердцу, которое билось частыми и сильными ударами, и обнял ее. Так они стояли и молча плакали, вытирая слезы друг другу. Их зрелая, испытанная Богом и жизнью мудрая любовь загорелась в уставших от долгой разлуки сердцах с новой, сияющей силой. Виктория хотела вот так стоять всю жизнь и чувствовать рядом стук сердца любимого, который соединялся сейчас со стуком ее счастливого сердца. «Прости меня, Вика». Тимофей смотрел в ее глаза и видел в них все, что так хотел видеть. «Мое сердце всегда принадлежало только тебе. Я люблю тебя. Я тосковал по тебе всю мою одинокую жизнь». Как долго ждала на этих слов!
Как отчаянно ей не хватало их всю жизнь! Какое счастье, что она сохранила себя для Тимофея и не позволила прикоснуться к себе ни одному мужчине! Она покрывала поцелуями и слезами его мозолистые, такие родные руки, не в силах сказать хоть что-нибудь. Сердце ее само общалось в благодарной молитве с Богом, осознавая его великую милость к ней. «Теперь я никогда не оставлю тебя, любимая моя, никогда. Только Господь да будет между нами, в нас и в наших детях». Эпилог. Через 2 месяца Виктория приняла святое водное крещение по своей глубокой и искренней вере в Бога и в Спасителя своей души Иисуса Христа. А еще через неделю стала женой Тимофея по взаимной, крепкой и благословенной Господом любви. Они поселились в большой квартире Виктории, и Даша с первого дня стала называть ее мамой. Через год у нее появился брат Авель, а еще через время крошечная и красивая, как кукла, сестренка Авигея. Виктория уволилась с любимой работы и возглавила воскресную школу в своей церкви. Кроме этого, Господь, умножая ее талант преподавателя, поручил ей быть директором христианских летних лагерей в городе и районе. 9 ее бывших учеников из любимого 10 Б приняли в свои сердца Иисуса и помогают ей в этом важном среди детей служении. Вся ее любовь и сердечная доброта к детям благословенна и обильно поливается Богом для славы Его и для

0: Сегодня прозвучала заключительная часть рассказа Тамары Резниковой «Сочинение».
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно.

0: Иисус велел своим ученикам сесть в лодку и плыть на другую сторону озера. Затем он отослал всех людей, пришедших к нему, и остался один. Он хотел в одиночестве помолиться Господу. Поднявшись на холм, Иисус говорил с Господом, Отцом Своим. Ночью на озере поднялся шторм. Парус лодки бился на ветру. Мачта раскачивалась и скрипела. Ученики сразу же убрали парус, но ветер был таким сильным, а волны такими большими, что вода все время заливала лодку. Ученики начали грести изо всех сил, но все их старания были напрасны. Лодку, словно щепку, носило по волнам. Ученики очень испугались. «Неужели мы утонем?» — говорили они друг другу. «Иисуса нет с нами, ведь только Он один может спасти нас». От страха они совсем забыли, что Иисусу не обязательно быть рядом с ними, чтобы помочь им. Вдруг ученики увидели, что кто-то идет к лодке прямо по воде. «Это призрак! Смотрите, призрак идет к нам! Он идет прямо по воде!» Дрожа от страха, стали шептать ученики друг другу. Но, конечно же, это был не призрак. Это был Иисус, их учитель. Он молился один на холме, но он знал, что его ученики попали в беду, и пошел к ним на помощь прямо по воде. Для Сына Божьего нет ничего невозможного. Он может то, что никто из людей не может. «Не бойтесь, это я», — услышали ученики знакомый голос Иисуса. Петр ответил Иисусу первым: «Господи, если это ты, то повели мне прийти к тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». Петр, недолго думая, вышел из лодки и пошел прямо по воде навстречу Иисусу. Но вдруг он увидел огромные волны вокруг себя, услышал свист ветра, очень испугался и начал тонуть. А произошло это потому, что, испугавшись, Петр забыл об Иисусе. Вместо того, чтобы верить в Него, верить Его Слову, он видел вокруг себя только волны и слышал только ветер. «Господи, спаси меня!» — закричал Петр, протягивая руки к Иисусу. Иисус был рядом. Он взял Петра за руку и сказал ему: «Маловерный, почему ты усомнился?» Поддерживая Петра, Иисус пошел с ним дальше к лодке, где ждали их другие ученики. Войдя в лодку, Иисус повелел ветру стихнуть. Ветер стих, волны успокоились, и озеро опять стало тихим. Иисус еще раз показал ученикам, что Он Сын Божий. Ученики же, встав на колени, начали молиться и благодарить Иисуса за спасение.
1: Послушайте сейчас песню, и если вы ее знаете, можете петь вместе с нами.

Однажды Иисус вместе со своими учениками пришел в страну, где его никто не знал. Он никогда раньше не был в этой стране. Однажды рано утром он вышел из дома, где он ночевал, но вдруг вслед за ним пошла незнакомая женщина. Сначала она молча шла за ним, и Иисус даже не замечал ее. Но через некоторое время женщина позвала Иисуса. «Господи, сын Давида, смилуйся надо мной! Моя дочь тяжело больна!» Ученики, шедшие рядом с Иисусом, очень удивились. Откуда эта женщина знает его? Может быть, она когда-нибудь раньше была в Израиле и там видела его? Иисус, ничего не отвечая, шел дальше. А женщина шла за ним и все время просила его о помощи. Ее слова были слышны по всей улице, и это очень огорчало учеников. До этого они могли спокойно идти, тихо переговариваясь, а теперь, услышав слова женщины, жители города стали сбегаться со всех сторон, чтобы посмотреть, кто идет. Почему Иисус не поможет ей? Тогда бы она ушла, и мы могли бы спокойно продолжать свой путь, спрашивали ученики друг друга.

Ученики опять забыли, что Иисус никогда никого не заставляет себя просить просто так. Он хотел знать, сильна ли вера у этой женщины, действительно ли она считает, что только он может помочь ее дочери, или она говорит это просто так. Иисус внезапно остановился. Женщина сразу же упала перед ним на колени и сказала: «Господи, помоги мне!» «Я не могу тебе помочь», — ответил Иисус, «ведь ты не еврейка. Я пришел помогать евреям. Нехорошо брать хлеб у детей и бросать его собакам». Женщина поняла, что хотел сказать Иисус. Она поняла, что Иисус пришел помогать евреям. Их он называл детьми. А говоря о собаках, Иисус имел в виду всех остальных. Но женщина верила в Него, и поэтому она сказала: «Господи, ну и собаки едят крошки, которые падают со стола их хозяев». Иисус сказал: «Женщина, велика твоя вера. Пусть сбудется то, о чем ты просишь. Иди домой, твоя дочь здорова». Женщина поспешила домой, а когда она вбежала в дом, то увидела, что ее дочь совсем здорова.

сделала, что могла. На невысоком холме среди пышной зелени деревьев виднелся старый покосившийся дом. Здесь много лет уже собирались христиане для молитвы и чтения Библии. Во всей округе трудно было найти такой бедный домик. Перекошенные окна с облупившейся краской, облизлый пол, местами отвалившаяся штукатурка – все говорило о том, что дом давно никто не ремонтировал. Пастор со скорбью призывал членов церкви к покаянию и к жертвенности, напоминал о том, что помещение для собраний нуждается в ремонте. Но его слова оставались без ответа. Многие христиане жили в добротных, ухоженных домах и почему-то не хотели заботиться о доме молитвы. Однажды пастор проповедовал о том, как народ израильский во времена Давида жертвовал на строительство храма. С особой печалью он обратил внимание слушателей на ветхость их молитвенного дома и сказал, что сделал несколько копилок для сбора средств на ремонт. Он предложил верующим взять эти копилки и откладывать деньги, кто сколько сможет. Пастор надеялся, что на этот раз обязательно кто-то откликнется. Ну хотя бы мельник Георгий, госпожа Хак или другие богатые люди. Но богослужение закончилось, дом опустел, а приготовленные копилки так и остались на столе. Пастор вышел на улицу последним. Ни в доме, ни во дворе уже никого не было. И вдруг он увидел девочку лет 11. Она подбежала к нему и торопливо спросила: «Господин пастор, можно мне взять копилку для пожертвований?» Ее светлые волосы были аккуратно заплетены в тугую косичку, а серые глаза смотрели открыто и доверчиво. Это была Маргарита, старшая дочь бедного многодетного шахтера. «Копилку?» – печально переспросил пастор. «Конечно, можно. Если хочешь, возьми». Пастор вынес маленький аккуратный ящичек и подал Маргарите. Счастливая улыбка засияла на ее лице. Она прижала к себе копилку и побежала домой. Их семья жила скудно. Отец Маргариты целый день работал в шахте. Мать, очень болезненная женщина, управлялась по хозяйству и воспитывала детей. Маргарита понимала, что родители при всем своем желании ничего не смогут положить в копилку. Но ей очень хотелось собрать хотя бы немного денег для ремонта церкви. За обедом Маргарита задумчиво хлебала жидкий суп и долго жевала сухую корочку хлеба. Она думала о том, как осуществить свое желание. «Папа, я взяла у пастора копилку», – тихо сказала она. «Хочу собирать деньги на ремонт». «Да, в молитвенном доме давно надо навести порядок», – проговорил отец. «Но я, доченька, ничего не могу тебе дать. У меня совсем нет денег». Его приветливое лицо стало печальным. «Папа, можно я буду просить у людей?» – оживилась Маргарита. В тот же день, согласие родителей, Маргарита пошла по домам. К сожалению, все получалось совсем не так, как она себе представляла. Переходя от дома к дому с копилкой под мышкой, она просила пожертвовать несколько копеек на ремонт молитвенного дома, но ей почему-то везде отказывали. Маргарита направилась к дому богатого мельника Георгия, думая, что он обязательно что-нибудь даст. Мельник сидел на скамейке под развесистой ивой и любовался своей новой мельницей. Ее большущие крылья, казалось, вот-вот придут в движение и пустятся бежать наперегонки с ветром. Сильно бьющимся сердцем Маргарита подошла к мельнику и поздоровалась. «Что тебе, девочка?» – спросил он. «Пожертвуйте, пожалуйста, на ремонт нашей церкви», – робко попросила Маргарита. Мельник смерил девочку безразличным взглядом и сухо ответил: «Я отдам деньги пастору, если захочу пожертвовать». Он снова стал рассматривать мельницу, и смущенная Маргарита вынуждена была идти дальше. Глядя ей вслед, мельник подумал: надо было все-таки дать ей несколько копеек. Солнце клонилось к закату. Немало разочарованная, Маргарита несла домой пустую копилку. Ей никто не дал и копейки. Дома Маргарита помогла маме уложить малышей спать, а потом склонила колени у своей кровати. Она просила Иисуса, чтобы он расположил людей жертвовать ради Господа, чтобы у них был хороший дом для собраний. В ту ночь ей приснился необычный сон.
Недалеко от мельницы Георгия, на холме, она увидела новый дом с большими окнами и высокой крышей. У дверей стоял ангел и приветливо смотрел на нее. «Маргарита, это ты построила такой красивый дом», — сказал он. Маргарита счастливо улыбнулась и проснулась. На следующий день Маргарита снова пошла просить деньги. Пасмурное небо обещало дождь. Надвигалась гроза. Где-то на горизонте сверкнула молния. Послышались глухие раскаты грома. Маргарита, поглядывая на небо, торопливо бежала от дома к дому. Ангел не мог обмануть. Подбадривала она себя, вспоминая сон. «Я должна сделать все, что только смогу». Но и в этот раз люди отказывались жертвовать. Даже управляющий рудниками ничего не дал. У Маргариты теплилась надежда, что добродушная госпожа Хак все-таки положит в копилку хотя бы несколько копеек. Она жила далеко, но Маргарита все же решилась пойти к ней. «Если пойду мимо старой шахты, то, пожалуй, успею до дождя», — подумала она, и изо всех сил побежала к дому с зелеными ставнями. Небо, затянутое свинцовыми тучами, казалось низким и тяжелым. Первые капли дождя упали на землю, когда Маргарита поднялась на крыльцо и постучала в дом госпожи Хак. Вышла горничная и, узнав, в чем дело, пригласила девочку зайти. «Что привело тебя ко мне в такую непогоду?» — спросила госпожа Хак. Маргарита, сдерживая учащенное дыхание, высказала ей свою просьбу. Госпожа Хак мило улыбнулась. «Спасибо, что вспомнила обо мне, но сейчас я ничего не могу тебе дать». «В воскресенье я сама дам пастору деньги», — посмотрела госпожа Хак на Маргариту и добавила. «Ну а теперь тебе нужно поторопиться, пока не пошел сильный дождь. Возьми вот пятак, купишь себе конфет». Счастливая Маргарита вышла на улицу, крепко сжимая в кулаке 5 копеек. Дождь усилился, и она побежала к лавке. Блестящими глазами смотрела Маргарита на конфеты в красивых цветных фантиках. Как ей хотелось купить хотя бы одну единственную конфетку. Немного постояв у прилавка, Маргарита направилась к двери. Лавочница заметила, что девочка достала что-то из кармана, опустила в копилку и выскочила на улицу. Наступил вечер. Отец Маргариты вернулся с работы и удивился, что дочь еще не пришла домой. «Почему-то ее до сих пор нету», – озабоченно сказала мать. «Она хотела зайти к госпоже Хак, но и оттуда уже давно пора бы вернуться». Отец накинул плащ, взял фонарь и вышел на улицу. «Пойду ей навстречу», – коротко сказал он. Увидев отца Маргариты, госпожа Хак смутилась. «Да-да, девочка приходила ко мне, но это было 2 часа назад. Неужели до сих пор ее нет дома? Я дала ей несколько копеек на конфеты. Может, она зашла в лавку и ждет, когда перестанет дождь?» Госпожа Хак хотела что-то добавить, но отец Маргариты уже вышел на улицу. Он поспешил в лавку. Лавочница не сразу сообразила, что хочет от нее взволнованный мужчина. «Скажите, у вас была девочка 11 лет со светлой косичкой?» «Да, заходила», — кивнула продавщица. «А где она теперь?» «Не знаю», — пожала плечами лавочница. «Она постояла у прилавка, посмотрела на конфеты и ушла. Я хотела предложить ей переждать дождь, но она убежала». «В какую сторону она пошла, вы не заметили?» — спросил отец и повернулся к двери. «К старым рудникам», — махнула рукой женщина. Сердце отца вдруг почувствовало неладное. Он вышел из лавки и торопливо пошел по узкой, скользкой тропинке, освещая ее фонарем. В одном месте дорожка резко оборвалась, и отец остановился у глубокой ямы. Видимо, здесь совсем недавно произошел обвал. Неужели Маргарита провалилась в эту яму? Мелькнула у отца страшная мысль, и он почувствовал боль в сердце. Дальше все произошло так быстро, что трудно описать. Несколько мужчин помогли отцу Маргариты спуститься в яму и достать оттуда девочку. Она была мертвая. Дождь перестал, тучи рассеялись. Тусклый свет фонарей освещал безжизненное тело Маргариты и группу людей, которые совсем недавно так безразлично отнеслись к ее просьбе. Маргарита лежала с улыбкой на лице. В руках у нее был ящичек для пожертвований. «Она делала, что могла», —
— сказал пастор, наклонившись над девочкой. Он взял копилку из рук Маргариты. В ней что-то звякнуло. «Усердие, достойное подражание», — растроганно сказал пастор и разбил копилку. На землю упал старенький пятак. «Это я дала ей на конфеты», — печально произнесла госпожа Хаак. Прошло несколько лет. На высоком холме среди пышной зелени старых деревьев красуется новый высокий дом с большими окнами. Христиане построили его вскоре после смерти Маргариты. Усердие девочки многих привело к покаянию и жертвенности.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы продолжим читать пятую главу, в которой рассказывается, как во время пира во дворе Валтасара таинственная рука вывела на извести стены чертога царского непонятную надпись. Царь испугался и велел немедленно привести гадателей и мудрецов, чтобы те истолковали смысл написанных слов. Мудрецы не смогли придумать ничего толкового, и тогда, по совету царицы, привели Даниила, который прочитал царю целую проповедь и завершил ее словами о том, что надпись, которая появилась на стене, — это результат богохульства, совершенного Валтасаром. А далее Даниил истолковывает надпись. Читаю вам стихи 25 и 26 из 5 главы. «И вот что начертано: мене-мене текел упарсин». Вот и значение слов. «Мене» — исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Первое слово, которое было написано рукой, — «мене», и оно переводится как «число». А кроме того, оно повторяется — «число, число». Это значит, что Бог точно знает, сколько времени просуществует Вавилонское царство. В нашей сегодняшней речи мы подразумеваем нечто подобное, когда говорим «его дни сочтены». Другими словами, Даниил утверждает, что дни Вавилонского царства сочтены. Но нам с вами Бог предлагает альтернативу. Он советует полагаться прежде всего на Него и не мучиться, пытаясь определить времена и сроки нашей жизни. В 89-м псалме стих 12 говорится: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Только Бог знает, сколько дней жизни нам отведено и когда закончится наше земное путешествие. А потому нам не стоит заниматься пустыми подсчетами. Гораздо полезнее для нашей жизни помышлять о том, чтобы приобрести мудрое сердце. Один молодой человек, который никогда раньше не летал на самолете, согласился по настоянию друзей слетать в Калифорнию. Он ужасно боялся, что самолет упадет. А друзья уговаривали его: «Какая разница, где тебе умирать? Если тебе суждено умереть, ты умрешь независимо от того, где это произойдет, в самолете или на земле». Но парень отвечал им: «Я знаю, и я беспокоюсь совсем не об этом. А вдруг умереть суждено не мне, а пилоту? Тогда мне не хотелось бы быть на борту». Если сочтены дни пилота, значит, сочтены дни пассажиров его самолета. Точно так же вместе с Вавилонским царством были сочтены и дни его царя. Вот о чем свидетельствуют слова «мене-мене». Бог заранее определяет продолжительность нашей жизни, и мы ничего здесь не можем изменить. Читаю далее, послушайте 27 стих. «Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». Текел значит вес. Бог взвесил Вавилон на своих весах и обнаружил, что весит он немного. Народ Вавилона был легковесным. Бог возвысил Вавилон, и Бог же собирается его сокрушить. Почему? Да потому что Вавилон не соответствовал Божьим стандартам. А вот и толкование последнего слова в 28 стихе. «Перес, разделено царство твое, и дано медянам и персам». «Перес» — это форма единственного числа от слова «упарсин», что значит «разделение», «раскол». Вавилонское царство будет разделено и отдано медийцам и персам, иначе говоря, не будет больше золотой головы. Пришел черед эпохи серебра. Бог владеет всеми царствами мира. Пророк Иезекииль написал в 27 стихе 21 главы: «Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Бог продолжает управлять царствами, пока не вернется Христос.
И мне кажется, что он прекрасно с этим справляется. Не так давно всему человечеству угрожали Гитлер, Муссолини и Сталин, а сейчас их больше нет. Бог отвечает за все, и Он сделает так, что однажды на земле будет править Христос. А теперь я прочту вам окончание пятой главы, стихи с 29 по 31. «Тогда, по повелению Валтасара, облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве». В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Обратите внимание, здесь опять встречаются эти слова про третьего властелина в царстве. Книга Даниила совершенно достоверна. Набонид был настоящим царем, а Валтасар, внук Навуходоносора, вторым властелином. В то самое время, когда проходил этот пир, медийцы уже входили в Вавилон по дну осушенного канала. Как я уже говорил вам, под стеной города проходил канал, который соединялся с рекой Евфрат. Медийцам удалось осушить этот канал и войти во внутреннюю часть города, прямо ко дворцу. История гласит, что стража заметила медийцев только когда они уже проникли во внутреннюю часть города. И Ксенофон, светский историк, рассказывает нам, как был захвачен этот великий город. Валтасар был убит. Его взвесили, и он оказался легок. Бог взвесил его, и оказалось, что этот человек не соответствовал Божьим стандартам. Бог говорит, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Мы с вами несовершенны на все 100%. Мы не можем полностью удовлетворять Бога. Мы пропащие грешники, и Бог предлагает нам спасение. Валтасар отверг Бога и был убит. Править царством стал медийский царь Дарий, и это было Серебряное царство. Дарий неожиданно напал на Вавилон и погубил его, в результате чего исполнилось пророчество Исаии о падении Вавилона из 21 главы его книги. А в будущем, как предсказывают пророки Божьи, от рук Бога падет еще один Вавилон. И цивилизация, которой люди будут так гордиться, тоже прекратит свое существование. Историческая обстановка снова изменилась. И следующая, шестая глава книги, рассказывает нам уже о жизни Даниила в период правления Дария. Именно здесь мы находим известнейшее повествование о том, как Даниила бросили в львиный ров. Наверное, это самая известная глава Библии и, вне всякого сомнения, самая известная глава книги Даниила. Вы когда-нибудь задумывались о том, что во львином рву Даниил провел только одну ночь, а большую часть своей жизни, с 17 и до 90 лет, он жил при дворе чужеземного царя. Причем жить во дворе было гораздо опаснее, чем находиться в клетке со львами. Львы не могли повредить Даниилу, тогда как при дворе Навуходоносора, Набонида, Валтасара, Дария и Кира, где находилось множество язычников, Даниилу постоянно угрожала опасность. Но он все равно ввел этих людей к познанию истинного живого Бога. Даниил провел в львином рву всего одну ночь, но мы и сегодня помним о ней, потому что это событие имеет для нас важнейшее значение. Данное повествование входит в историческую часть книги пророка Даниила, а все исторические события содержатся здесь не случайно. Этот эпизод из жизни Даниила — еще один пример того, что Бог хранит нас. И точно так же Он защитит верных Ему людей в период великой скорби. В третьей главе книги пророка Даниила описывается, как Навуходоносор за неповиновение велел бросить трех юношей в огненную печь. А в ситуации, которая возникла в шестой главе, эти трое, я уверен, поступили бы точно так же, как Даниил.
Но здесь о друзьях Даниила ничего не говорится. Возможно, потому что этих людей уже не было в живых. Рассматривая историческое повествование 3 и 6 глав в пророческом плане, мы видим, что здесь прообразно изображена судьба Израиля и язычников в период Великой Скорби. Только в 3 главе акцент ставится на человеческой ненависти и гонениях, а в 6 главе — на гонениях сатанинских. Вспомните слова апостола Петра, записанные в первом послании, глава 5, стих 8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Мы с вами живем в львиной клетке. Эта клетка — наш мир, и по ней бродит громадный рычащий зверь, которого Петр называет нашим противником, дьяволом. Итак, давайте приступим к чтению 6 главы. Послушайте самое начало, стихи 1 и 2. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения». С самого начала этой главы мы перемещаемся по времени в период, довольно далеко удаленный от событий предыдущей главы. Вавилонское царство, золотая голова, больше не существует. Оно перестало играть свою роль в мировой политике. Теперь существует Медийско-Персидская империя «Серебряные руки» из сна Навуходоносора. Дарий — это Дарий Ксеркс II из светской истории, который правил только 2 года. Его преемником был Кир, сын сестры Дария Мунданы и персидского царя Камбиза. Теперь миром правила объединенная Медийско-Персидская империя. Империя уже другая, но Даниил по-прежнему занимает положение первого министра при Дарии. Когда мы рассматривали описанный во 2 главе образ истукана, отлитого из многих металлов, мы уже отмечали, что человеческая история отличается постепенным упадком цивилизации, поскольку каждая последующая часть истукана занимала более низкое положение и была сделана из менее ценного металла. Вот и теперь мы видим, что Медийско-Персидская империя не так могущественна, как царство Навуходоносора, это очевидно. Власть Навуходоносора была абсолютна, он ни с кем ее не делил. У Дария же есть 120 сатрапов, которые разделяют ответственность и руководят страной. Над ними поставлены 3 князя, которые являются промежуточным звеном между сатрапами и царем. Эти 3 князя, одним из которых был Даниил, нужны для того, чтобы царю не было никакого обременения. То есть эти люди должны были своей властью решать многие государственные проблемы. Даниилу к тому моменту было около 80 лет, и он был одним из этих князей. Послушайте стихи 3 и 4. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем». Даниил не только был самым старшим, он был самым влиятельным, у него был высокий дух, потому что он был исполнен Духом Божьим. Царь доверял ему настолько, что считал вторым после себя по положению и силе. А если вы занимаете такое высокое положение, будь то в церкви, в политике, в школе или даже дома, у вас обязательно найдутся завистники, и каждый ваш недостаток будет использован против вас. Даниил был праведным человеком, и завистники не смогли найти в его прошлом ничего такого, за что его можно было бы упрекнуть. Им не за что было зацепиться. Сейчас многие политики, да не только политики, а вообще многие люди,
хотели бы повернуть время вспять, чтобы иметь возможность поступить иначе. Но сделанного не воротишь, и им приходится мириться с пятнами в своей биографии и по возможности скрывать их. А вот у Даниила таких пятен не было, и ему нечего было скрывать. Что касается детей Божьих, то они тоже должны жить так, чтобы ничего не скрывать и обладать возможностью опровергнуть любое обвинение. Вы не можете запретить людям судачить о себе, но вы можете жить так, чтобы только лжецы могли выступить против вас. В послании к филиппийцам, глава 2, стих 15, апостол Павел обращается ко всем верующим с призывом «Быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». А вот его личное свидетельство, записанное в 24 главе Деяний, стих 16. «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Иначе говоря, Павел засыпал спокойно, и совесть его была чиста. Так должен жить каждый верующий. И здесь я попутно хотел бы привести высказанный кем-то мудрый афоризм. «Только хороший человек способен радоваться тому, что у него есть совесть». Читаем шестую главу. Далее послушайте стихи с 5 по 7. «И эти люди сказали... Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему, «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление». Чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Даниил был не таким, как эти люди. Вера в Бога делала его другим. Когда он только попал во дворец Навуходоносора много лет назад, он отказался питаться той же пищей, какой питались вавилоняне. И с тех пор он так и продолжал жить не как все. Завистники же знали о его привычках и сказали, «Давайте используем в наших целях его веру». Им хотелось обвинить Даниила перед царем хоть в чем-нибудь. А единственной слабостью Даниила, как считали эти политики, была его вера. Они знали, что Даниил верит в Бога и уповает на него. Вот так завистники решили поссорить царя с Даниилом. Князья и сатрапы задумали очень хитрую штуку, поскольку им пришлось учитывать особенности характера не только Даниила, но также и царя Дария. А Дарий был хорошим человеком, об этом говорят светские историки, и книга Даниила подтверждает этот факт. Тем не менее, Дарий был тщеславен, как многие из нас, и он был чувствителен к лести. Князья и сатрапы польстили Дарию. И он с готовностью откликнулся на их сладкие речи. Он подумал, «Конечно же, замечательно, если все подданные в моем царстве будут просить о помощи только меня. В конце концов, царь я или не царь?» И Дарий мысленно возвеличил себя до положения божества, поскольку велел молиться только себе. Такое недостойное качество человеческой природы, как готовность польстить, процветает и сегодня. Трагедия нашего времени заключается в том, что многие христиане, в особенности состоятельные, жертвуют средства только тем организациям, руководители которых хвалят их и льстят их самолюбию. Я убежден, что христиане должны прекратить всякую лесть по отношению к людям, которые могут оказать финансовую помощь церковным служителям, поскольку я уверен, если Бог пожелает, чтобы эти люди поддержали христианское служение, Он сам обратится к их сердцам. Я уже давным-давно обнаружил, что я не так плох, как говорят мои враги,
и не так хорош, как говорят мои друзья. Но по опыту своего служения я знаю, что люди нередко бывают готовы поддаться самой откровенной лести. Обычно я говорил своим студентам в семинарии: «Ребята, каким бы плохим ни был проповедник, и какой бы слабой ни была церковь, всегда найдется какая-нибудь сердобольная дамочка, которая признается вам, что вы чудесный и поразительно духовный человек. Она подойдет к вам после самой отвратительной проповеди и скажет: „Да вы прямо Дуайт Моуди“. Конечно, вам будет приятно, когда вас подбадривают таким образом. Но не верьте этим дамочкам, потому что их пустословие крайне опасно. Друзья мои, все мы отчаянно нуждаемся не в беспочвенных комплиментах льстецов, а в познании и принятии истины Слова Божьего. В церкви и по радио мы слышим достаточно большое количество проповедей. Но вот о чем люди чаще всего рассказывают в своих проповедях. Они рассказывают о том, что думают они, а совсем не о том, что говорит Бог. А какое значение имеют для Бога и для нас с вами наши собственные мысли? Никакого. Ведь для спасения человеческой души жизненно важно то, что думает Бог. И поэтому, друзья, заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, я призываю вас помышлять об истинах, записанных в Слове Божьем, и в частности о том, каким плачевным ошибкам может привести тщеславие. В следующий раз мы продолжим читать шестую главу и узнаем о том, как Даниил с Божьей помощью преодолел козни своих завистников. А сейчас я прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: «Вера и жизнь». Духовная статья.
3: Любовь Бога спасающая. Библия говорит: «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна, глава 3, стих 16. На основании истин, содержащихся в этом отрывке и во всем Священном Писании, можно с уверенностью говорить о Божьей любви как спасающей. Бог предназначил людей для вечного блаженства. Детали творения и домостроительства Божьего, изложенные в Библии, как и логическая целесообразность, указывают, что человечество было предназначено для вечного блаженства. Если бы наши прародители, Адам и Ева, не согрешили, то блаженство продолжалось бы до сих пор. Но, к сожалению, они пали в грех, в состояние погибели. То, что называлось блаженством до грехопадения, стало называться спасением после него. До падения в грех человек находился в состоянии блаженства, а после грехопадения он может возвратиться в это состояние. Спасение – ответ Бога на обреченность человека на вечную погибель, как на величайшую экзистенциальную нужду. Человек – творение Божье, а значит, он или под Богом, и тогда счастлив, или он сам себе господин, и тогда несчастен. Человек может выбрать одну из двух альтернативных возможностей господства – теономию, богозаконие, то есть находиться под законом Божьим, или автономию, самозаконие, быть под своим собственным законом. Автономия, желание определять, что правильно, а что нет, прерогатива Бога, является сутью греха. По предназначению Бога человеку положено находиться под влиянием добра и делать добро. Он был сотворен в праведности, святости и истине. Ефесянам, глава 4, стих 24, Колоссянам, глава 3, стих 10. После грехопадения все радикально изменилось. Человек оставил свое первое положение и оказался во власти дьявола и духовной смерти.

0: Очевидно, что Бог в своем творческом акте творения предназначил все человечество в лице Адама к этому первому положению, к праведности, святости и истине. Так как Творец создал человека объектом своей любви, то предназначение человека – жить в этом славном измерении блаженства и любви. Первое положение гарантировало людям не только совершенные взаимоотношения с Творцом и друг с другом, но и совершенные чувства, стремления и действия. Бог еще прежде создания мира предназначил все человечество для жизни в измерении вечного блаженства. Очевидно, после грехопадения это предназначение не изменилось, так как любовь Божья к людям не изменилась. Мы не находим в Священном Писании никакого разделения человечества на предопределенных и непредопределенных к вечному блаженству. Более того, Бог добровольно определил себя как того, кто зовет к спасению. Иезекииль, глава 18, стих 32. «И стучит в сердце». Откровение, глава 3, стих 20. «А не того, кто предопределяет к гибели». Господь остался близким к человеку и не лишил его способности искать, ощущать и находить его самого. Деяние, глава 17, стих 27. Божья любовь, являющаяся сутью завета спасения, ищет, зовет и делает все, чтобы мы вернулись к Нему. Иисус обещает каждому верующему место в Его Царстве после ответа на призыв веровать в Бога и в Него. Иоанна, глава 14, стих 1. Он говорит: «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Иоанна, глава 14, стих 3. «Быть там, где Он» – явное указание на вечное блаженство. Это соответствует Божьей воле, чтобы все имели жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Воля, которая предопределила изначальное положение человека, предопределила также и средства для возвращения человека в это исходное положение. Более того, она определила и возможность человеку стать новым творением во Христе. Спаситель Иисус Христос – идеал, на который следует равняться. Бог нас предопределил быть подобными образу Сына Своего. Римлянам, глава 8, стих 29. То есть быть такими, как Он, и находиться там, где Он. Положение «быть там, где Он» начинается уже здесь, на земле, с обращения ко Христу, следование за Ним везде и всегда. Господь и сегодня всегда там, где нужда, особенно в спасении. Он ест и пьет с мытарями и грешниками, исцеляет больных и зависимых, помогает беженцам, защищает бедных, вдов и сирот, привлекая их к себе, чтобы в вечности все были там, где Он. Божье воплощение, Филиппийцам глава 2, стихи с 6 по 8, было добровольно и спасительно для всего человечества, потенциально для каждого, но эффективно только для каждого, принявшего спасение во Христе. Бог – Спаситель. Любовь Бога – спасающая, потому что Бог – Спаситель, любит свое творение, человечество, и ждет его возвращения к себе. Бог говорит о себе как о единственном спасителе человечества. «Я Господь, и нет спасителя, кроме меня». Исход, глава 43, стих 11. Спасение дается только в Иисусе Христе, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Деяние, глава 4, стих 12. Только Его возвысил Бог десницей Своей в начальника и спасителя. Деяние, глава 5, стих 31. «И Он истинно Спаситель мира, Христос». Иоанна, глава 4, стих 42. Любовь Бога спасающая, потому что Сын Божий Иисус – подарок Божьей любви для всех людей. Иоанна, глава 3, стих 16. Апостолы утверждают: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем мира». 1 Иоанна, глава 4, стих 14. Само имя Иисус означает «Яхве спасает». Ангел Господень объясняет Иосифу, мужу Марии, матери Иисуса, значение прихода Мессии. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея, глава 1, стих 21. Ангелы объявили Иисуса Спасителем после рождения Его в этот мир. Луки, глава 2, стих 11, подобно как и слушающие Его слова. Иоанна, глава 4, стих 42, а также ранняя церковь. Деяния, глава 5, стих 31. Апостол Павел учил, что Христос является Спасителем Церкви в настоящем, Ефесянам, глава 5, стих 23, и будущем, Филиппийцам, глава 3, стих 20. Весь план Божьего спасения, изложенный в Священном Писании, имеет один единственный центр – Господа Иисуса Христа. Он один является активным первоисточником и первопричиной, виновником спасения вечного. Евреям, глава 5, стих 9. Со времени грехопадения явной целью Бога было и осталось дать спасение всем людям. Это и является главной причиной прихода Иисуса. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 9. Любовь Бога спасающая, потому что спасение центрально для всей миссии Иисуса Христа, пришедшего в этот мир, чтобы найти и спасти погибших. Луки, глава 19, стих 10. Любовь находит свое высшее выражение в подвиге Иисуса на Голгофском кресте, где Он умер за всех людей. Римлянам, глава 5, стих 8. 2 Коринфянам, глава 5, стих 15. Титул «Спаситель» определяет как Бога, так и Иисуса. 1 Тимофею, глава 1, стих 1. И суммирует христианское учение о Боге в его отношении к людям. Момент обращения всех приходящих к Христу считается моментом спасения. Титу, глава 3, стих 5. Божья любовь, Иоанна, глава 3, стих 16, и его благоволение, Луки, глава 2, стих 14, универсальны в предложении спасения каждому человеку, родившемуся в этот мир. Иоанна, глава 1, стих 9. Но эта вечная Божья любовь не остается на уровне благоволения, а выражается на уровне благодеяния, спасающей любви Иисуса Христа, как зачинателя и причины спасения вечного. Евреям, глава 2, стих 10 и глава 5, стих 9. Бог многомилостив. Спасающая любовь Бога основана на Его природе как любящего и милосердного. Христианская идея милосердия покоится на распространенном в Ветхом Завете слове «хесед», которое обозначало «любящая доброта» или «преданная любовь», в греческом переводе «елеос» – «сочувствие», «жалость», «сострадание», по-латински «вульгата», «мисерикордия», «милосердие». Даже при отступлении народа израильского Бог продолжал быть милосердным и многомилостивым. Числа, глава 14, стих 18. На основании этих качеств Господь всегда прощал грехи кающихся людей. Свою милость любви Бог обещает в Своем Завете. Он оказывает свою заветную верность через любящее посвящение своему народу, независимо от их ответа или праведности. Второзаконие, глава 7, стихи 7 и 8. Милосердие – это не только выражение отношения, оно активно. Любящий Бог изливает благость на свой заветный народ. Он активен в своей любви. Псалом 17, стих 51. Второзаконие, глава 5, стих 10. Божья любовь вечна, как и Его природа. Он сам сказал о себе, что Он – Господь. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Исход, глава 34, стихи 6 и 7. Бог любит нас вечной любовью, как творение, созданное по подобию Его. Бытие, глава 1, стих 27. Образ Божий присутствует в нас из-за неэгоистичной, дающей природы Бога. Бог любит нас потому, что Он сам может дать нам, или за то, что Он может сделать из нас. Его любовь – чувство неэгоистической заботы и решение действовать по отношению к нам таким образом, чтобы это способствовало нашему благополучию. Так как любовь дело активное, то есть благодеяние, мы видим, что Бог не только относится положительно к объектам своей любви, но Он также действует к их благу, величайшим из которых является спасение. Бог верен завету с людьми. Любовь Бога спасительна, потому что Всевышний верен своему вечному завету, данному людям. Несмотря на то, что Адам нарушил заповедь любви своим грехопадением, Господь продолжил свой завет с человеком. Это видно из того, что он выполнил свою часть условий завета. Наказал человека отделением от себя и падением всего, что находилось под ответственностью человека. Бытие, глава 3, стих 17. Самым трагичным последствием непослушания стала возможность вечной погибели. Как сказано, смертью умрешь. Бытие, глава 2, стих 17. Поэтому спасительная Божья любовь привела в действие завет искупления. Этот завет, предложенный Адаму, проходит через все обновленные заветы и достигает своего апогея в славном новом завете Бога с людьми. Смерть Христа за грехи всего мира – реализация этого завета, главным продуктом которого является возможность нового творения во Христе. Продолжение завета как новозаветная возможность спасения – инициатива Божья и дело Бога. Его благодатная любовь совершила спасение вечное для всех и каждого. Иоанна, глава 3, стих 16. Господь через Духа Святого призывает людей и, работая в каждом сердце, приглашает вернуться к Нему благодаря Новому Завету. Так что в совершении спасения у человека нет никаких заслуг. Бог определил нас не к совершению, а к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 9. Спасение – дар Божий, исключающий даже малейший намек на заслугу с нашей стороны. Ефесянам, глава 2, стихи 8 и 9. Спасение – активное действие Господа, получение же его – лишь принятие предложенного. Дающий – активно любящий, принимающий – объект этой любви и милосердия. Возможность получения – дар Божий, и даже сама возможность веры, как волевого акта, Богом данная способность. Так что получение спасения никак нельзя причислить к разделу дела или заслуги. Завет искупления, совершенный Христом, – единоличный подвиг. В своей спасительной любви Иисус один пошел на крест. Он один взял на себя грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29. Он один умер за грех и таким образом за всех людей. Иисус один славно воскрес для оправдания нашего. Он зовет, приглашает, принимает нас и дает спасение. Получение этого спасения – не наше соучастие или вклад в него, а принятие милости, совершенного Христом спасения. Поэтому нам нечем хвалиться, как только Господом. 1 Коринфянам, глава 1, стих 31. Слово Божие показывает нам, что спасительная любовь Бога очень личная. Господь говорит лично к каждому сердцу, сообщая свое благоволение. Миссия Иисуса – взыскать и спасти погибшее каждого индивида. В притче о потерянной овце, Луки, глава 15, стихи с 4 по 7, Иисус показывает, что Ему дорога каждая личность, нуждающаяся в спасении. Спаситель Иисус Христос приглашает каждого из нас в близкие отношения с Ним, в Божий завет любви. Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со мной». Откровение, глава 3, стих 20. Иисус, мотивированный любовью, проявляет инициативу, чтобы спасти каждого человека. Условие для получения спасения – отворить дверь сердца, то есть возлюбить Бога всем разумом, сердцем и волей. Этот ответ любовью на Божью любовь и есть возвращение к оригинальному состоянию блаженства – прийти домой к Отцу. Разделение трапезы с Иисусом говорит о близких личных отношениях. Это пребывание с Христом и в любви Его – суть спасения и стойкости святых. Об этой благой принадлежности и говорит Иоанн математически четко и ясно. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна, глава 5, стихи 12 и 13. Любовь Бога спасающая, потому что Он предназначил всех людей к вечному блаженству. Он – Спаситель, Он – многомилостив, Он верен завету с людьми. Наш ответ взаимной любовью возвращает нас к Отцу домой. Доктор Виктор Цандер.
1: Вера и жизнь.
2: Я ждал. Я ждал, хотя и не всегда терпеливо, когда Бог пошлет мне подходящего человека. Я верил, что Он сделает это. И все же, честно говоря, мне нелегко было бороться с одиночеством и сердечной болью. На это ушло много времени. Я назвал этот период выживанием. Часто я ощущал себя человеком, пережившим кораблекрушение и оказавшимся посреди бескрайнего океана с надеждой на то, что когда-нибудь перед ним появится земля или корабль. Может быть, вы чувствуете себя одиноким и несчастным, но это пройдет. Используйте это время для того, чтобы учиться, взрослеть, становиться все более и более достойным любви. Не сдавайтесь. Соберитесь силами. Укрепляйте тело, разум и дух. Готовьтесь к тому дню, когда Бог подарит вам человека, которого вы полюбите всей душой. Из книги Каная Вуйчича «Любовь без границ. Путь к потрясающей счастливой любви».
1: Вера и жизнь.
0: Одиночество – это не тогда, когда вы ночью просыпаетесь от собственного завывания. Хотя это тоже одиночество. Одиночество – это не тогда, когда вы возвращаетесь домой, и все лежит так, как было брошено год назад. Хотя это тоже одиночество. Одиночество – это не телевизор, приемник и чайник, включенный одновременно для ощущения жизни и чьих-то голосов. Хотя это тоже одиночество. Это даже не раскладушка у знакомых, суп у друзей. Это поправимо, хотя и безнадежно. Настоящее одиночество, когда вы всю ночь говорите сами с собой, и вас не понимают. Для меня одиночество – это когда жизнь полна людей, а душой зацепиться не за кого. Михаил Жванецкий.
1: Вера и жизнь.
2: Рай сердца. Эмоциональная отстраненность и дефицит общения приводят к душевному одиночеству. В начале 20 века в газетах появилось сообщение из Херсона. В нем говорилось о том, что 20 крестьян были осуждены и повешены за нападение на усадьбу помещика. Льву Николаевичу Толстому тогда было уже 80 лет. Он продиктовал в фонограф: «Нет, это невозможно. Нельзя так жить. Нельзя так жить. Так жить нельзя. Каждый день столько смертных приговоров. Хотя всем кажется, что это так и должно быть. Нет, так не должно быть. Так жить нельзя». В современном мире миллионы сирот, беспризорников и одиноких людей. Не менее страшная трагедия нашего времени – это скрытая безотцовщина, скрытое сиротство и одиночество. Ведь даже при живых родителях можно оказаться сиротой. К сожалению, и при живых мужьях многие жены ощущают себя вдовами. Ведь эмоциональная отстраненность и дефицит общения приводят к душевному одиночеству. Не случайно в Америке создана ассоциация кибервдов – женщин, чьи мужья попали в зависимость от компьютерных технологий. Самая же страшная форма сиротства и одиночества – духовное сиротство, разобщение с Небесным Отцом. Биографы Софи Лорен приоткрыли нам одну из тайн сиротской жизни этой знаменитой женщины. Ей посчастливилось увидеть своего отца всего лишь несколько раз в жизни. При ее рождении он на короткое время появился в больнице, а после надолго исчез. В свое время он соблазнил ее мать, а затем, как это часто бывает, предательски ее бросил. Он оставил ее с новорожденной девочкой, обрек их обеих на унижение и насмешки жителей маленького итальянского городка. Софи впервые увидела своего отца, когда ей было 5 лет. Она хорошо запомнила, что он был высоким и красивым. Он подарил ей игрушечную машинку, на которой было написано ее имя. Получив этот подарок, я в слезах убежала в свою комнату, вспоминала Софи Лорен. В будущем, став знаменитой, она будет получать множество роскошных и дорогих подарков. Однако, по ее признанию, эта маленькая синяя машинка заняла в ее сердце особое место. Всю свою жизнь Софи Лорен стремилась заполнить пустоту и покинутость, которые образовались в ее душе из-за того, что она росла фактически сиротой, без отца. «Я очень горжусь тобой, моя девочка». Эти слова, сказанные однажды отцом, она запомнила на всю свою жизнь. О чем мечтала эта успешная, красивая и талантливая женщина? «Мечтой всей моей жизни было иметь отца», — с грустью признавалась она. Но ее отец оказался сентиментальным предателем. Сила откровения христианства заключается в том, что, несмотря на одиночество и покинутость, несмотря на реальность земного сиротства, каждый человек имеет привилегию обрести любящего отца, завязать настоящую дружбу с тем, кто не предает и не изменяет. Старец Силуан Афонский, размышляя о духовном сиротстве, однажды написал: «Душа моя жаждет Бога живого. Душа моя снова ищет возможности насладиться Господом. О, непостижимая милость Божия! Из праха создал Господь человека и вдунул в него дыхание жизни, и душа человека стала родная Богу». В начале 17 века в Чехии разразилась война между католиками и протестантами. Она вошла в историю как 30-летняя война. В это же время на периферии военных действий в дупле старой липы сидел человек и на обрывках бумаги что-то писал. Он писал о том, что в людях, от естества своего стремящихся все выше и страстно ищущих нечто более возвышенное, неискоренимо стремление к добру. Это был школьный учитель и пастор Ян Амос Каменский. Гений в области педагогики и образования оказался бездомным, сиротствующим странником. Эпохе того времени была присуща тоска по порядку и гармонии. Ренессанс раскачал мышление человека, раздвинул границы культуры и искусства. Однако потомкам эпохи Возрождения достались в наследство не только открытия и невиданные шедевры искусства, но и столь же неведомое прежде ощущение потерянности и пустоты. Люди становились сиротами, духовными сиротами. Ян Амос Каменский лишился родного дома, когда ему не было и 10 лет. После смерти родителей его взяли на воспитание родственники, жившие в соседней деревне. Закончив школу так называемых «моравских братьев», Ян отправился изучать богословие в тогдашний центр кальвинизма, в Германию, оттуда в Амстердам. И после 2 лет странствий пешком вернулся в Моравию. По некоторым свидетельствам, шел налегке. Все, что у него было, он отдал за рукопись запрещенного труда Коперника об обращении небесных сфер, которую тайком выкупил у жены одного из немецких профессоров. То, что пришлось пережить Каменскому, трудно описать словами. Сначала от страшной чумы умирает его жена Магдалина. Затем умирают 2 его любимых детей. В этот период своей жизни великий педагог и напишет трактат «Скорбный». В душе Каменского царила ночь. Гнетущее одиночество и беспросветная мгла окутали его сознание. Он потерял все. Осталось лишь то самое дупло в старой липе, которое вырубили для него друзья. «Ты думаешь, сердце у меня железное?» В отчаянии возопил он однажды к Богу. И вдруг там, в дупле старой липы, в одиночестве и мраке, он услышал небесный голос, который трудно было не узнать. «Вернись в дом сердца своего и запри за собой дверь. Там ты найдешь меня». И он послушался. Он возвратился в тайную комнату своего сердца и в слезах обратился к Господу. Там, в глубине своей души, он нашел его. Соединившись с Господом, одинокий Каменский обрел рай сердца. Ад, который царил вокруг, был побежден в его сердце божественной силой. После этого, во время скитаний по Моравии, Каменский начинает писать книгу, которую называет «Лабиринт мира и рай сердца». Эта книга представляет собой аллегорическую поэму о страннике, который обошел весь мир и понял, что бессмысленно искать земного счастья и блага, но лишь тот, кто ищет одного Бога, есть самый счастливый человек, достигающий истинной цели жизни – вечного соединения с Создателем. Ян Каменский обрел настоящего отца и рассказал о нем другим. В Евангелии содержится удивительный эпизод из жизни Иисуса Христа. «Бывши спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Луки, глава 17, стихи 20-21. Все попытки найти Царство Божие и обрести рай сердца в какой-либо среде, стране, обществе, церкви обречены на провал. Фарисеи ожидали, что приход и победа настоящего Мессии будут молниеносными, что он свергнет власть Рима и установит тысячелетнее царство в Израиле. Но у Христа был совершенно иной план. Царство Божие придет тихо и незаметно, без пышности и великолепия. Оно не будет видимо человеческому глазу, ибо придет непосредственно внутрь духовной среды Израиля, внутрь человеческого сердца. Христос Бог говорил о себе. Пишу эти строки и вспоминаю о судьбах русского писателя Льва Толстого и украинского поэта Тараса Шевченко, ведь они были сиротами. Будущему гиганту мысли, великому писателю, было всего лишь 1.5 года, когда умерла его мать, отличавшаяся чистотой, набожностью, лучистыми глазами. В 7 лет Толстой потерял и отца. А сиротство есть сиротство. Как бы тебя ни опекали, оно оставляет свои шрамы в судьбе человека. Не из-за сиротства ли так трагично и сложилась семейная жизнь гениального художника слова? Не этим ли частично объясняется его паническое бегство из родного дома на закате жизни? Судьба украинского поэта Тараса Шевченко тоже сироты, достойна не меньшего участия и сожаления, а его талант — уважения. Но внимательно вчитываясь в строки знаменитого Кобзаря, начинаешь ощущать в его творчестве дух сиротского пессимизма и отчаяния. Очень часто мы ищем Царство Божие во внешних обстоятельствах. Мы ожидаем, что ощущение счастья и мира придет тогда, когда мы достигнем чего-то в жизни, когда изменятся правители и законы. Царство Божие должно наступить для нас приметным образом, и это будет когда-то. Мы постоянно живем в ожидании внешней стабильности. Однако, как учил старец Силуан Афонский, душа, которая в полноте познала Господа и усладилась им, уже ничего другого не пожелает и ни к чему не прилепится на земле. И если бы ей предложили царство, не захочет она, ибо любовь Христова так сладка и так радует и веселит душу, что и царская жизнь усладить ее уже не может. О, братья, нет ничего лучше любви Божией, когда Господь согреет душу любовью. Царство Божие внутри человека — это когда одинокая, раздвоенная и сознающая себя недостойной и несчастной душа обретает благодать Христову. Такая душа переживает внутреннее исцеление от духовного сиротства и обретает рай сердца. Ибо, как говорил Августин в своей исповеди, «Ты, Господи, создал нас для Себя, и наши сердца метутся, пока не успокоятся в Тебе». Автор Иван Лещук.
1: Вера и жизнь.
2: Мы можем избавиться от болезни с помощью лекарств. Но единственное лекарство от одиночества, отчаяния и безнадежности — это любовь. В мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше тех, кто умирает от того, что им не хватает любви. Одиночество и ощущение, что ты никому не нужен — самый ужасный вид нищеты. Мать Тереза.
1: Вера и жизнь.
0: Солнце над Гаваоном. Методы естествознания неприменимы к сфере чудес. И проблема здесь отнюдь не с чудесами, как пытаются внушить нам материалисты, а с ограниченностью научного метода как такового. Чудеса, по определению, уже произошедшие единичные события. Естественно-научные же исследования имеют дело с повторяющимися явлениями, наблюдаемыми в настоящее время. Означает ли это, что мы в принципе не можем изучать чудеса? Вовсе нет, просто одиночными событиями прошлого занимаются другие науки, в частности, сходные по своему методу криминалистика и история. Они принимают во внимание вещественные доказательства, артефакты, свидетельства очевидцев, письменные источники и тому подобное. Каким, к примеру, экспериментам, наблюдениям или измерениям мы можем установить, кто победил в битве под Ватерлоо? Наполеон, Веллингтон или Блюхер? Но это вовсе не значит, что мы не можем иметь достоверных сведений о поразительном исходе этого эпохального сражения. Точно так же мы не можем экспериментально подтвердить или опровергнуть факт воскресения Иисуса из мертвых. Но проблема, опять же, не с самим фактом, а с рамками применимости методов естествознания. Это единичное событие прошлого, и для его изучения необходимо обратиться к историческому исследованию. Так что не стоит, скажем, пытаться доказывать или опровергать с позиции естествознания достоверность текста «Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог амореев в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Аиалонской, и остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим». Не это ли написано в книге праведного? «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Книга Иисуса Навина, глава 10, стихи 12 и 13. Ведь сказано же: «И не было такого дня ни прежде, ни после того». Глава 10, стих 14. Но и считать это утверждение безосновательным тоже не стоит. Отзвуки этого события мы находим во множестве источников, как фольклорных, так и письменных, начиная с Геродота. Выясняется, что у множества народов, населявших Евразию, существует предание о неимоверно долгом дне, в то время как на американском континенте и в Западной Африке все источники упоминают исключительно долгую ночь. Таким образом, речь идет о реальном событии, при котором одна сторона Земли освещалась солнцем, вторая же пребывала в тени. Более точно установить положение рассветной границы удалось с открытием британского антрополога Джеймса Фрезера. У горных племен восточного Фиджи он обнаружил ритуал, связанный с преданием о том, как солнце долго не заходило за горизонт, что соответствует времени около 9 часов утра на Ближнем Востоке и подтверждается восточноафриканским преданием о солнце, отказывавшемся взойти. Сопоставление же календарных систем разных народов позволяет датировать это явление периодом с 8 по 15 мая 1448 года до Рождества Христова. Доктор Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
0: Зависть. Что такое зависть? Это чувство досады и раздражения, вызванное успехом, превосходством или благополучием ближнего. В глазах зависти всякий успех ближнего – преступление. Завистник, видя другого человека счастливым, сам немедленно становится несчастным. «Завистливый по чужому счастью сохнет», – гласит народная мудрость. Кто из смертных полностью свободен от зависти? Это пагубное чувство – краеугольный камень окружающего нас мира. Не свободно от зависти и сердце плотского христианина, Дела плоти известны – это вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия. К таким верующим писал апостол: «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Другими словами, не обманывайте себя и людей, говоря им, что вы возрожденные дети Божьи. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Иногда зависти удается свить себе теплое гнездо в сердце того или иного духовного работника. Это, надо сказать, отличная черта зависти. Другие грехи, подобные зависти, вызываются окружающим нас злом, а зависть, наоборот, может возникнуть как реакция на чистые дела и святые подвиги. Чем, например, вызвана была зависть в сердце Каина? Недостойные ли и богоугодные жизнью Авеля, его брата? А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Корей, Дафан и Аверон позавидовали духовному авторитету Моисея и Аарона. Саул покушался на жизнь Давида. Вавилонские сатрапы пытались избавиться от Даниила. Зависть не прошла мимо врагов самого Христа, ибо знал Пилат, что первосвященники предали его из зависти. Грех зависти не ходит в одиночку. Поддавшись чувству зависти, человек не способен уже сопротивляться и другим чувствам – осуждению, клевете, ненависти. Так было, когда первосвященник и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки на апостолов и заключили их в народную темницу. Ибо всякий труд и всякий успех в делах производят зависть. Если зависть овладевает сердцем верующего, то она пресекает его дальнейший духовный рост. Поэтому Священное Писание повелевает новообращенным верующим отложить всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Если зависть проникает в церковь, то она парализует и разрушает всякую духовную работу. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Поэтому не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Зависть способна неблаготворно воздействовать и на физическое здоровье человека. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Где же избавление от такого пагубного порока? Как исцелиться от этой мучительной духовной проказы? Путем глубокого сердечного сокрушения, покаяния, постоянного пребывания во Христе, путем подражания Христу. Христу все завидовали, Он же не завидовал никому. Любовь не завидует. Автор Павел Рогозин из журнала «Вера и жизнь», март 1981 года.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Ответственность служителя Церкви. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Деяния апостолов, 20 глава, 27 стих. В 1930 году в больнице города Деделин, штат Колумбия, врач по ошибке употребил вместо антитоксина препарат, содержащий в себе микробы дифтерита. Последствия этой ошибки были ужасны. 19 детей умерли, 30 тяжело заболели. Невнимательного доктора арестовали и судили. Такие ошибки могут случаться только при крайней небрежности и безответственности. Не менее ответственны перед Богом и людьми врачи духовных болезней, служители церквей, пасторы и проповедники. Проповедовать ради денег, искать многолюдные паствы из-за большого дохода, жениться ради приданого, дружить только с людьми влиятельными и зажиточными и чуждаться простых и бедных, заискивать перед теми, от кого надеешься что-нибудь получить, и вести себя высокомерно с теми, кто нуждается в церковной помощи. Все эти и подобные им поступки должны навлечь на недостойного пастора заслуженное им осуждение и лишить его права именовать себя служителем Иисуса Христа. Такие поступки и дела недостойного служителя Божия могут погубить и губят многие души. Пастырю следует постоянно помнить, что Слово Божие – это хлеб для души, и духовная жизнь зависит от того, насколько она насыщена небесным хлебом. Он не сможет духовно насыщать других, если его собственная душа живет впроголодь. Он может помочь духовно другим только тогда, когда сам умиротворен и находится в должном духовном состоянии. Проповедь должна быть всегда простой и вместе с тем серьезной, увлекающей слушателей ввысь, но близкой к реальной жизни, освещающей и обогащающей ум, и согревающей и умиляющей душу. Пастора, стремящегося блеснуть своей начитанностью и знаниями, кто-то сравнил с пастухом, который кладет овцам очень вкусную пищу, но кладет ее выше их голов, так что они не могут достать ее и остаются голодными.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: За закрытой дверью. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. Маленькая Ирочка приехала к бабушке Даше на все лето. Конечно же, ее привезла мама, только, к сожалению, ей нужно было возвращаться на работу. Но у бабушки Даши не было скучно. Здесь и курочки с маленькими цыплятами, и маленькая рогатая козочка, и мохнатый смешной щенок, который бегает за бабушкой и внучкой по пятам. А еще каждый вечер бабушка рассказывает Ирочке про доброго Иисуса, который делал много чудес, когда жил на земле. Он исцелял больных и воскрешал мертвых, а когда его самого распяли на кресте, он умер, чтобы подарить нам вечную жизнь. Потом он воскрес и вознесся на небо. Бабушка все время разговаривает с ним, хотя и не видит его. «А зачем ты глазки закрываешь, когда разговариваешь с Иисусом?» – спрашивает Ирочка у бабушки. Бабушка немного подумала и ответила. «Иисус хочет, чтобы нам никто не мешал, когда мы с ним разговариваем. Поэтому он советует закрывать двери нашей комнаты, где происходит этот разговор. А глаза – это тоже двери. Если они открыты, я буду отвлекаться и не смогу наедине поговорить с Иисусом. Поэтому я их и закрываю». Вы, наверное, улыбнулись, услышав такое объяснение Дашиной бабушки. Но она права. Попробуйте молиться с открытыми глазами. Это бывает сложно сделать точно так же, как молиться с открытой дверью, если за ней шум и громкие разговоры. Хорошо, если для молитвы у нас будет особое место, где никто и ничто не помешает нам общаться с Богом. Тем более удивительными будут Его ответы, когда Он, видящий тайное, воздаст тебе явно.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

дар Божий. Разумная жена от Господа. Книга Притчей, 19 глава, 14 стих. Разумное. Что значит разумное? Мы все так или иначе считаем себя разумными. Тема сегодняшней беседы поможет вам лучше понять, что же такое благоразумие, которым Бог наделяет женщину, любящую Его. Но перед этим подумайте вот над чем. В целом этот стих указывает на огромную разницу между человеческими дарами и дарами Божьими. Дом и имение наследства от родителей, а разумная жена от Господа. Притча 19:14. Да, родители передают наследство следующему поколению земли, дома, имущество, часто в виде семейного благословения. Все эти средства предназначены для того, чтобы облегчить жизнь тем, кого покидает их отец. Эти дары хороши и полезны, но им положен предел и во времени, и в пространстве. А что же представляет собой разумная жена? Видите ли, такая женщина – это благословение от самого Бога. Какими бы мирскими благами ни обладал человек, он готов ко всему, если у него есть разумная жена. Так какая же эта жена разумная? Что в ее поведении делает ее такой удивительной? Благоразумие – это добродетель, в которой сочетаются порядок, рассудительность и умение справляться с жизненными трудностями. Поэтому разумной женой все восхищаются. Она относится ко всем с благочестивым почтением. Она обладает божественной мудростью. Она мудро распоряжается своим хозяйством и своей жизнью. Такая жена становится радостью для своего мужа. Она со своим здравым смыслом и благочестивым разумом один из величайших Господних даров для своего супруга. Замужем вы или одиноки, знайте, что благоразумие – это то, в чем внешне проявляется ваше благочестие. Это источник радости для людей вокруг вас. Плоды благоразумия – самодисциплина, предусмотрительность, благочестивая почтительность и здравый смысл проявляются и в вашем поведении, и в вашей речи. Поэтому просите Бога, чтобы Он помог вам. Не спешить с решениями. Благоразумие умеет остановиться и подождать. Просите Бога, чтобы Он помог вам не упускать возможности учиться. Благоразумие не жалеет времени, чтобы учиться. И просите Бога, чтобы Он помог вам не пренебрегать советами. Благоразумие спрашивает перед тем, как действовать.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

0: твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он.
1: Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Жду ли я? Наверное, конечно. Отчего же в сердце холодок, боязни и грусти бесконечной? Почему желанный тот ответ не дает душе отраду? Боже мой, ведь жизни лучше нет для меня, как быть с тобою рядом. Жду ли я от тебя с пути дорог, чтоб скорей твой лик узреть желанный? Ты прости меня, мой добрый Бог, но вопрос застал меня нежданно. Жду ли я? Я знаю, ты придешь. Мне ли в этом можно сомневаться? Совесть шепчет, только ты не ждешь, не желая в этом признаваться. Жду ли я тебя, как ждут родных? Искренно, желанно, с нетерпением, дни считая даже каждый миг, чтоб скорее приблизить то мгновенье. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Ожиданием встречи обгоняя, поджидая у путей дорог, ни на миг один не уставая. Жду ли я тебя, как ждут весенних дней средь снегов сыпучих и метелей, как средь мрака солнечных лучей, средь морозов мартовских капелей. Жду ли тебя, как ждут своих друзей, день разлуки годом измеряя, сохраняя им в душе своей лучших чувств негаснущее пламя. Жду ли тебя, о, добрый мой Христос, чтобы выйти радостно навстречу? Жду ли тебя, как солнце среди грез, как утра в тревожный темный вечер? Жду ли так, чтоб видели вокруг радостное это ожидание, чтоб со мною вместе даже друг загорелся пламенным желанием? Чтобы радость эта разлилась на дела мои и нахождения, чтоб она в глазах моих жила, всем сказав о правде и спасении. Жду ль тебя с любовью такой, чтобы был душе всего дороже. Если вдруг не встречусь я с тобой, счастья дать уже никто не сможет. Нет, не так. Сознание твердит, и больнее от этого и горче, кто же вдруг кого-то полюбив, с ним скорее встретиться не хочет? Кто же это, искренно любя, вдруг забудет о его приходе? Значит, не любила я тебя, представляла это себе вроде. Может, жду прихода твоего, что другая участь так ужасна? Боже мой, мне больно от того, совесть меня судит не напрасно. Боже мой, мне больно от того, что тебе во много раз больнее, взявши тяжесть всех моих грехов. Что за это от меня имеешь? И теперь, когда вот так врасплох, вдруг вопрос меня застал нежданно. Я хочу стоять у тех дорог, чтоб встречать отныне постоянно. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Пусть ответ сомнения не вселяет.

ибо я Господь Бог твой. Держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, и я помогаю тебе. Исайя 41:13. Звучит песня «Плыву в ладье».

Господь говорит: «Я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из вида». Псалом 31:8.

Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебиться ноге твоей, не уснет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Звучит песня «Косари на лугу».

У каждого из нас своя дорога. Бывают и падения, и взлет. Но счастлив тот, кто говорит спасибо Богу за каждый день, в котором он живет. Звучит песня «Счастье на свете».

0: Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенний, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него, и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя, и если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть, за страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь уже сполна. Аминь.
1: Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь – хранитель твой, Господь – сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек».

Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Звучит песня «Там за горизонтом».

научись видеть руку Божью в монотонности серых дней. Когда кажется невозможным продвижение душе твоей, когда давит к земле, как бремя, ежедневная суета, и уходит неслышно время, унося за собой года. Научись ожидать и верить, что у Бога ты не забыт, и откроются в жизни двери, через которые путь лежит. За страданий безмолвных годы не бросай в небеса упрек, не у моря мы ждем погоды, есть у Бога на все свой срок. Он детей своих знает слезы, пусть тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай Его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Тема наших рассуждений – это рабы Божии. Кто они, как рабом Божиим становятся, как они должны себя вести. Само слово «раб», оно у нас ассоциируется с понятием каким? Это бесправие, произвол, это угнетение, непосильная работа. Ну и это все у нас, все эти понятия из истории, да, и отношений людей. Как оно бывает, когда человек попадает в рабство. Он вообще, само положение раб, это собственность хозяина. И это как бы ничего нового нету. Ну, если на сегодняшний день это рабство есть, оно может быть нелегальное где-то. Людей воруют, делают рабами. Ну, а вообще официально, да, рабства нету. В свое время оно было. В Америке было рабство. И особенно там это ярко оно. Это до недавнего времени, 100 лет назад, чуть больше, когда оно было отменено. В Древнем Риме было рабство. То есть это люди, которые лишены были всяческих прав. Хозяин мог распоряжаться рабом как вещью, как своей собственностью. Хорошо, если хозяин хороший. А если хозяин злой, то эти рабы, конечно, они испытывали на себе всю злость и всю ненависть своего хозяина. А вот то, о чем мы будем говорить, о рабстве, быть рабом Божиим, это то, что должно нас радовать, и это наш удел – быть рабом для Бога. Если Он наш хозяин, Он наш господин, Он нами управляет, Его над нами власть, значит, мы просто рабы. Да, мы дети Божии. Да, это положение очень высокое, звание само по себе. Но это то, что делает Бог. А вот мы должны с вами осознать, что мы Божьи рабы. И вот это осознание, оно заставит нас, или побудит нас, точнее, благоговеть перед Богом, безупречно исполнять Его волю. И у Бога с нами, как у законопослушных рабов, никогда никаких проблем не будет. С чего я хотел бы начать нашу беседу? С того, что святые люди и подвижники, они называли себя рабами. Я не буду открывать эти тексты Священного Писания. Достаточно прочитать начало какого-то послания, например, и римлянам, Иуды, послание Петра. Все эти люди, они начинают свое письмо: Павел – раб, Иуда – раб Господа Иисуса Христа, Петр – раб Господа Иисуса Христа. И это очень для них было важно, и для нас сегодня, чтобы мы посмотрели на само начало обращения к Богу и увидели, почему эти люди называют себя рабами. Они видят себя людьми, принадлежащими Богу.

0: То есть они признают, что они собственность Бога. И если это собственность, значит, это положение раба. Самым совершенным вот примером служения раба это является наш Господь Иисус Христос. Мы об этом уже читали, когда говорили о послушании, но сейчас, когда мы говорим о рабстве, то очень важно подметить эту истину. Послание к филиппийцам, известный текст во 2 главе, 6 стих и ниже. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Смирился, был послушен до смерти и смерти крестной». Быть в положении раба – это было решение Христа, решение Сына Божьего. Это не было какое-то подневольное, вынужденное решение, когда деваться некуда. Это был его выбор – быть рабом для Бога. Вообще, это очень трудно вмещается в наше сознание. Бог пришел в этот мир, родился, и он, будучи Бога-человеком, он стал рабом Божиим. Еще в книге пророка Исаии, я как-то вспоминал эти стихи в 49 главе, 52 главе. Давайте мы кратенько, вспомним. Это, можно сказать, евангелист Ветхого Завета. Так о нем, пишут. Вот 49 глава. «И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Да, это 49 глава, 3 стих. И еще. «И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева, в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтоб Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой – сила моя. И он сказал мне, мало того, что ты будешь рабом моим, для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Посмотрите, Бог соделал по согласию и выбору Сына Своего, соделал Сына Своего рабом. Для чего? Здесь история народа израильского идет. Бог говорит, я восстановлю народ израильский, колено Израилево. И не только это. А я имя Твое прославлю и спасение до концов земли. Вот мы здесь разные собрались, не только ж евреи. И мы все спасенные. Ну, дай Бог, чтобы так оно и было. Кто не спасен, есть возможность это сделать сегодня через покаяние, веру. И Иисус стал рабом для того, чтобы народ израильский собрать и спасение до конца земли распространить. Он должен был стать рабом. Вот мы читаем дальше в 52 главе. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». Это так Отец говорит о Сыне Своем, об Иисусе Христе, о Мессии. «Вот раб мой». И в 53 главе мы читаем, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. «Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». То есть раб – это тот, кто исполняет волю своего господина. В данном случае Иисус согласился стать рабом для того, чтобы исполнить волю своего Отца. Неужели не было другого пути, более легкого, не с такими последствиями, как это было у Христа, что он должен был умереть, кровь свою пролить? Разве всемогущий Бог не мог своей великой мудрости решить этот вопрос другим путем. Друзья, если так это произошло, значит, другого пути не было. Иисус Христос должен был стать человеком, потому что возмездие за грех – смерть, и за этот грех должен был кто-то умереть. Грешник не мог умереть, потому что он сам грешник. Животные в Ветхом Завете, по закону Моисееву, они не спасали людей, не освобождали их от рабства греха. Они снимали вину с человека, но человек оставался таким же грешником. Вот должна была быть та жертва, невинная, святая, которая бы не только вину людей на себя взяла, но и освободила их навсегда от рабства греха. И вот этой жертвой стал Иисус Христос. Но для этого Он должен был согласиться быть рабом. И Он прошел этим путем. Друзья дорогие, если Иисус стал рабом, то кто же тогда мы с вами? Мы, грешники, спасенные им. Писание говорит, Он оставил нам что? Пример, дабы мы шли по Его следам. И когда мы говорим о том, что мы рабы Божии, то мы становимся рабами тоже добровольно. Об этом мы сейчас с вами поговорим. Вот здесь еще в послании к филиппийцам написано: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вообще здесь слово «чувствования» не какие-то переживания, там, перемена настроения. Нет, здесь чувствование – это образ мышления. У вас должен быть такой же образ мышления, как был у Сына Божия. А какой? Он, будучи образом Божьим, будучи Богом, согласился быть рабом, согласился исполнять волю Божию. И Он это сделал. Он исполнил волю Отца Своего. И если Христос имел такой образ мышления, то и у нас должен быть такой же образ мышления. Мы во всем должны подражать Христу. И мы знаем о том, что Иисус добровольно это сделал. Мы говорили это в первой беседе. «Никто не отнимает у меня жизнь», – сам Он заявляет, – «но я сам отдаю ее». То есть Он сам согласился стать рабом. И вот теперь, когда мы говорим о том, что мы рабы Божии, друзья, то это тоже наш выбор. Давайте мы откроем послание к римлянам и прочитаем. Когда апостол Павел здесь рассуждает в 6 главе о грехе, о господстве над грехом, чтобы он над нами не царствовал, чтобы мы не были его рабами. И подводя как бы итог этим рассуждениям, 16, 17, 18 стих прочитаем, он так говорит: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Друзья дорогие, оказывается, мы можем занимать только два положения. Или быть рабом греха, или быть рабом праведности. Среднего положения не существует. Если мы не выбираем послушание Богу, грех берет над нами свою власть, и мы становимся его рабами. И если мы думаем о том, что, освободившись от зависимости от Бога, мы становимся свободными людьми, нет, такое не бывает. Очень такая яркая иллюстрация, притча о блудном сыне. Он освободился из-под власти отца и думал, что этим самым он решит все вопросы своей жизни. Он вышел на самостоятельный путь, дорогу, И его путь закончился рабством у хозяина, у которого он пас свиней. И ему деваться некуда было. Но это было то рабство, которое довело его до крайности в его жизни. Он был голодный, оборванный и не имел что покушать. Это то, к чему приходит всякий человек, который не хочет быть зависимым от Бога. Есть только два положения. Как-то Иисус встретился с уверовавшими в Него иудеями, Он беседу с ними проводил, они уверовали в Него. И вот Он проводит беседу с ними и говорит о том, что если вы поверите в Сына Божия, то вы станете свободными. Они говорят, да мы никогда никому рабами не были. Ну, вообще, евреи, они были очень гордым народом были. Ну, и вот эта гордость такая о том, что они особенный народ, отличительный, да, они таковыми являются, но не гордиться, а благодарить Бога за это нужно. А они, будучи под римским рабством, зависимостью Рима, они все еще себя считали, что они свободные. И говорят, мы независимые, мы свободные. А Иисус им простую истину сказал. Всякий делающий грех есть раб греха. Здесь простая, понятная всем истина. Они говорят, нет, нет, мы никогда рабами никому не были. Мы дети Авраама. А он говорит, нет, вы не дети Авраама. Там мы Моисеевы ученики. А он говорит им, нет, не Моисеевы ученики. И что им Иисус ответил? Ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вы его рабы. Это была очень печальная история, как я уже говорил, народа израильского, когда они, думая, что они свободны, были самыми настоящими рабами. И, конечно, то, что сказал им Иисус, у них вызвало сильнейший гнев, злобу. Они хотели его за это побить камнями. И вот здесь мы читаем о том, что кому мы отдаем себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуемся? Знаете, я встретил однажды одного человека в поезде. Мы попутно ехали с Москвы, у нас сутки было. Это бывший летчик, у него два высших образования, он очень много книг начитался. И я стал с людьми беседовать о Боге, о Христе, о Его любви. Он спрыгнул со второй полки и на меня так налетел, что Христос, Он... А я что, просил его, чтобы он меня любил? Я что, просил его, чтобы он умирал за меня? Для того, чтобы теперь обвинить меня в том, что я его любви не принимаю? Я человек свободный. Я человек независимый. Я человек, который сам выбираю и знаю, что мне нужно делать. И я человек, который где хочу, там и буду. Я хочу быть в аду, говорит. И это мой выбор. И никто мне ничего... не сможет сделать. И вы знаете, вот это круглые сутки. Вот сколько мы ехали, я с людьми начинаю говорить, а он еще с такими словами. Я в первый раз услышал, что человек хочет быть в аду. Я говорю, слушай, Валера, остановись. Мы ровесник были. Что ты делаешь? Ты выбираешь ад. А он говорит, а я независимый ни от кого человек. Да нет, ты в рабстве греха находишься. А он что? У него пена у рта была. И он постоянно вскакивал такими словами, ругался, матерился. И вы знаете, я не знал уже, как вести себя с ним. Но Бог мне дал такое терпение, я ни разу ему плохое слово не сказал. Ни разу его ничем не обидел. Я не всегда так веду себя. Но вот на тот момент, ну, дал мне Бог силы. И в конце уже мы приезжаем в Тирасполь. И он уже протрезвел, он немного выпивший. И говорит, слушай, а все-таки ты настоящий верующий. Ты ни разу не повысил голос. Ты ни разу плохое слово не сказал в мой адрес. Я думаю, слава Богу, хоть это он увидел. Что, оказывается, все-таки есть рабы Божии. И вот так люди противятся сознательно Богу, делают свой выбор. И таких людей сегодня немало. И вот здесь перед нами простая истина. Вот кому мы подчиняемся, того вы и рабы. Друзья, вот наш выбор – это наша зависимость. Какому хозяину мы будем подчиняться? Вот мы читаем еще в древней книге «Исход», это история народа израильского, там тоже было рабство. И ну, у людей богатых были тоже свои рабы. И они, это была их, можно сказать, собственность. Даже за то, что ты убил раба, то... Ну, тебе какое-то наказание давали, но больше ничего. Должен был заплатить какие-то деньги, штраф, и не больше этого. И вот закон о рабстве, 21 глава. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. И если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ними жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред судей, пред Богом написано, и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и останется рабом его вечно. Вот здесь, друзья, добровольный выбор. Хозяин понравился, он полюбил его, и говорит: «Люблю хозяина, жену, детей, никуда не хочу уходить. Раз так, пожалуйста, становись к двери», берет шило, делает ему знак. Я не знаю, этот знак для чего делался. Наверное, потом что-то еще и сюда закрепляли. И всем было понятно, что это вечный раб. Он будет рабом вечно. Это что значит вечно? И дети его, и потомство его теперь будут вечными рабами у этого хозяина. Это был его сознательный, добровольный выбор. Почему он такой выбор делал? Потому что хозяин хороший был. Добрый хозяин был. И ему так понравилось, куда идти, рабу. Ему некуда идти. У него дома нет. У него нет имущества. А ему так хорошо у этого хорошего хозяина. И кормит, и не обижает. Ну, а работать что? Надо работать. Везде надо работать. Выйдешь на свободу, там будешь еще больше работать, только на себя. И неизвестно, заработаешь или не заработаешь. А потом, когда обанкротишься, опять придешь к этому хозяину и скажешь: «Возьми меня в рабство». Ну и опять будешь рабом. И он делал выбор: «Люблю хозяина». Вот это иллюстрация того, когда человек выбирает хозяина, своего Господа, и говорит: «Люблю Господа, люблю моего Господина и хочу рабом быть у Него вечно». Это был действительно самый правильный и сознательный выбор, который может сделать человек. И вот мы приходим к тому, что если мы рабы Божии, что мы должны делать? Как вообще мы должны на себя смотреть? Где мы должны себя видеть? Как мы должны себя вести, если мы Божьи рабы? Как один брат говорит: «Я прах и пепел». Но вы знаете, от того, что он прах и пепел, вокруг дышать нечем. Это только слова, а поведение, жизнь совершенно все по-другому. И это очень часто бывают громкие заявления, А осознание того, что ты действительно прах и пепел, никакого нет. Я нашел одну прекрасную иллюстрацию, которую Иисус предложил, преподнес своим ученикам на их вопрос. Господи, умножь в нас веру. Братья и сестры, мы хотели бы, чтобы у нас умножилась вера? Я тоже хотел бы. И вот у них появилось желание. Умножь в нас веру. Это Евангелие от Луки. У кого есть Евангелие, или запишите. Луки, 17 глава, с 5 по 10 стих включительно. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Господь сказал, «Если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Я хотел бы иметь тоже веру, и веру большую, веру сильную. Веру, которая бы, ну, творила чудеса. И если скажете горе сей, пересадись и исторгнись в море, и она послушалась бы вас. Но если реально так воспринимать то, что сказал Христос, то если бы несколько человек имели такую веру, то наш ландшафт постоянно бы менялся. Кто-то любит равнину, а кто-то любит горы. Один сегодня выровнял, другой завтра горы выстроил. Я думаю, что все мы понимаем, что не о горах и долинах идет речь. Речь идет о каких-то великих делах, которые люди могут совершать. Ну, например, Иисус посылает учеников с благовестием и говорит им, ходите, проповедуйте Царствие Божие, больных исцеляйте, слепых, слепым давайте зрение, а мертвых что? Воскрешайте, бесов изгоняйте. И вы знаете, простые ученики, рыбаки пошли и проповедуют, исцеляют, бесов изгоняют. Они сами себе дивятся, как они могут это делать. Они делали это именем Христа. И они пришли ко Христу и радуются, Господи, и бесы нам повинуются. А Иисус говорит им, не радуйтесь, что бесы вам повинуются. Радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. А они, как, ну, как малые дети, радовались таким великим делам. Ну, мы бы тоже с вами радовались этому. И вот они еще просят, Господи, умножь в нас веру. Им что-то еще не хватало. Им хотелось еще что-то большее делать. И вы знаете, Иисус им предложил вот такую, ну, притчу или историю для рассуждения. Давайте мы просмотрим ее, то, о чем сказал Господь. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего? Значит, первое, это раб тяжело работает. Эта работа очень тяжелая. Пахать или пасти скот целый день. И когда человек отработал целый день, что ему хочется? Отдохнуть. Это участь раба, тяжело работать. Нравится нам тяжело работать или нет? Да нет, не сильно. Когда ты уже надрываешься, когда ты уже изнемогаешь, когда ты уже, ну, вот-вот готов упасть – с сестрой одной здесь беседую. Она очень трудно ходит, тяжело зарабатывает деньги и уборкой занимается. То есть моет, убирает. И я, говорит, столы мою так, вот оперлась об стол и вытираю. Нравится это сестре или нет? Нет, ей больше тут нравится сейчас. Я уверен в этом. Тяжело работать вообще никому не нравится. Всегда у нас возникает вопрос, почему я тяжело работаю? Неужели мне больше всех надо? Как-то похороны у нас были, нужно было могилу выкопать. Договорились с братьями. Ну, а братья, как всегда, молодые, заняты. И пришел один дедушка. Ну, ждал-ждал, нету никого. Ну, он забил 4 колышка, 1 на 2, и давай копать. А земля твердая, сухая, и вот он копает, устал. И говорит, потом он рассказывает, мне такие мысли приходят. Ну, что я тут старик один, мне что, больше всех надо? А потом, говорит, я вспомнил, о, со мною Господь, хорошо. И дальше, говорит, копаю, устал, вспотел. И опять мне эти мысли. Да что мне больше всех надо? А потом мне мысль пришла. Ой, так мы, оказывается, не вдвоем, не только здесь Господь. Тут еще и сатана пришел и нашептывает мне. И я говорю, отойди от меня, сатана. И снова в землю врылся. Ну, тут пришли братья его, дедушка, отдыхай, все, быстро выкопали могилу. Знаете, это посещает нас всех, да? Ну что мне больше всех надо? Почему я больше всех страдаю? Почему я больше всех должна вот с утра до вечера работать? Многодетная мама, мал-мало меньше, у кого-то за 5 лет 6 детей. И вот она бела света не видит, как белка в колесе. Знаете, что такое белка в колесе? Ну, кто-то старший видел это, а молодые не видели. Раньше в аэропортах... Я в Луганске жил, когда-то и в молодости летал. И вот там такая большая клетка. И в этой клетке такой круг. И белка в этот круг заходит и начинает бежать. Чем быстрее она бежит, тем быстрее круг крутится. И ну, у нее ума-то не хватает. И вот она хочет быстрее, она на месте. Вот белка в колесе, бежит, весь день бежит и на месте. И смотришь, ничего не сделал, а бежал весь день. Вы знаете, я вот таких мам очень сильно почитаю. Я готов перед ними склонить голову. За то, что у них такой тяжелый труд, который они несут. И вы знаете, если это без Бога, если ты не понимаешь, что ты раб Божий и делаешь дело Божие, это просто непосильный труд, под которым можно согнуться и не выпрямиться. Но когда ты понимаешь, что ты Богу принадлежишь и что ты раб Божий, ты будешь эту работу выполнять. Значит, рабство – это тяжелый труд. Пашет или пасет. И вот этот раб напахался и приходит домой. А хозяин отдыхал, после обеда поспал. Такой весь чистенький, беленький, не уставший. И он говорит рабу, а теперь приготовь мне покушать. Друзья, справедливо? Пора возмутиться. Да ты совести не имеешь. Да как так можно? Это вообще не по-человечески. Это не по-человечески. Приходит муж, ну он работал целый день за компьютером. Он же работал целый день, программы там составлял, устал. Жена говорит, я с работы пришел, а ты дома целый день сидела. И уселся и говорит, ну, давай, послужи мне. пора бы возмутиться жене. Да ты совесть имеешь. Я целый день как белка в колесе. Подожди, а что ты делала вообще? Ничего не изменилось в доме. Наоборот, еще грязнее стало. И посуда недомытая. И вообще, что ты делала целый день? И он задает вопрос. Она бегает и одному, и другому, и третьему, и всем надо раду дать. И она не успевает. А он еще задает вопрос. А что ты делала? Вот я работал, да. И после работы, и после ужина мне положен что? Отдых. А ты должна убрать. Ты же дома, ты же не работаешь. И вы знаете, это очень часто так бывает в семьях. Мужья себе на уме, что они работают. А их жены, они ничего не делают. Ну, очень просто. Нужно оставить на один день мужа дома. И, наверное, он тогда поймет, что такое работа с детьми. Я вам предлагаю это сделать. Когда выходной день, муж не на работе. Скажите, слушай, муж, я хочу сегодня к маме съездить. Я вечером приеду. И тогда, наверное, муж по-настоящему оценит, что такое работа с детьми. Просто потом жена должна всю ночь до утра работать, чтобы навести порядок после мужа. И вот это рабство, да? Тяжело работает, а потом еще и служит другому. Это вообще несправедливость. Но раб спокойно служит господину. Да, приказано. Приказ нужно выполнять. Он понимает, что он раб. Он идет, обслуживает хозяина, подает ему соль, салфетки, перчик, все, приборы. Кушай, дорогой. Потом вот салфетка тебе, еще и вытерет хозяину, да, чтобы красиво выглядел. Все, иди отдыхай, хозяин. И он служит другим. Нравится нам или нет служить другим? Братья и сестры, вот Христос пришел с учениками, вечеря у них перед своими страданиями. Апостолы, здесь Иуда, с ними еще предатель и Господь. И вот они собрались вместе. По восточному обычаю такие праздники, они прежде всего должно было быть омовение ног. Это, ну, как обязательный атрибут. Почему? Пыльные дороги, жарко, холодной водой омыл ноги, как-то температура спадает, тебе легче. И это прилично было. Хозяина нет. А кто-то должен умыть ноги. Они все это понимают. Они знают об этом. И вот сидят друг на друга и смотрят. А где же слуга? А где раб? А где тот, кто будет умывать нам ноги? И вы знаете, никто не берется за это дело. Наш Господь берет полотенце, умывальницу. И начинает умывать им ноги. Одному, второму, третьему. Им неловко. Они краснеют, но молчат. Когда к Петру подходят, а Петр, он же не может молчать. Вот, ну, есть такие натуры, что молчать не могут. Они обязательно должны сказать что-то. В попад или не в попад, это уже другой вопрос. И вот он так. Господи, все, не умоешь ног моих вовек. Как ты? А что ж ты не брался? Мог бы, да, Господь сказать, но он этого не сказал. Он решил быть служащим до конца. Ну, потом, когда он ему объяснил, то Петр говорит, Господи, баню мне сделай. И голову, все, помой меня полностью. Вы знаете, вот Иисус закончил эту процедуру и говорит, я Господь и Учитель умыл вам ноги. И вы должны умывать ноги друг другу. Но обычно мы, баптисты, ноги не моем друг другу, да? Каждый себе. Но есть такие вот направления религиозные, где моют ноги друг другу. И я не считаю, что это плохо. Я думаю, что это нормально. Но лучше было бы, когда я пришел в гости к кому-то, и мне помыли ноги. Знаете, обычно, когда мы на библейских курсах разбираем это Евангелие, и курсанты меня спрашивают, а мы должны умывать ноги друг другу? Я говорю, должны. А почему мы не моем? Я говорю, нет проблем. Я живу по такому адресу. Я вас жду. Еще ни один не пришел. Служить другим. Друзья, это наша задача. Это нормальное положение раба. Служить ближнему. Я уже напомнил о том, что я по молодости там и родился, жил на Луганщине. В Луганске жил, это моя родная церковь, откуда вот и Влад Залкин, это мой земляк. И раньше по домам собирались, молитвенных домов не было, и мы теснили 100 членов церкви. Воскресные дни, где-то чуть большие дома, среди недели, ну, поменьше. Кондиционеров не было. Я молодой проповедник, когда проповедовал, переживал сильно. Мне было 17 лет, когда я начал проповедовать. И жарко, дышать нечем. Лето, кондиционера нет, как я сказал. И вот всем жарко, а проповеднику особо. Я еще не успел выйти, как я чувствую, по мне течет. К концу проповеди носки можно было выжимать. Ну и вот мы пришли на молодежное общение. Холодно, осень, болото, там немножко грязь к нему. Ну, кто помыл, кто не помыл, как-то так вот, обувь. Ну, пришли на молодежное общение. Выходим мы после разбора. Я как руководитель молодежи. Выходим, смотрим. Вся наша обувь чистая. Вся, ну... Так красиво-красиво помытая, вытертая и положенная к радиатору, и вся сохнет. Мы вышли, так смотрим друг на друга. Кто ж это сделал? А разбор был в доме пресвитера нашего, Голубова Василия Андреевича. И он был дома. Он не пришел к нам на разбор, поучать нас, как нужно ноги умывать друг другу. Он просто взял... И помыл нашу обувь. Кто-то это заметил. И говорят, Василий Андреевич, как? Он помыл. Нам неудобно было эту обувь одевать. Но до того приятно это было. Одел сухую, чистую обувь. Не важно, что мы пока дошли до остановки, она снова стала грязная. Я не забуду этого примера. Примера служения. И он делал это очень просто. Не надо было ему об этом говорить, напоминать. Он знал, что он должен был делать. И еще, друзья, хозяин поужинал, раб его обслужил, все так красиво, все хорошо. Ну, пора бы хоть спасибо сказать. И мы читаем о том, станет ли он благодарить раба своего? Не думаю. Удивительно. Помочь человеку, все сделать, пахать, работать, обслужить. А, еще тут такой момент. Ешь и пей сам, обслуживай сам себя. Обслуживай сам себя. Не жди, что это кто-то должен делать для тебя. Ну, вообще, мы мужья разбалованы, я за себя говорю. Я прихожу домой, я понимаю, что меня должна обслужить вот моя возлюбленная. Если нет, дочка. И если нету их, ну, для меня это целая проблема. Я вообще, нет настроения кушать даже. Надо ходить, что-то искать, подогреть. А оно там перекипело, там что-то упало. Там... И пока я себе приготовлю, всякий аппетит пропадает. Да думаю, лучше в посте побыть, когда их дома нет. Мы разбалованы в этом отношении. А вот здесь раб сам себя обслуживает. Знаете, так, один молодой человек женился, пришел домой, а теща их приняла. Ну все, он пришел к невесте домой. Все, садитесь. И рассервировал стол, все поставил, приборы, все на место, салфеточки. И они, вот это зять, вот это у нас зять. Ох, Удивительно. Ой, как нам теперь хорошо будет. А он все сделал и говорит, посмотрите, да, красиво, ну да. Запомнили? Да. Говорит, чтобы каждый день так было. Раб обслуживает сам себя. Вот это положение раба. Он не ждет, что ему должны давать. Он понимает, что ему никто ничем не обязан. И вот это еще одно, да, вот интересный такой штрих в этой истории. Следующее, как я уже сказал, он не ожидает благодарности. Вы представьте себе, вы помогли человеку, ну, поднесли ему там груз, чемодан, а он, ну, поставь сюда, иди дальше. Совести нету. Как он может так? У нас все наше «я», вы знаете, вот поднимается. Да чтоб я ему больше поднял чемодан, да, и так далее. Вот если в наш адрес мы не выслушиваем благодарности, друзья, для нас это очень печально. Мы в следующий раз этому человеку не захотим что-то делать. Он не сказал мне спасибо, а я так старался для него. Или бывает даже так. Пришел, посетил, там, может быть, что-то принес. А зачем ты принес? Ну, как зачем? Ну, я тебя не просил. Ну, ладно, поставь там. О, какое у нас настроение? Все испорченное на долгое время, да? В следующий раз мы не захотим прийти к этому. Он не поблагодарил и не сказал мне спасибо. Один подходит ко мне человек с жалобой. Брат, я говорю, что за проблема? Вы представляете, ты представляешь, шел навстречу мне брат и не сказал мне здравствуйте. И вы знаете, он уже 2 дня покоя не имеет. Сон у него ушел, не может заснуть. Ему не сказали здравствуйте. Что такому человеку сказать? Я говорю, ну, слушай, а кто ты такой, чтобы все с тобой здоровались? А он смотрит на меня, говорит, а вы что, все такие? А говорю, а ты что, в центре земли, что ли? Что все перед тобой должны, Иван Иванович? Здравствуйте. Кто ты вообще такой? Ты знаешь, если бы ты ко мне подошел и сказал, слушай, шел навстречу мне проповедник и сказал мне здравствуйте. И ты бы этому удивился. О, мне бы это обрадовало. Ты должен удивиться, когда с тобой здороваются. А если с тобой не здороваются и не благодарят, ты считаешь, что это нормально. Ты лучшего не заслужил. Ты раб, ты не имеешь права на благодарность. Ты не имеешь права претендовать на благодарность. Из истории одной бабушки. Очень хороший член церкви у нас. Она, ой, приветствуем, Василий Григорьевич, приветствуем. Наш добрый пастырь. Я говорю, вообще добрый пастырь только Христос, а я иногда злой бываю. Она, да ну, неужели? Я говорю, мы все злые бываем в каких-то моментах. И вот она со всем уважением, ну и... хочет помочь чем-то. Ну, пожилые люди хотят же помочь. С деревеньки. Ну, в деревне не каждый день купаются. Она на кухне помогает. И сестры говорят, слушай, что ж ей сказать, чтобы она ушла? Ты старая женщина, ей уже за 75 лет. Под 80. Как ее оттуда выпроводить? Как? Это проблема. Обидится. Естественно, обидится. Вроде бы она и трудится, и наш добрый пастырь, ну, а со старыми людьми, пожилыми тоже бывают проблемы. Точнее, бывает, что не бывает. И вот она вроде бы делает, трудится, ну, мешает. Ходит тяжело, где-то что-то не то сделает, понятно. Человек пожилой. Ну, я думаю, как же им помочь? Зашел на кухню. называю ее по имени и говорю: «О, и здесь наша сестра». И спрашиваю сестер: «Она полезна здесь, трудится?» Сестры: «Да». Сами думают, как бы она ушла. Ну, я говорю: «Слава Богу, в таком возрасте». И вот вы знаете, она поняла намек. Хоть и старая женщина с деревни, но очень хорошо все поняла. Все, моет руки, снимает фартук, выходит во двор молитвенного дома и говорит: «Василий Григорьевич, вы меня обидели». Но я молчу. Она говорит: «Вы меня унизили». Но я молчу. «Вы меня оскорбили». Но я молчу. «Вы меня убили». Но я молчу. «Вы меня стерли с лица земли». И знаете, вот таким эпитетом обложила меня. Ну, я думаю, вот это я. Вот это я в свои под 80. Чем больше возраст, тем оно выше. Я говорю: «А что же я вам плохое сказал?» «Слава Богу, сказал, что сестра полезная». «Нет, я поняла». «Ну, слава Богу, что вы поняли». Ну, в конечном итоге она попросила прощения и так далее. Вот кто мы с вами. Чтобы узнать, кто мы, нас просто нужно немножко зацепить. И тогда все станет на место, что есть на самом деле. Знаете, друзья, мы такие рабы, пока с нами на «вы», пока с нами здоровается, пока нас обслуживают, пока нам все дают, вот тогда мы такие хорошие рабы. Как только с нами по-другому, о, держись, брат. Вот этот раб, он даже не требовал благодарности, не ждал. Он не считал, что он достоин благодарности. Это положение раба. И еще последнее здесь, братья и сестры. В конце что этот раб говорит? «Я раб, ничего не стоящий». Как ничего не стоящий? Да ты же тяжело работал. Да ты же других обслужил. Да ты сам себя обслужил. Да ты даже и благодарности не потребовал. И в конце ты должен в смирении сказать: «Я раб, ничего не стоящий. Сделал только то, что должен был сделать». Братья и сестры, давайте мы себя напишем вместо раб. Раба свое имя напишем. И применим эту всю историю к себе. Тогда мы будем настоящими рабами Божьими. Насколько мы способны и готовы на это? Я еще раз напомню о том, что это был ответ Христа на вопрос учеников. «Господи, умножь в нас веру». Оказывается, это первый шаг веры, когда ты понимаешь, что твой Господь, твой хозяин, когда ты признаешь Его господство над собою и видишь себя в положении раба. Это первый шаг веры. Для того, чтобы передвигать горы, нужно сначала научиться работать, служить другим, обслуживать себя, не ждать благодарности, дать себе должную оценку: «Я раб, ничего не стоящий», а потом уже думать за что-то больше. Если мы этим путем не прошли, как Бог может нам доверить больше? Вот эта иллюстрация, она очень хорошо открывает нам, что такое настоящее подчинение Господу, что такое быть рабом Иисуса. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Одной из важнейших задач христиан является сохранение Богоприсутствия в церкви и в личной жизни. Именно к этому стремилось наше братство с первых дней его образования.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Исаия – советник. Несмотря на то, что Ахаз был нечестивым царем иудейским, о котором написано, что он даже сделал литые статуи ваалов и совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом Израилевым. 2 Паралипоменон 28:2-3. Господь из любви к Иерусалиму и к дому Давидову послал пророка Исаию ободрить перепуганного Ахаза, вышедшего к водопроводу верхнего пруда в Иерусалиме. До Ахаза и жителей Иерусалима дошел слух, что войско сирийское расположилось в земле Ефремовой на границе с Иудеей, чтобы вместе с войском израильским предпринять поход на Иерусалим. Послушный Господу пророк со своим сыном, носящим предзнаменовательное имя Шеар-Яшув, остаток возвратится, встретил царя Ахаза и объявил следующее. «Наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина». И продолжал Господь говорить Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия, «Слушайте же дом Давидов. Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? И так сам Господь даст вам знамение. Сидева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обо имя царями ее». Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. Исаия 7, 4 стих из 10 по 17 стих. Ахазу для утверждения в вере давалась возможность спросить у Господа знамения в доказательство, что ни Сирия, ни Израиль не причинят ему вреда, а сами перестанут существовать. Ахаз лицемерно отказался искушать Господа, потому что он решился обратиться за помощью к ассирийскому царю Фелассару III, невзирая на пророческое предупреждение, что Ассирия принесет Иудее не помощь, а опустошение. В Библии читаем следующее. «И послал Ахаз послов Феглав-Филосару, царю Ассирийскому, сказать, «Раб твой и сын твой я, приди и защити меня от руки царя Сирийского и от руки царя Израильского, восставших на меня». И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царя Ассирийскому в дар». И послушал его царь Ассирийский. И пошел царь Ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил. 4 Царств, 16 глава, 7 по 9 стих. В дни Факея, царя Израильского, пришел Феглав-Филосар, царь Ассирийский, и взял Ион, Авел-Беф-Мааху, и Эанох, и Кадес, и Асор, и Галаад, и Галилею, всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию. 4 Царств 15, 29. Царь Ассирийский покорил Сирию и Дамаск, а Иудея во главе с Ахазом покорилась ему до такой степени, что по приказу Ахаза первосвященник Урия во дворе дома Господня отстранил медный жертвенник, построенный при Соломоне, а вместо него поставил подобный тому, какой имеют цари ассирийские. Покорился политически и духовно. Потом запер двери дома Господня и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме. 2 Паралипоменон 28-24. И когда умер Ахаз, то его похоронили в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых. 2 Паралипоменон 28-27. По смерти Ахаза воцарился сын его Езекия, о котором написано, что «делал он угодные в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его». Он не только отворил двери дома Господня и возобновил их, но провел настоящую реформацию, уничтожая все языческое. Даже медного змея, сделанного Моисеем по указанию Господню, Езекия разбил и превратил в прах, потому что евреи сделали его предметом поклонения, кадили ему и называли его Нехуштан. 4 Царств 18:4. Но в политике Езекия поддался чуждому влиянию и решил заключить союз с Египтом против Ассирии, который добровольно покорился его отец Ахаз. Союз, разумеется, заключался тайно. Но Богу были открыты замыслы князей иудейских, и он послал пророка объявить народу. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху». 30 глава, 1 стих. В Ассирии в то время царствовал Синахирим, сын Саргона II, овладевшего Самарией. Поскольку, понадеявшись на помощь Египта, Езекия отказался платить дань Ассирии, Синахирим выступил против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. 4 Царств 18:13. Египет не пришел на помощь. Езекия испугался, смирился и попросил прощения. «Виновен я. Отойди от меня. Что наложишь на меня, я внесу». 4 Царств 18:14. Синахирим потребовал 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Царю Езекии пришлось отдать не только все серебро и золото, какое нашлось в сокровищницах, но даже снять золото со столбов и дверей дома Господня. Но Синахирима это не удовлетворило. Он потребовал полной капитуляции. Оказавшись в безвыходном положении, Езекия обратился к пророку Исаии, чтобы помолился о народе, и сам пошел в храм молить Бога о заступничестве. Вскоре Езекия получил через пророка Исаию божеский ответ, который заканчивался такими словами. «Так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала, той уже дорогою, которую пришел возвратиться. И в город сей не войдет, говорит Господь». 4 Царств, 19 глава, с 32 по 33 стих. «И произошло непредвиденное. В одну ночь умерло в войске ассирийском 185 тысяч воинов. Синахирим с остатком войска возвратился в Ниневию, где был убит своими старшими сыновьями». После этого Езекия заболел, и пророк Исаия пришел к нему с указанием, чтобы он сделал завещание для своего дома, ибо он умрет. Но Езекия слезно умолял Господа о продлении его жизни, и пророк пришел к нему с вестью, что Господь сохранит его от царя Ассирийского, и что он проживет еще 15 лет. Даже предложил Езекии для укрепления его веры попросить у Господа знамения, и Езекия попросил необычайного, чтобы солнце отступило назад, Бог и это сделал. Вавилонский царь Бередах Баладан прислал своих послов поздравить Езекию с выздоровлением и, вероятно, заключить с ним союз против Ассирии, которая изгоняла как его отца, так и его с царского престола. Езекия показал вавилонским послам все свои сокровища, какие остались, и свое вооружение. Нужно помнить, что царь Озия, прадед Езекии, поставил на башнях Иерусалима искусно придуманные машины для метания стрел и больших камней. 2 Паралипоменон, 26 глава, 15 стих. Подобные машины только лет 400 спустя употреблялись римлянами под названием баллисты и катапульты. Вавилоняне ушли довольные виденным в Иерусалиме. Пророк Исаия пришел к царю, спросил его о приходящих к нему и что он показал им, и возвестил Езекии слово Господне. «Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, — говорит Господь. И возьмут и сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». От Исаии, 39 глава, с 1 по 7 стих. Надежда Ахаза на Ассирию, а не на Господа, чуть не погубила Иудею, а надежда Езекии на Вавилон довела страну до пленения Вавилонского. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: «Вера и жизнь». Духовная статья.
3: Любовь Бога спасающая. Библия говорит: «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна, глава 3, стих 16. На основании истин, содержащихся в этом отрывке и во всем Священном Писании, можно с уверенностью говорить,

он может возвратиться в это состояние. Спасение – ответ Бога на обреченность человека на вечную погибель, как на величайшую экзистенциальную нужду. Человек – творение Божье, а значит, он или под Богом, и тогда счастлив, или он сам себе господин, и тогда несчастен. Человек может выбрать одну из двух альтернативных возможностей господства – теономию, богозаконие, то есть находиться под законом Божьим, или автономию, самозаконие, быть под своим собственным законом. Автономия – желание определять, что правильно, а что нет, прерогатива Бога, является сутью греха. По предназначению Бога человеку положено находиться под влиянием добра и делать добро. Он был сотворен в праведности, святости и истине. Ефесянам глава 4, стих 24, Колоссянам глава 3, стих 10. После грехопадения все радикально изменилось. Человек оставил свое первое положение и оказался во власти дьявола и духовной смерти. Очевидно, что Бог в своем творческом акте творения предназначил все человечество в лице Адама к этому первому положению, к праведности, святости и истине. Так как Творец создал человека объектом своей любви, то предназначение человека – жить в этом славном измерении блаженства и любви. Первое положение гарантировало людям не только совершенные взаимоотношения с Творцом и друг с другом, но и совершенные чувства, стремления и действия. Бог еще прежде создания мира предназначил все человечество для жизни в измерении вечного блаженства. Очевидно, после грехопадения это предназначение не изменилось, так как любовь Божья к людям не изменилась. Мы не находим в Священном Писании никакого разделения человечества на предопределенных и непредопределенных к вечному блаженству. Более того, Бог добровольно определил себя как того, кто зовет к спасению. Иезекииль, глава 18, стих 32. «И стучит в сердце». Откровение, глава 3, стих 20. «А не того, кто предопределяет к гибели». Господь остался близким к человеку и не лишил его способности искать, ощущать и находить его самого. Деяние, глава 17, стих 27. Божья любовь, являющаяся сутью завета спасения, ищет, зовет и делает все, чтобы мы вернулись к Нему. Иисус обещает каждому верующему место в Его Царстве после ответа на призыв веровать в Бога и в Него. Иоанна, глава 14, стих 1. Он говорит: «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Иоанна, глава 14, стих 3. «Быть там, где Он» – явное указание на вечное блаженство. Это соответствует Божьей воле, чтобы все имели жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Воля, которая предопределила изначальное положение человека, предопределила также и средства для возвращения человека в это исходное положение. Более того, она определила и возможность человеку стать новым творением во Христе. Спаситель Иисус Христос – идеал, на который следует равняться. Бог нас предопределил быть подобными образу Сына Своего. Римлянам, глава 8, стих 29. То есть быть такими, как Он, и находиться там, где Он. Положение «быть там, где Он» начинается уже здесь, на земле, с обращения ко Христу, следование за Ним везде и всегда. Господь и сегодня всегда там, где нужда, особенно в спасении. Он ест и пьет с мытарями и грешниками, исцеляет больных и зависимых, помогает беженцам, защищает бедных, вдов и сирот, привлекая их к себе, чтобы в вечности все были там, где Он. Божье воплощение, Филиппийцам глава 2, стихи с 6 по 8, было добровольно и спасительно для всего человечества, потенциально для каждого, но эффективно только для каждого, принявшего спасение во Христе. Бог – Спаситель. Любовь Бога – спасающая, потому что Бог – Спаситель любит свое творение, человечество, и ждет его возвращения к себе. Бог говорит о себе как о единственном спасителе человечества. «Я Господь, и нет спасителя, кроме Меня».

0: Исход, глава 43, стих 11. «Спасение дается только в Иисусе Христе, ибо нет другого имени под небом данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Деяния, глава 4, стих 12. «Только Его возвысил Бог десницей Своей в начальника и спасителя». Деяния, глава 5, стих 31. «И Он истинно Спаситель мира, Христос». Иоанна, глава 4, стих 42. «Любовь Бога спасающая, потому что Сын Божий Иисус – подарок Божьей любви для всех людей». Иоанна, глава 3, стих 16. Апостолы утверждают: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем мира». 1 Иоанна, глава 4, стих 14. Само имя Иисус означает «Яхве спасает». Ангел Господень объясняет Иосифу, мужу Марии, матери Иисуса, значение прихода Мессии. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея, глава 1, стих 21. Ангелы объявили Иисуса Спасителем после рождения Его в этот мир. Луки, глава 2, стих 11, подобно как и слушающие Его слова. Иоанна, глава 4, стих 42, а также ранняя церковь. Деяния, глава 5, стих 31. Апостол Павел учил, что Христос является Спасителем Церкви в настоящем, Ефесянам, глава 5, стих 23, и будущем, Филиппийцам, глава 3, стих 20. Весь план Божьего спасения, изложенный в Священном Писании, имеет один единственный центр – Господа Иисуса Христа. Он один является активным первоисточником и первопричиной, виновником спасения вечного. Евреям, глава 5, стих 9. Со времени грехопадения явной целью Бога было и осталось дать спасение всем людям. Это и является главной причиной прихода Иисуса. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 9. Любовь Бога спасающая, потому что спасение центрально для всей миссии Иисуса Христа, пришедшего в этот мир, чтобы найти и спасти погибших. Луки, глава 19, стих 10. Любовь находит свое высшее выражение в подвиге Иисуса на Голгофском кресте, где Он умер за всех людей. Римлянам, глава 5, стих 8. 2 Коринфянам, глава 5, стих 15. Титул «Спаситель» определяет как Бога, так и Иисуса. 1 Тимофею, глава 1, стих 1. И суммирует христианское учение о Боге в его отношении к людям. Момент обращения всех приходящих к Христу считается моментом спасения. Титу, глава 3, стих 5. Божья любовь, Иоанна, глава 3, стих 16, и его благоволение, Луки, глава 2, стих 14, универсальны в предложении спасения каждому человеку, родившемуся в этот мир. Иоанна, глава 1, стих 9. Но эта вечная Божья любовь не остается на уровне благоволения, а выражается на уровне благодеяния, спасающей любви Иисуса Христа, как зачинателя и причины спасения вечного. Евреям, глава 2, стих 10 и глава 5, стих 9. Бог многомилостив. Спасающая любовь Бога основана на Его природе как любящего и милосердного. Христианская идея милосердия покоится на распространенном в Ветхом Завете слове «хесед», которое обозначало «любящая доброта» или «преданная любовь», в греческом переводе «елеос» – «сочувствие», «жалость», «сострадание», по-латински «вульгата», «мисерикордия», «милосердие». Даже при отступлении народа израильского Бог продолжал быть милосердным и многомилостивым. Числа, глава 14, стих 18. На основании этих качеств Господь всегда прощал грехи кающихся людей. Свою милость любви Бог обещает в Своем завете. Он оказывает свою заветную верность через любящее посвящение своему народу, независимо от их ответа или праведности. Второзаконие, глава 7, стихи 7 и 8. Милосердие – это не только выражение отношения, оно активно. Любящий Бог изливает благость на свой заветный народ. Он активен в своей любви. Псалом 17, стих 51. Второзаконие, глава 5, стих 10. Божья любовь вечна, как и его природа. Он сам сказал о себе, что он Господь. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Исход, глава 34, стихи 6 и 7. Бог любит нас вечной любовью, как творение, созданное по подобию Его. Бытие, глава 1, стих 27. Образ Божий присутствует в нас из-за неэгоистичной, дающей природы Бога. Бог любит нас потому, что Он сам может дать нам, или за то, что Он может сделать из нас. Его любовь – чувство неэгоистической заботы и решение действовать по отношению к нам таким образом, чтобы это способствовало нашему благополучию. Так как любовь – дело активное, то есть благодеяние, мы видим, что Бог не только относится положительно к объектам своей любви, но Он также действует к их благу, величайшим из которых является спасение. Бог верен завету с людьми. Любовь Бога спасительна, потому что Всевышний верен своему вечному завету, данному людям. Несмотря на то, что Адам нарушил заповедь любви своим грехопадением, Господь продолжил свой завет с человеком. Это видно из того, что Он выполнил свою часть условий завета. Наказал человека отделением от себя и падением всего, что находилось под ответственностью человека. Бытие, глава 3, стих 17. Самым трагичным последствием непослушания стала возможность вечной погибели. Как сказано, смертью умрешь. Бытие, глава 2, стих 17. Поэтому спасительная Божья любовь привела в действие завет искупления. Этот завет, предложенный Адаму, проходит через все обновленные заветы и достигает своего апогея в славном Новом Завете Бога с людьми. Смерть Христа за грехи всего мира – реализация этого завета, главным продуктом которого является возможность нового творения во Христе. Продолжение завета как новозаветная возможность спасения – инициатива Божья и дело Бога. Его благодатная любовь совершила спасение вечное для всех и каждого. Иоанна, глава 3, стих 16. Господь через Духа Святого призывает людей и, работая в каждом сердце, приглашает вернуться к Нему благодаря Новому Завету. Так что в совершении спасения у человека нет никаких заслуг. Бог определил нас не к совершению, а к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 9. Спасение – дар Божий, исключающий даже малейший намек на заслугу с нашей стороны. Ефесянам, глава 2, стихи 8 и 9. Спасение – активное действие Господа, получение же его – лишь принятие предложенного. Дающий – активно любящий, принимающий – объект этой любви и милосердия. Возможность получения – дар Божий, и даже сама возможность веры, как волевого акта, Богом данная способность, так что получение спасения никак нельзя причислить к разделу дела или заслуги. Завет искупления, совершенный Христом – единоличный подвиг. В своей спасительной любви Иисус один пошел на крест. Он один взял на себя грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29. Он один умер за грех и таким образом за всех людей. Иисус один славно воскрес для оправдания нашего. Он зовет, приглашает, принимает нас и дает спасение. Получение этого спасения – не наше соучастие или вклад в него, а принятие милости, совершенного Христом спасения. Поэтому нам нечем хвалиться, как только Господом. 1 Коринфянам, глава 1, стих 31. Слово Божие показывает нам, что спасительная любовь Бога очень личная. Господь говорит лично к каждому сердцу, сообщая свое благоволение. Миссия Иисуса – взыскать и спасти погибшее каждого индивида. В притче о потерянной овце, Луки, глава 15, стихи с 4 по 7, Иисус показывает, что Ему дорога каждая личность, нуждающаяся в спасении. Спаситель Иисус Христос приглашает каждого из нас в близкие отношения с Ним, в Божий завет любви. Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Откровение, глава 3, стих 20. Иисус, мотивированный любовью, проявляет инициативу, чтобы спасти каждого человека. Условие для получения спасения – отворить дверь сердца, то есть возлюбить Бога всем разумом, сердцем и волей. Этот ответ любовью на Божью любовь и есть возвращение к оригинальному состоянию блаженства – прийти домой к Отцу. Разделение трапезы с Иисусом говорит о близких личных отношениях. Это пребывание с Христом и в любви Его – суть спасения и стойкости святых. Об этой благой принадлежности и говорит Иоанн математически четко и ясно. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна, глава 5, стихи 12 и 13. Любовь Бога спасающая, потому что Он предназначил всех людей к вечному блаженству. Он – Спаситель, Он – многомилостив, Он верен завету с людьми. Наш ответ взаимной любовью возвращает нас к Отцу домой. Доктор Виктор Цандер.
1: Вера и жизнь.
2: Я ждал. Я ждал, хотя и не всегда терпеливо, когда Бог пошлет мне подходящего человека. Я верил, что Он сделает это. И все же, честно говоря, мне нелегко было бороться с одиночеством и сердечной болью. На это ушло много времени. Я назвал этот период выживанием. Часто я ощущал себя человеком, пережившим кораблекрушение и оказавшимся посреди бескрайнего океана с надеждой на то, что когда-нибудь перед ним появится земля или корабль. Может быть, вы чувствуете себя одиноким и несчастным, но это пройдет. Используйте это время для того, чтобы учиться, взрослеть, становиться все более и более достойным любви. Не сдавайтесь. Соберитесь силами. Укрепляйте тело, разум и дух. Готовьтесь к тому дню, когда Бог подарит вам человека, которого вы полюбите всей душой. Из книги Каная Вуйчича «Любовь без границ. Путь к потрясающей счастливой любви».
1: Вера и жизнь.
0: Одиночество – это не тогда, когда вы ночью просыпаетесь от собственного завывания, хотя это тоже одиночество. Одиночество – это не тогда, когда вы возвращаетесь домой и все лежит так, как было брошено год назад. Хотя это тоже одиночество. Одиночество – это не телевизор, приемник и чайник, включенный одновременно для ощущения жизни и чьих-то голосов. Хотя это тоже одиночество. Это даже не раскладушка у знакомых, суп у друзей. Это поправимо, хотя и безнадежно. Настоящее одиночество, когда вы всю ночь говорите сами с собой. И вас не понимают. Для меня одиночество – это когда жизнь полна людей, а душой зацепиться не за кого. Михаил Жванецкий.
1: Вера и жизнь.
2: Рай сердца. Эмоциональная отстраненность и дефицит общения приводят к душевному одиночеству. В начале 20 века в газетах появилось сообщение из Херсона. В нем говорилось о том, что 20 крестьян были осуждены и повешены за нападение на усадьбу помещика. Льву Николаевичу Толстому тогда было уже 80 лет. Он продиктовал в фонограф: «Нет, это невозможно. Нельзя так жить. Нельзя так жить. Так жить нельзя. Каждый день столько смертных приговоров, хотя всем кажется, что это так и должно быть. Нет, так не должно быть. Так жить нельзя». В современном мире миллионы сирот, беспризорников и одиноких людей. Не менее страшная трагедия нашего времени – это скрытая безотцовщина, скрытое сиротство и одиночество. Ведь даже при живых родителях можно оказаться сиротой. К сожалению, и при живых мужьях многие жены ощущают себя вдовами. Ведь эмоциональная отстраненность и дефицит общения приводят к душевному одиночеству. Не случайно в Америке создана ассоциация кибервдов – женщин, чьи мужья попали в зависимость от компьютерных технологий. Самая же страшная форма сиротства и одиночества – духовное сиротство, разобщение с Небесным Отцом. Биографы Софи Лорен приоткрыли нам одну из тайн сиротской жизни этой знаменитой женщины. Ей посчастливилось увидеть своего отца всего лишь несколько раз в жизни. При ее рождении он на короткое время появился в больнице, а после надолго исчез. В свое время он соблазнил ее мать, а затем, как это часто бывает, предательски ее бросил. Он оставил ее с новорожденной девочкой, обрек их обеих на унижение и насмешки жителей маленького итальянского городка. Софи впервые увидела своего отца, когда ей было 5 лет. Она хорошо запомнила, что он был высоким и красивым. Он подарил ей игрушечную машинку, на которой было написано ее имя. Получив этот подарок, я в слезах убежала в свою комнату, вспоминала Софи Лорен. В будущем, став знаменитой, она будет получать множество роскошных и дорогих подарков. Однако, по ее признанию, эта маленькая синяя машинка заняла в ее сердце особое место. Всю свою жизнь Софи Лорен стремилась заполнить пустоту и покинутость, которые образовались в ее душе из-за того, что она росла фактически сиротой, без отца. «Я очень горжусь тобой, моя девочка». Эти слова, сказанные однажды отцом, она запомнила на всю свою жизнь. О чем мечтала эта успешная, красивая и талантливая женщина? «Мечтой всей моей жизни было иметь отца», — с грустью признавалась она. Но ее отец оказался сентиментальным предателем. Сила откровения христианства заключается в том, что, несмотря на одиночество и покинутость, несмотря на реальность земного сиротства, каждый человек имеет привилегию обрести любящего отца, завязать настоящую дружбу с тем, кто не предает и не изменяет. Старец Силуан Афонский, размышляя о духовном сиротстве, однажды написал: «Душа моя жаждет Бога живого. Душа моя снова ищет возможности насладиться Господом. О, непостижимая милость Божия! Из праха создал Господь человека и вдунул в него дыхание жизни, и душа человека стала родная Богу». В начале 17 века в Чехии разразилась война между католиками и протестантами. Она вошла в историю как 30-летняя война. В это же время на периферии военных действий в дупле Старой Липы сидел человек и на обрывках бумаги что-то писал. Он писал о том, что в людях, от естества своего стремящихся все выше и страстно ищущих нечто более возвышенное, неискоренимо стремление к добру. Это был школьный учитель и пастор Ян Амос Каменский. Гений в области педагогики и образования оказался бездомным, сиротствующим странником. Эпохе того времени была присуща тоска по порядку и гармонии. Ренессанс раскачал мышление человека, раздвинул границы культуры и искусства. Однако потомкам эпохи Возрождения достались в наследство не только открытия и невиданные шедевры искусства, но и столь же неведомое прежде ощущение потерянности и пустоты. Люди становились сиротами, духовными сиротами. Ян Амос Каменский лишился родного дома, когда ему не было и 10 лет. После смерти родителей его взяли на воспитание родственники, жившие в соседней деревне. Закончив школу так называемых «моравских братьев», Ян отправился изучать богословие в тогдашний центр кальвинизма, в Германию, оттуда в Амстердам. И после 2 лет странствий пешком вернулся в Моравию. По некоторым свидетельствам, шел налегке. Все, что у него было, он отдал за рукопись запрещенного труда Коперника об обращении небесных сфер, которую тайком выкупил у жены одного из немецких профессоров. То, что пришлось пережить Каменскому, трудно описать словами. Сначала от страшной чумы умирает его жена Магдалина. Затем умирают двое его любимых детей. В этот период своей жизни великий педагог и напишет трактат «Скорбный». В душе Каменского царила ночь. Гнетущее одиночество и беспросветная мгла окутали его сознание. Он потерял все. Осталось лишь то самое дупло в старой липе, которое вырубили для него друзья. «Ты думаешь, сердце у меня железное?» В отчаянии возопил он однажды к Богу. И вдруг там, в дупле старой липы, в одиночестве и мраке, он услышал небесный голос, который трудно было не узнать. «Вернись в дом сердца своего и запри за собой дверь. Там ты найдешь меня». И он послушался. Он возвратился в тайную комнату своего сердца и в слезах обратился к Господу. Там, в глубине своей души, он нашел его. Соединившись с Господом, одинокий Каменский обрел рай сердца. Ад, который царил вокруг, был побежден в его сердце божественной силой. После этого, во время скитаний по Моравии, Каменский начинает писать книгу, которую называет «Лабиринт мира и рай сердца». Эта книга представляет собой аллегорическую поэму о страннике, который обошел весь мир и понял, что бессмысленно искать земного счастья и блага, но лишь тот, кто ищет одного Бога, есть самый счастливый человек, достигающий истинной цели жизни – вечного соединения с Создателем. Ян Каменский обрел настоящего отца и рассказал о нем другим. В Евангелии содержится удивительный эпизод из жизни Иисуса Христа. «Бывши спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Луки, глава 17, стихи 20-21. Все попытки найти Царство Божие и обрести рай сердца в какой-либо среде, стране, обществе, церкви обречены на провал. Фарисеи ожидали, что приход и победа настоящего Мессии будут молниеносными, что он свергнет власть Рима и установит тысячелетнее царство в Израиле. Но у Христа был совершенно иной план. Царство Божие придет тихо и незаметно, без пышности и великолепия. Оно не будет видимо человеческому глазу, ибо придет непосредственно внутрь духовной среды Израиля, внутрь человеческого сердца. Христос Бог говорил о себе. Пишу эти строки и вспоминаю о судьбах русского писателя Льва Толстого и украинского поэта Тараса Шевченко, ведь они были сиротами. Будущему гиганту мысли, великому писателю, было всего лишь 1,5 года, когда умерла его мать, отличавшаяся чистотой, набожностью, лучистыми глазами. В 7 лет Толстой потерял и отца. А сиротство есть сиротство. Как бы тебя ни опекали, оно оставляет свои шрамы в судьбе человека. Не из-за сиротства ли так трагично и сложилась семейная жизнь гениального художника слова? Не этим ли частично объясняется его паническое бегство из родного дома на закате жизни? Судьба украинского поэта Тараса Шевченко тоже сироты, достойна не меньшего участия и сожаления, а его талант — уважения. Но внимательно вчитываясь в строки знаменитого Кобзаря, начинаешь ощущать в его творчестве дух сиротского пессимизма и отчаяния. Очень часто мы ищем Царство Божие во внешних обстоятельствах. Мы ожидаем, что ощущение счастья и мира придет тогда, когда мы достигнем чего-то в жизни, когда изменятся правители и законы. Царство Божие должно наступить для нас приметным образом, и это будет когда-то. Мы постоянно живем в ожидании внешней стабильности. Однако, как учил старец Силуан Афонский, Душа, которая в полноте познала Господа и усладилась им, уже ничего другого не пожелает и ни к чему не прилепится на земле. И если бы ей предложили царство, не захочет она, ибо любовь Христова так сладка и так радует и веселит душу, что и царская жизнь усладить ее уже не может. О, братья, нет ничего лучше любви Божией, когда Господь согреет душу любовью. Царство Божие внутри человека – это когда одинокая, раздвоенная и сознающая себя недостойной и несчастной душа обретает благодать Христову. Такая душа переживает внутреннее исцеление от духовного сиротства и обретает рай сердца. Ибо, как говорил Августин в своей исповеди, «Ты, Господи, создал нас для Себя, и наши сердца метутся, пока не успокоятся в Тебе». Автор Иван Лещук.
1: Вера и жизнь.
2: Мы можем избавиться от болезни с помощью лекарств, но единственное лекарство от одиночества, отчаяния и безнадежности — это любовь. В мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше тех, кто умирает от того, что им не хватает любви. Одиночество и ощущение, что ты никому не нужен — самый ужасный вид нищеты. Мать Тереза.
1: Вера и жизнь.
0: Солнце над Гаваоном. Методы естествознания неприменимы к сфере чудес. И проблема здесь отнюдь не с чудесами, как пытаются внушить нам материалисты, а с ограниченностью научного метода как такового. Чудеса, по определению, уже произошедшие единичные события. Естественно-научные же исследования имеют дело с повторяющимися явлениями, наблюдаемыми в настоящее время. Означает ли это, что мы в принципе не можем изучать чудеса? Вовсе нет. Просто одиночными событиями прошлого занимаются другие науки. В частности, сходные по своему методу криминалистика и история. Они принимают во внимание вещественные доказательства, артефакты, свидетельства очевидцев, письменные источники и тому подобное. Каким, к примеру, экспериментам, наблюдениям или измерениям мы можем установить, кто победил в битве под Ватерлоо? Наполеон, Веллингтон или Блюхер? Но это вовсе не значит, что мы не можем иметь достоверных сведений о поразительном исходе этого эпохального сражения. Точно так же мы не можем экспериментально подтвердить или опровергнуть факт воскресения Иисуса из мертвых. Но проблема, опять же, не с самим фактом, а с рамками применимости методов естествознания. Это единичное событие прошлого, и для его изучения необходимо обратиться к историческому исследованию. Так что не стоит, скажем, пытаться доказывать или опровергать с позиции естествознания достоверность текста «Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог амореев в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Аиалонской!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Книга Иисуса Навина, глава 10, стихи 12 и 13. Ведь сказано же: «И не было такого дня ни прежде, ни после того», глава 10, стих 14. Но и считать это утверждение безосновательным тоже не стоит. Отзвуки этого события мы находим во множестве источников, как фольклорных, так и письменных, начиная с Геродота. Выясняется, что у множества народов, населявших Евразию, существует предание о неимоверно долгом дне, в то время как на американском континенте и в Западной Африке все источники упоминают исключительно долгую ночь. Таким образом, речь идет о реальном событии, при котором одна сторона Земли освещалась солнцем, вторая же пребывала в тени. Более точно установить положение рассветной границы удалось с открытием британского антрополога Джеймса Фрезера. У горных племен восточного Фиджи он обнаружил ритуал, связанный с преданием о том, как солнце долго не заходило за горизонт. что соответствует времени около 9 часов утра на Ближнем Востоке, и подтверждается восточноафриканским преданием о солнце, отказывавшемся взойти. Сопоставление же календарных систем разных народов позволяет датировать это явление периодом с 8 по 15 мая 1448 года до Рождества Христова. Доктор Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
0: Зависть. Что такое зависть? Это чувство досады и раздражения, вызванное успехом, превосходством или благополучием ближнего. В глазах зависти всякий успех ближнего – преступление. Завистник, видя другого человека счастливым, сам немедленно становится несчастным. «Завистливый по чужому счастью сохнет», – гласит народная мудрость. Кто из смертных полностью свободен от зависти? Это пагубное чувство – краеугольный камень окружающего нас мира. Не свободно от зависти и сердце плотского христианина. Дела плоти известны – это вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия. К таким верующим писал апостол: «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Другими словами, не обманывайте себя и людей, говоря им, что вы возрожденные дети Божьи. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Иногда зависти удается свить себе теплое гнездо в сердце того или иного духовного работника. Это, надо сказать, отличная черта зависти. Другие грехи, подобные зависти, вызываются окружающим нас злом, а зависть, наоборот, может возникнуть как реакция на чистые дела и святые подвиги. Чем, например, вызвана была зависть в сердце Каина? Недостойные ли и богоугодные жизнью Авеля, его брата? А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Корей, Дафан и Аверон позавидовали духовному авторитету Моисея и Аарона. Саул покушался на жизнь Давида. Вавилонские сатрапы пытались избавиться от Даниила. Зависть не прошла мимо врагов самого Христа, ибо знал Пилат, что первосвященники предали его из зависти. Грех зависти не ходит в одиночку. Поддавшись чувству зависти, человек не способен уже сопротивляться и другим чувствам – осуждению, клевете, ненависти. Так было, когда первосвященник и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки на апостолов и заключили их в народную темницу. Ибо всякий труд и всякий успех в делах производят зависть. Если зависть овладевает сердцем верующего, то она пресекает его дальнейший духовный рост. Поэтому Священное Писание повелевает новообращенным верующим отложить всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Если зависть проникает в церковь, то она парализует и разрушает всякую духовную работу. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Поэтому не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Зависть способна неблаготворно воздействовать и на физическое здоровье человека. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Где же избавление от такого пагубного порока? Как исцелиться от этой мучительной духовной проказы? Путем глубокого сердечного сокрушения, покаяния, постоянного пребывания во Христе, путем подражания Христу. Христу все завидовали, Он же не завидовал никому. Любовь не завидует. Автор Павел Рогозин из журнала «Вера и жизнь», март 1981 года.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее», и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы

Видя, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят Ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись».

Евангелие от Матфея, глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они – слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит? Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа,
имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят Ему ученики Его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7, и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились». И набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.

0: Евангелие от Матфея, глава 16. И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: „Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.
1: Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на 7 камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии полночь.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Я для нашего рассуждения предлагаю прочитать из первого послания апостола Петра со 2 главы 11 стих. 1 Петра, 2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Братья и сестры, наше рассуждение я хотел бы разделить на две части. В первой части мы поговорим о семье, а во второй части мы поговорим о Христе. Вот апостол Петр пишет о том, что призвание верующего человека – идти по следам Христа. Но вот находясь уже несколько дней в лагере, я имел этот стих всегда так вот в памяти своей и рассуждал, что нужно сделать, чтобы я и моя семья, мы шли по следам Христа. Ну и во-первых, братья и сестры, конечно, нужно отметить, что наши дети идут по следам родителей. Наши дети идут по следам отцов и матерей. Что такое след? След – это отпечаток чего-нибудь. Я думаю, мы с этим словом знакомы, потому что, находясь, может быть, в лесу, особенно в зимний период, мы где-то увидели заячий след. Это отпечаток зайца. Или, допустим, мы говорим отпечаток ноги или отпечаток колеса автомобиля. Наши дети идут по следам родителей. Вы знаете, в общем-то, мое служение больше оно относится к молодежи, так вот, там у себя в Америке. И иногда встречаюсь с таким вот выражением, но чаще всего-то говорят родители, говорят, да молодежь у нас сегодня так

Вот если мать такая, то и дочь будет такая. Если сын такой, то и... Если отец такой, то и сын будет такой. Вот вы посмотрите, библейские примеры. Иаков обманывает отца своего. Проходит время, братья или сыновья Иакова обманывают родного брата Иосифа. Кроме того, они посмели обмануть своего отца. То есть определенный закон сения и жатвы. Братья и сестры, вот когда мы с вами читаем о царях иудейских, то там есть такое вот выражение, повторяющееся очень часто. Ну, допустим, царь Иоас, это был благочестивый человек, делал угодное в очах Господа. Умирает Иоас, воцаряется сын его Амасия. Ему было 25 лет, молодой человек. Он становится царем, и мы читаем, он во всем поступал так, как отец его. То есть он пошел точно по следам отца. Ну или, допустим, умирает Амасия, воцаряется Азария, это уже внук Иоаса, и мы читаем, ему было 16 лет, молодой человек. Он делал угодное в очах Господа во всем так, как поступал Амасия, отец его. Братья и сестры, и если дальше мы будем прочитывать книгу царств, то мы заметим, что эта закономерность, она практически везде соблюдается. Допустим, царь Манасия делал неугодное в очах Господних, пролил много невинной крови. Вместо него воцаряется Амнон, и он пошел, написано, тою же дорогой, которую ходил отец его Манасия. Братья и сестры, и в положительном смысле, и в отрицательном смысле дети идут за своими родителями. Вы знаете, друзья, след застывший очень тяжело стереть. Я за 2 дня до уезда в Америку, в Россию сюда, заливал у себя бетон. Сзади патио, впереди перед домом. И вы знаете, ну заливали мне специальная компания. И когда они закончили работу, я заметил, что один человек остался стоять. Вот он оперся на дерево и вот просто стоит. Я подошел к нему и спрашиваю, а вы чего не уезжаете домой? Он говорит, я здесь сторожу, чтобы никто не оставил своего следа на свежий бетон. А как вы думаете, братья и сестры, почему? Потому что однозначно, если этот след застынет, его стереть будет почти невозможно. Да, если кто-то попытается сделать что-то, стереть, то будет очень некрасиво. Думаю, братья и сестры, вот если в жизни мы оставили какой-то нехороший отпечаток, да, покаяние можно принести, Господь прощает, но, друзья, отпечаток может все-таки остаться. Вы знаете, вот есть такое хорошее стихотворение. Автор выразил вот эту вот мысль. Вот однажды мальчик в доме незавидных детских лет в доме всех приметил, кроме одного, папаши нет. На дворе была зима, и увидев он отцовские следы, подумал, чем заняться в эту зимнюю пору. И как не на чем кататься, он устроил сам игру. След папашин он примерил. Совпадает? Хорошо. След во след и так пошел. Может быть, кто и заметил, как он мерил и шагал. Как всегда такие дети, он был худеньким и мал. Но он вдруг остановился, шаги мерить прекратил. Дом большой перед ним открылся, где написано «трактир». Что тут делать он не знал. Как войти он мало думал и уже внутри стоял. Видит на столах бутылки, люди пьют, затем едят. На него с досадой, пылкой, с удивлением глядят. Тут отец себе не рад и думал, а как же он нашел? И скричал, тебе что надо? Ты зачем сюда пришел? Перепуган через меру, мальчик дать ответ начал. То следы я, папа, мерил, вас нечаянно нашел. Марш отсюда, а то всыплю. И отец кулак сжал. Мальчик только дверью скрипнул и скорее домой бежал. Рассказывать дальше не буду, друзья. Ну вот, очень хорошо изображена вот эта вот ситуация. Он пошел по следам отца, он не мог прийти в другое место, как только там, где находился отец. Друзья, у меня маленькие дети, вот только 2 детей. В переживании, вот и слушая вот проповеди братьев, нелегко быть родителями, конечно. Но одно я понял, друзья, дети будут идти по моим следам. Однажды я переехал в дом молитвы, это был не воскресный день, примерно под вечер. Не знаю, почему так получилось. Открываю дверь дома молитвы. Внутри было темно, и я успел заметить маленького мальчика. Чем он занимался? Он поставил пипитру и регентует. Ну, в общем-то, я наблюдал 10 минут, так, через щель. Точно как отец. Я удивился. Даже движение рук точно как у отца. Друзья, он подходил к пианино, давал тональность, он выходил. В доме молитвы никого не было. Я так и не понял, как он там оказался. Я там автомобиля не видел. Однозначно, он на машине не ездит. Но я понял, он подражает своему отцу. Он пошел по следам отца. Братья и сестры, сегодня ему 14 лет. Он играет молодежному хору на фортепиано. Он будет регентом, похоже.

И вы знаете, я иногда так вот думаю, вот у нас много вопросов, а как же так сделать, чтобы дети были верующими? И вот мы сегодня в посте и молитве, понимаю, и об этом молимся. Дети идут по следам отца, какова мать, такова и дочь. Какой след оставляю я в церкви? Братья и сестры, вы помните, о Павле написано, что вера его и по смерти говорит еще. То есть след веры Авеля остался на года. И даже мы спустя вот тысячелетия читаем об этом. Я в эти дни рассуждал об одной семье. Вот хотел бы предложить и вам эту семью. Вот. Они очень мало в Библии сказаны. Это 25 глава, книга Паралипоменон, первая книга. Там идет речь о том, что Давид отделил 24 череды певцов, назначенных на служение по жребию. Ну и там мы читаем, что был отделен Асаф, его семейство, Иман и Едифун. И вот такой человек по имени Иман. Может быть, для кого-то это имя не совсем знакомо. В 4 стихе перечисляются имена этого сыновей этого человека. И в 5 стихе написано: «Все эти сыновья Имана прозорливца царского, по словам Божьим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Иману 14 сыновей и 3 дочерей». Вот, кстати, в лагере был вопрос в отношении рождения детей. Якобы в Ветхом Завете женщины, они не стремились иметь много детей. Ну, друзья, вот, по крайней мере, хотя бы одна эта семья уже является примером. У Имана было 17 детей. Я не знаю, здесь в лагере есть человек, у которого есть 17 детей? Может быть, нет. Хотя я знаю семью, в которой есть 22 ребенка. Знаю пару семей, где 17 детей. Может быть, и вы знаете. Я не знаю, друзья, будет ли у меня 17 детей. Наверное, нет. Друзья, кто знает? А вот, друзья, даже, может быть, не от количества детей, а от качества воспитания. Вы посмотрите, чем они занимались. «Все они под руководством отца своего пели в Доме Господнем с кимвалами, псалтырями и цитрами, в служении в Доме Божьем, по указанию царя Ильясафа, Идифуна и Имана». Обратите внимание, у Имана был семейный оркестр. Как вы думаете, братья и сестры, 17 детей в лучших музыкальных инструментах, чтобы играли, это легко или сложно? Это сложно. Вы знаете, у нас в семье 7 детей у родителей. Мы тоже 10 лет имели семейный оркестр. Немножко мне знакома эта ситуация. Я помню, когда мне было 6 лет, меня папа отправил в музыкальную школу. Я ее закончил. Все в нашей семье закончили школу. Признаюсь, друзья, ходить в музыкальную школу не хотелось. Но, знаете, отец мой получил разрешение работать на дому, он закройщиком работал. И даже в это, милость Божия, он усматривает. И каждый раз, каждый день он отвозил по очереди детей в музыкальную школу. Братья и сестры, затрата времени, сил и средств. Да, для того, чтобы дети были в церкви, ну и по крайней мере играли на музыкальных инструментах, нужно вложить. Братья и сестры, это вложение дается очень трудно. Я помню, нам отец говорил: дети, сегодня у вас много музыкальных инструментов. Если вы хотите, я вам куплю еще по одному. Проблема не в этом. Я когда рос, он рассказывает свою историю, я сильно хотел играть на музыкальном инструменте. Но семья была бедная, они жили на Украине, в Одесской области. Детей в семье было 8. Мне сильно хотелось играть на гармошке, на баяне. Не было инструмента. У меня отец копал, то есть мой дедушка, да, копал колодцы. Чтобы скопать один колодец, нужно было работать месяц вручную. Вы представляете, какая это трудоемкая работа. Один баян стоил 25 рублей. И работа скопать колодец тоже 25 рублей. Но вы знаете, друзья, вот мне папа говорит, в нашем селе находился один человек, у которого был баян. И я решил брать у него уроки. Прихожу, играю, позанимаюсь, прихожу домой, баяна нет. Сделал картон бумаги, нарисовал клавиши и вперед. Хозяин добрый и радушный, гостей почетных себе звал. Ну, есть такая вот песня. И давай практиковаться. Не было инструмента. И однажды мне отец говорит: Петька, все, следующий колодец копаю, получаю 25 рублей, 24 рубля будут твоими, покупай баян. Месяц работы за баян. И он говорит: я помню, получил эти деньги и 6 километров до магазина без остановки, туда и обратно. Друзья, я вспоминаю этот рассказ и думаю, у меня так не было. У меня был сразу инструмент, друзья. И я думаю, что среди вас тоже много музыкантов. Нелегко, братья и сестры, это дается. И вы посмотрите, у этого человека было 17 детей, и они все под руководством отца. Я представляю, отец руководит палочкой, и все его дети. Как вы думаете, отцу было приятно смотреть на этих детей? Однозначно.
Однозначно, друзья. Ему было приятно смотреть, хотя тут не написано про жену этого человека, про Имана. Но мне хочется думать, друзья, похоже так было, что она тоже принимала в этом участие. Если жена не хочет этого, вряд ли бы, наверное, у него-то получилось воспитать всех детей. Братья и сестры, ну вот авторитет отца в семье был, под руководством отца. Отец руководил семьей. Вторая мысль. 87-й псалом, он написан этим человеком, хозяином этой семьи, Иманом. Написано «Учение Имана» из Архитянина. Для пения. Он сочинял песни, был поэтом, похоже. И вот, судя по этому псалму, я определил, что жизнь этого человека, отца многодетной семьи, была сложной. Я читать псалом не буду, можете прочитать. Но там такие вот моменты есть. Вы посмотрите, что он говорит. «Господи Боже, спасение моего, днем и ночью вопию я пред Тобою». Оказывается, он молился. Он не только учил детей играть на инструментах. «Да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему». И еще один стих. «Рано утром молитва моя». Оказывается, он рано утром вставал. И, возможно, прежде чем поднимать детей своих с постели, он уже помолился Богу. Братья и сестры, вот на основании вот этой вот позиции, твердой позиции, как муж, как глава в семье, он смог вырастить всех своих детей. Сегодня, друзья, мы живем в особое такое вот сложное время, особенно в деле воспитания детей. Это public school, то есть вообще образовательные школы, вот допустим, вот у нас в Америке, и много трудностей. Это навязывание вот этой вот идеи свободы человека даже по отношению от родителей. Братья и сестры, нам нужно быть таким, как Иман. Вы посмотрите, в третьей книге царств, когда написано про царя Соломона, о его мудрости, написано, что он был умнее, простите, мудрее Ефана из Архитянина и Емана. Да, то есть Соломон был умнее этого человека. Умнее. Братья и сестры, до Соломона Еман был мудрым человеком. Оказывается, для того, чтобы вырастить детей, нужно еще иметь мудрость. Да, этот человек был не только молитвенником, он был мудрым человеком. Братья и сестры, он был, кстати, потомок Корея и сынов Кореевых. Итак, братья и сестры, вот семья Имана. У нас был такой стих, вот мы рассуждали о том, что человек наполнил колчан свой стрелами, и он не останется в стыде, когда будет говорить с врагами в воротах. Все-таки что это означает? Думаю, что где-то и буквальный смысл. Я думаю, что если бы враги подошли к дому Имана, они бы, наверное, остались в стыде, если бы все 17 человек вышли с инструментами. Друзья, остались бы в стыде. Кстати, в Ветхом Завете есть такая военная тактика, библейская военная тактика, когда моавитяне, аммонитяне и обитатели горы Сиира вышли на войну против Иосафата, царя иудейского. Какую военную тактику избрал Иосафат? Он выставил певцов впереди. И поэтому они не остались в стыде, когда их встретили враги. В прошлом году в Москве я познакомился с братом из Киргизии. Может быть, кто-то его знает. Служитель церкви. Ну, так вот в беседе он мне говорит: ты знаешь, у нас сейчас вот военное положение. Ну, может быть, вы знаете, да, особенно город Ош, там другие города, там население очень взбунтовалось. И он говорит: ты знаешь, Вениамин, мы такой случай пережили, страшно и в то же самое время благословенны. Я говорю: ну расскажите. Он говорит: однажды утром, ну может не утром, может где-то к обеду, так вот, мы увидели, что толпа безумствующей молодежи движется по направлению к нашему дому. Они сжигали все на своем пути. Дымовая шашка, дом в пламени. Переворачивали автомобили, полностью все дома друг за другом. И мы поняли, что следующая очередь наша. А у него, точно не помню, около 10 детей, то есть немало. И он говорит: я вбежал в дом, собрал всю семью, говорю: надо помолиться, мы останемся без дома. Да еще кого-то из нас могут убить. А получается так, что их дом на перекрестке улицы находится, их дом первый, затем несколько домов верующих, потом молитвенный дом идет. Если они начнут с нашего дома, то они дойдут до молитвенного дома, и это будет страшно. Что делать? Какую тактику избрать? И он говорит: мы помолились. Я наблюдаю, что будет. И вот толпа этой молодежи приближается. Когда они дошли до перекрестка, говорит: я вывел всех своих детей. Ну, у него полный колчан детей, да. Он вывел всех своих детей, поставил их около ворот, один за другим. Он говорит: у меня они рождались, ну, практически каждый год, один за другим. Я их всех выставил, и вот у нас встреча с врагами, останемся в стыде или нет. И как только они приблизились, я дал команду, и они закричали: здравствуйте,
те остановились как копаны. Здравствуйте, ну вот так вот, представляете, детский хор. И вдруг была команда обходить квартал. И она говорит, они раз развернулись направо, пошли и обошли квартал. Обошли мимо молитвенного дома и пошли дальше. Наш квартал остался цел. Братья и сестры, тот, кто наполнил колчан свои стрелами, он даже в буквальном смысле не останется в стыде, когда будет говорить с врагами у ворот. И они стояли у ворот. Братья и сестры, сегодня вот у нас молитва об этом, и я вот ко второй части перейду. Апостол Павел пишет, мы к тому призваны, чтобы идти по следам Христа. Если мы, как родители, будем идти по следам Христа, то дети пойдут по этой же дороге. Но куда ведут следы Христа? Некоторые люди разочаровываются в христианстве. Знаете почему, друзья? Потому что они думали, что следы Христа поведут туда, куда им хочется. Но оказывается, в жизни они встретились с обстоятельствами, куда следы Христа ведут туда, куда им не хотелось. Вы помните известный пример, когда на Благовестии братья и сестры проповедовали. Подходит человек и спрашивает, вот у меня однокомнатная квартира, а если я покаюсь, мне дадут трехкомнатную? А брат говорит, у вас отнимут и ту, которую вы имеете, возможно. Друзья, человеку неудобно, неудобно. Вот давайте мы посмотрим, куда ведут следы Христа. Я вот просто перечислю. Они ведут к смирению, он смирил себя до смерти креста. Это путь христианской семьи. Бедный родитель, вифлеемские ясли – это смирение. Они ведут к послушанию следы Христа, быв послушен до смерти. Следы Христа ведут к прощению, отче, прости им, умирая, прощать. Мы вчера о прощении вот слышали проповедь. По этим следам, кстати, пошел Стефан и вся церковь Христова. Следы Христа ведут к изучению Слова Божия, ибо Христос всегда говорил «написано». Следы Христа ведут к молитве. Написано так, и разошлись все по домам, он пошел наверх горы помолиться. Следы Христа ведут к посту. Постивший 40 дней залкал, вот у нас сегодня пост. Следы Христа ведут к благовестию, мы читаем, и ходил Иисус по всей Галилее, благовествуя Царствие Божие, уча в синагогах их. Следы Христа ведут к преображению, они ведут к страданиям. Помните, мы читаем, и пришли в селение, называемое Гефсиманием. Да, это путь церкви. Вам дано не только веровать, но и страдать за Христа. 1 Коринфянам 4:9. Ибо нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов, для человеков. Следы Христа ведут к воскресению. Его нет здесь, Он воскрес. Как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. Ну и, наконец, друзья, следы Христа ведут к вознесению, ведут на небо. И Он собрал их и вознесся в виде их на небо. Братья и сестры, да, это последний след, который оставляет церковь на земле перед восхищением. Да, будет время, когда Христос придет за своей церковью, потому что сам Господь при возвещении гласе Архангела сойдет с неба, и мертвые воскреснут, и вместе мы будем восхищены на облаках. И вот у нас сегодня пост и молитва, друзья, понимаю о наших семьях, о том, чтобы Господь благословил нас, и чтобы мы оставляли в семьях добрые следы. По крайней мере, это мое желание, друзья, так вот, по отношению к самому себе, оставлять те добрые следы, потому что их стереть сложно, и чтобы Бог нас в этом благословил. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Юные пилигримы», читает Любовь Шпика.
2: Глава 9. Доспехи и битва. Наш пилигрим встал рано, сердцем полным надежды. Он решил не уходить из дома, пока не видит мистера Сирла или его дочь, и поджидал в гостиной, пока они спустятся вниз. Внимание Марка сразу же привлекло то, чего он никогда раньше не видел — полный комплект доспехов, висевших на стене. Пока он рассматривал их и любовался различными частями, к нему незаметно подошел хозяин дома. «Это прекрасные доспехи», — сказал мистер Сирл. «Такие носили во времена крестовых походов, когда воинственные паломники отправлялись в Святую Землю. Возможно, ты никогда не слышал о таком?»
3: «Нет, сэр», — скромно ответил Марк. «Здесь есть шлем, защищающий голову, кольчуга, прикрывающая тело и грудь, увесистый меч и остроконечный щит. Ты обратил внимание на красный крест на нем?»
2: Во взгляде мальчика отражался живой интерес. «Мы еще не закончили сражение», — сказал старый джентльмен в своей своеобразной, свойственной ему манере. «Три наших старых врага — мир, плоть и дьявол — сидят в засаде, чтобы напасть на нас, а святая земля, которую мы надеемся достичь, все еще впереди. Мы должны быть вооруженными пилигримами, да и воюющими пилигримами тоже».
3: «Прошу вас, продолжайте, сэр», — сказал Марк, когда старый джентльмен умолк.
2: «Мне так хочется знать об этих вещах. Видишь ли, наш вождь не послал нас в бой беззащитными. У нас есть шлем надежды на спасение, чтобы греховные сомнения не ранили голову. Затем броня праведности будет охранять нас. Мы можем быть полны знания и совершенно правы в своей вере, но если мы поддадимся преднамеренному греху, то какая польза от здравости головы, когда сердце пронзено огненной стрелой? Не должны мы пренебрегать ни поясом истины, ни обувью для наших ног, чтобы быть готовыми проповедовать Евангелие мира.
3: Это часть доспехов, которую я не понимаю», — произнес Марк.
2: — Нет. Задолго до того, как проживешь столько же лет, сколько я, ты поймешь это на собственном

«Я не могу этого сказать», — ответил джентльмен. «Этого я сказать не могу. Есть много людей, которые не могут преодолеть небольшие трудности, но продолжают свой путь к небесам, вздрагивая и пугаясь самых незначительных из них. Но меня поражает, что, надев все остальные доспехи Бога, они пренебрегли обувью для ног». Продолжая рассматривание небесного арсенала, мы подходим к самому чудесному, самому могущественному оружию — духовному мечу, который есть Слово Божие. Оно сверкало так ярко и было таким острым в дни раннего христианства, что многие были завоеваны им в различных частях мира. Старое идолопоклонство быстро рассыпалось перед ним. Но когда великий враг обнаружил, что ему невозможно противостать, он придумал план, чтобы повредить его действию. Он сделал странные ножны, покрытые драгоценными камнями и золотом. И имя этим ножнам было «Суеверие». В них на протяжении многих веков было погребено Слово Божье. Хотя проблески его сияния вспыхивали то тут, то там, оно было почти совсем скрыто от глаз людей. Наконец, Уикфер, Лютер и другие реформаторы, многие из которых отдавали за истину свою кровь и жизнь, извлекли его из роковых ножен. При его обнажении оно вновь вспыхнуло яснее и засверкало так, что стало видно почти по всей Европе и осветило далекие берега нового света. И теперь последнее, к чему мы приходим. Это щит веры. Без этого ни шлем, ни броня не могли бы противостоять стрелам врага. Апостол Петр в минуту страха отбросил его в сторону, и тотчас же его праведность была пронзена насквозь. Наша вера драгоценна не только в битве. Мы опираемся на нее, когда отдыхаем, и когда берем воду из источников спасения. Только под прикрытием этого щита мы можем поднести ее к нашим жаждущим губам. Эллен спустилась по лестнице с Библией в руке, той самой Библией, которую Марк так ценил, и с которой так неохотно расстался. «У меня не хватило бы духу лишить тебя этого», — сказала она. «Возьми ее и храни, и пусть она будет твоим лучшим утешением и путеводителем». С какой благодарной радостью Марк спрятал Библию за пазуху, и с каким могущественным сердцем спустя час отправился просить у матери разрешения остаться с мистером Сирлом. Он почти не сомневался, что получит его, иначе вряд ли стал бы идти туда таким легким и радостным шагом. Когда он покинул город и очутился на открытой равнине, то дал волю своим счастливым чувствам, хвалебных песнях. «Нам заповедано за все благодарить. Не будем забывать делать это не только, когда вокруг нас все улыбается, но и тогда, когда опускается туман, и буря собирается над нашими головами. Будем помнить, чтобы за все благодарить». Сколько мыслей проносилось в голове пилигрима, когда он снова приближался к своему дому. Вот та изгородь, где они нашли сумку. Там камень, на котором он сидел и читал Библию. Какой ужас охватил его при словах «Душа, согрешающая, та умрет». А вон клочок земли, который пропалывали дети, когда он напрасно предостерегал их, чтобы они бежали от грядущего гнева. Теперь на этом месте не осталось ни одной травинки. Глядя на очищенную и подготовленную к посеву землю, Марк молча молился, чтобы благодать Божья могла также очистить и подготовить сердца его младших братьев и сестры. Вдалеке за полями виднелись старые развалины, где он впервые встретил мистера Эварда. С той встречи не проходило и дня, чтобы Марк не молился за того, чьи слова были таким благословением для его души. Марк подошел к дверям дома. Громкий, грубый голос, доносившийся до него изнутри, давал знать, что Джон Беззаконный вернулся домой. Войдя в дом, Марк увидел и другие перемены. В дверях стоял большой оловянный котел. На столе черная бутылка и грязная колода карт. На огне жарился кусок мяса. Увидев его, Энн вздрогнула от неожиданности. На ней была шелковая шаль и золотые серьги. Джон, должно быть, вернулся с полными карманами денег. За столом сидел невысокий человек крепкого телосложения с мрачным выражением в затуманенных глазах и красным от пьянства лицом. Никто из тех, кто видел их вместе, не принял бы его за отца бледного, задумчивого, интеллигентного мальчика. На его приветствие послышалось что-то похожее на рычание. Марку показалось, что Энн расстроилась, увидев его, но это, пожалуй, не было признаком недоброжелательности. Джек, Мэгги и Бен, переполненные новостями,

тут же бросились вперед, желая что-то ему показать. «Смотри, Марк, что папка мне принес. Мы теперь будем богатыми. Посмотри на мою брошку и на браслеты». Такие восклицания, произносимые одновременно, были мальчику вместо приветствия. Марк в глубине души благодарил небо за то, что ему не нужно оставаться в этом месте. «Сядь, Марк», — уныло произнесла Энн, несмотря на свой наряд. «И замолчите все. Среди такого шума и собственный голос невозможно услышать». Дети, возможно, не подчинились бы матери, если бы не свирепый взгляд Джона, поддерживающий ее слова. «Я думала, что у тебя хорошее место, Марк», — продолжала женщина. «Ты не настолько глуп, чтобы оставить его». «Значит, вы не слышали о вчерашнем пожаре?» «Бедный мистер Лоу. Его дом сгорел дотла. Но мне предложили гораздо лучшее место. Если ты согласишься и отец одобрит, то на следующей неделе я поеду в Йоркшир с...» «Йоркшир», — пробормотал Джон. «А как зовут этого джентльмена?» «Сирл. Он живет в местечке под названием Сильвермер». «Сильвермер?» — в один голос воскликнули Джон и его жена. Еле слышным голосом Энн добавила. «Это недалеко от замка Фонтанер». «Меня все устраивает», — продолжал Марк. «Но я подумал, что нехорошо было бы ехать так далеко, не спросив вашего согласия». «Согласие», — прогремел беззаконный таким громким голосом, что в доме все зазвенело, и перепуганные дети в страхе прижались друг к другу. «Неужели ты думаешь, что я когда-нибудь соглашусь на твою поездку туда?» Удар был таким внезапным и неожиданным, что у Марка перехватило дыхание. Однако, быстро придя в себя, он начал. «Я был бы в состоянии содержать себя, возможно, даже помогать». «Больше ни слова». «Или...» — Джон произнес ужасное проклятие. Он оставил слушателей догадываться по его сжатой руке и свирепому взгляду, что за угроза последует за этим. «Тогда...» — сказал Марк взволнованным голосом. «Позвольте мне вернуться и сказать мистеру Сирлу, что вы запрещаете мне идти к ним. Он подумает, что я просто неблагодарный». «Какое мне дело, что он подумает?» «О, разве недостаточно?» — с горечью воскликнул Марк. «Что мой путь прегражден, и надежды разрушены». Он не мог говорить дальше, его сердце было слишком разбито. «Он собирается плакать», — прошептал Джек. «Хорошенький пилигрим, такой слабый», — пробормотал Бен. Эти насмешливые слова пробудили несчастного мальчика, но это был скорее дух негодования, чем дух стойкости ради Господа. «Отпусти его», — сказала Энн. «Скажи этому джентльмену, что ты не можешь служить ему. Скажи, что отец нашел для тебя кое-что получше». «Он не вернется, если я отпущу его». «Да вернется, правда, Марк?» «Да, конечно», — ответил мальчик, с трудом сдерживая слезы при виде проявления ее доброты. Джон согласился скорее молчанием, чем словами, и Марк покинул дом, едва не задыхаясь от переполнявших его чувств. Прошло немного времени, прежде чем он смог взять себя в руки и оценить ситуацию. О, как трудно спускаться в глубокую долину унижения, и как мало тех, кто призван внезапно спуститься со своих высоких надежд и пережить падение на своем пути. Марк испытывал искушение, и оно было довольно тяжким — усомниться в Божьей доброте и милосердии к нему. Почему он оказался в таком болезненном положении? Почему вдруг снова ввержен в ту печь испытаний, из которой его так недавно вырвали? Марку казалось, что Всемогущий покинул и забыл его, оставив бедного парнишку подвергаться искушениям, которых он не мог вынести. Пилигримы должны ожидать, что на своем пути в небесный город они иногда будут встречаться с подобными испытаниями. Лукавый, которому они служили в дни своего невежества, не допустит, чтобы жертва ускользнула от него, не приложив сильных и коварных усилий, чтобы вернуть выкупленную душу к себе в рабство. Он вложил мятежные мысли в ум Марка, подобно множеству огненных стрел, чтобы заставить его раздражаться, быть нетерпеливым и прийти в отчаяние, с трудом подчиняясь пятой заповеди. Кто из нас осмелится сказать, что в такой внутренней борьбе мы должны были бы устоять лучше, чем он? Марк совсем недавно был предупрежден, но еще не был готов вступать в бой с врагом. Но у него была сила воззвать в молитве и попытаться вспомнить драгоценное обетование, за которое можно было бы ухватиться.
и все я с вами во все дни до скончания века». Было слово из Писания, которым он теперь встретил врага. Спаситель, которого он любил, был здесь рядом с ним, был свидетелем его борьбы с грехом, помог бы ему, благословил бы его, если бы его вера не подвела. О, лучше жалкая обитель с присутствием Господа, чем самый величественный дворец без него! Мог ли он, которому было так много прощено, которому было так много обещано, сдаться в момент испытания? Где же быть воину, как не в битве? Что делать пилигриму, как не нести свой крест? С такими мыслями бедный Марк сопротивлялся внушениям зла. Но у искусителя была еще одна стрела в его колчане. Он пытался, возбуждая страсть, сокрушить сопротивление благочестия и совести. Марк услышал позади себя быстрые шаги и почувствовал на своем плече тяжелую руку. Обернувшись, он увидел Джона Беззаконного. «Ты быстро ходишь», — сказал мужчина. «Я едва мог догнать тебя. Ты ведь собирался в город, не так ли? Но у меня есть для тебя небольшая работенка». Марк с готовностью сказал, что он это сделает. «Вот эти две монеты», — сказал мужчина, вынимая из набитого до отказа кошелька две желтые монеты и кладя их в руку мальчика. «Я хочу, чтобы ты разменял их, понимаешь? Купи какую-нибудь мелочь в двух разных магазинах. Запомни, два магазина, не слишком близких друг от друга. И принеси сдачу серебром». «А какую мелочь ты хочешь?» — спросил Марк, ощупывая монеты. «Да что угодно, печенье или конфеты. Если хочешь, только смотри, чтобы сдачу тебе дали правильно». Марк ударил монеты одну о другую, затем снова, словно сомневаясь в их звуке. «А ты уверен, что они настоящие?» — спросил он. «Какое это имеет значение? Положи их в карман и делай, что я тебе говорю». «Прости», — ответил мальчик, — «но я не могу». «Не можешь? Я не знал, что ты такой трус. Чего ты боишься? Полиции?» «Я боюсь поступить неправильно и оскорбить моего Господа». «О, отец, я не могу взять эти деньги». «Повтори это еще раз», — процедил сквозь зубы Беззаконный, поднимая дубинку, которую он сжимал в руке. «Проси что-нибудь другое, все, что не является правильным». «Я согласился отказаться от предлагаемого места. Я подчинился тебе, хотя в большом разочаровании. Но этого я не могу. Не могу этого сделать, даже если отказ будет стоить мне жизни». «Тогда пожинай последствия», — воскликнул Джон в неистовой злобе. Схватив несчастного мальчика одной рукой, он обрушил на него град ударов. Марк вздрагивал, извивался, звал на помощь, но ни страх, ни пытка не заставили его поднять руку на своего земного угнетателя. Не уступал он и нападению внутреннего искусителя, который предлагал ему пощаду в обмен на совесть. Наконец, утомленный своим варварским трудом, Беззаконный швырнул свою избитую, истекающую кровью, задыхающуюся жертву в сухую канаву и, бормоча себе под нос, что по делам ему, пошел прочь длинными, торопливыми шагами. Глава 10. «О, это ужасно! Это страшнее всего!» — бормотал Марк, медленно приходя в сознание. Он пытался приподняться, но движение было пыткой. Он попробовал кричать, но на его слабый зов никто не откликался. Сокращая путь, Марк пошел через поля и поэтому был далеко от большой дороги. Никем не замеченный, он мог пролежать там много времени. Мальчику казалось, что на него опустилась смертная тень. Голова кружилась, в ушах стоял шум, и он был слишком слабым даже для молитвы. Казалось, он не мог вспомнить ничего, кроме сознания, что произошло что-то ужасное. Он долго лежал в бреду, страдая от боли. Пилигрим проходил, пожалуй, самый темный отрезок пути в своей жизни. Как отличалась судьба молодого лорда Фонтонера, когда он вместе со своим наставником, сидевшим рядом с ним в великолепной карете, ехал по большой дороге, направляясь на север. «Я так рад, что вчерашняя буря закончилась!» — воскликнул он. «Ничто не может сравниться с путешествием в открытом экипаже, за исключением тех случаев, когда льет дождь, как вчера вечером.
Аж дух захватывает, когда лошади несутся вперед, даже без прикосновения кнута. Воздух необыкновенно свежий, а небо голубое-голубое, и каждый поворот колеса приближает нас к дому. «Значит, ты не сожалеешь о том, что мы возвращаемся в замок?» «Сожалею?» «О, нет. Я слишком люблю его и очень горжусь им. Я буду рад снова увидеть знакомые лица. Тетю Матильду, красавицу Клемми, моего дядю и всех остальных. Надеюсь, что с моим пони все в порядке, и я снова промчусь галопом. О, я буду счастлив увидеть свой собственный замок с подъемным мостом, ров с водой и мощной изгородью из деревьев. На башне будет развиваться знамя, приветствуя маленького хозяина. А потом мы должны навестить моих арендаторов, особенно старенькую вдову Гроув. Мне не терпится отвезти ей украшения из ракушек, которые я купил для нее. А еще моего дорогого старого друга, который живет на мельнице. Ах, как он обрадуется! Мои жильцы будут рады, что я снова среди них. И все же, — продолжал разговорчивый мальчик, — я получил здесь огромное удовольствие. Я рад, что мы посетили эти старые руины. Разве это не они вон там, сразу за полями? Мистер Эверт, у меня есть кое-что, что напоминает мне обо всех местах, где мы были, кроме этого. Позвольте мне остановиться, — продолжал он, дергая бечевку, — и сбегать за одним камнем. Я думаю, Карл, что нам предстоит долгое путешествие, и вряд ли стоит задерживаться. Но я не задержусь и на 2 минуты. Вот увидите, я вернусь быстро, как молния. И, не дождавшись, пока опустятся ступеньки, он легко выпрыгнул из экипажа. «Да благословит Господь дорогого мальчика!» — мысленно произнес мистер Эверт, провожая взглядом удаляющуюся фигуру. «Да благословит его Господь, и да будет он благословением для многих! Перед ним благородная карьера, и у него доброе, благородное, великодушное сердце, которое, я надеюсь, уже отдано Богу. И все же я боюсь за него. Его положение весьма опасно. Вокруг так много всего, что питает его гордость, а гордость, увы, его неотступный грех. Его опекун и тетя скорее будут поддерживать его, чем сдерживать, а Лондон, куда его повезут зимой, будет полон ловушек для молодого лорда. Но откуда эти тревожные мысли? Я искренне стремлюсь запечатлеть в его сердце истины Святого Писания. Он готов слушать и учиться. Могу ли я сомневаться, что благословение будет сопровождать мои молитвенные усилия, или что тот, кто всегда был отцом-сирот, не будет охранять моего дорогого ученика в час искушения? Размышления священника были внезапно прерваны громким криком лорда Фонтонера, который был уже у другого конца поля. Взглянув в ту сторону, священник увидел мальчика, размахивающего шляпой и делающего нетерпеливые и возбужденные жесты, как бы умоляя его подойти к нему. Убежденный, что там что-то серьезное, мистер Эверт тотчас же вышел из экипажа и, приказав слуге следовать за ним, быстро направился к тому месту. «О, сэр! О, мистер Эверт, вы только посмотрите!» — воскликнул Карл, как только его наставник приблизился к нему. «Бедный Марк Долли! Только посмотрите, что с ним сделали! Он не умирает? О, хоть бы он не умер!» «Помоги мне поднять его!» — тихо сказал священник, хотя при виде этого зрелища кровь застыла у него в жилах. «Карл, не мог бы ты найти немного воды?» Мальчик умчался, прежде чем дослушал до конца. «Джонс, мы должны очень осторожно снять с него куртку. Осторожнее, ты причиняешь ему боль. Мы должны осмотреть его повреждения». Нежными, как у женщины, руками мистер Эвард снял одежду с полуживого страдальца, чтобы остановить кровь и определить степень его повреждений. Но едва он обнажил бедные, покрытые синяками плечи мальчика, как вдруг вздрогнул с выражением такого крайнего удивления, что Джонс в недоумении посмотрел на него, пытаясь понять, что же могло быть тому причиной. «Невероятно!» — воскликнул священник. «Неужели это возможно?» «Да, это подтверждает и его нежность. Он так похож на свою мать!» «Его лицо поразило меня в первый же миг, как я его видел!» «А женщина...» «Ах!» — воскликнул он, прижимая руку ко лбу. «Я помню, что она не захотела меня видеть. Она не смела.
Подлая, вероломная женщина. Нет сомнений, теперь я все понимаю. Но мотив... Какой мог быть мотив? Извините, сэр. Прервал его размышления Джонс. Не пойти ли мне вон в тот дом за помощью? Отнеси мальчика в карету. Впрочем, нет, я сам понесу его. Это уже не в первый раз он у меня на руках. Послушай, Джонс, не говори ни слова о том, что мы нашли. Разыщи немедленно двух или трех крепких мужчин. Полиция была бы лучше, но мы не должны терять времени. Все зависит от секретности и оперативности. Пока изумленный слуга пошел за необходимой помощью, мистер Эверт чувствовал себя почти как отец. Перевязав своим носовым платком самую опасную рану Марка, он осторожно отнес его в ожидавшую их карету. Открыв глаза, бедный мальчик узнал священника и издал радостный стон, но он был слишком слаб, чтобы говорить. Не успел мистер Эверт дойти до большой дороги, как его догнал лорд Фонтанер. Раскрасневшись и задыхаясь от бега, он принес в своей кепке холодной воды. «Карл, возвращайся с ним в дом, который мы только что покинули, и позови доктора. Постарайся быть нежным с ним, как будто он твой брат». При этих словах голос священника дрогнул. «А вы?» «Мне предстоит очень неприятное дело, но оно чрезвычайно важно. Приложи голову бедняги к своей груди. Видишь, вода оживила его. По милости Божьей все будет хорошо». Когда экипаж развернулся и быстро поехал в сторону Маршдейла, Джонс подошел с двумя могучими на вид пахарями. Почти в то же самое время шедший по дороге мистер Сирл подошел к тому месту, где те теперь стояли вместе. «Весьма желанная встреча!» — воскликнул священник, схватив его за руку. «Вы судья. Сейчас вы пойдете с нами и дадите санкцию на предстоящее дело». Отведя пожилого джентльмена в сторону, он быстро прошептал ему на ухо несколько фраз. Внимательный Джонс заметил, что мистер Сирл очень удивился и был потрясен. Повернувшись к остальным, священник коротко сказал: «Следуйте за мной, уважаемые. Совершено ужасное преступление. Мы идем схватить преступников». Не вдаваясь в дальнейшее объяснение, он быстро повел их к дому беззаконного. Если беззаконный и испытывал какие-то угрызения совести за варварское обращение с Марком, то теперь он топил все воспоминания и чувства в алкоголе, который губит так много душ. Он даже наполнил спиртным чашки своих детей, и в хижине царило дикое, нечестивое веселье, которое могло заставить плакать даже ангелов. Внезапное появление мистера Эверда, без стука и предварительного предупреждения, серьезное строгое выражение его обычно кроткого лица поразило всех присутствующих, словно он был привидением. Он устремил пронзительный взгляд на Энн, которая отшатнулась и закрыла лицо руками, затем перевел его на беззаконного, чье раскрасневшееся лицо выражало смешанное чувство гнева и страха. «Мне кажется, я уже видел вас раньше», — сказал священник. «Ваше имя Джон Беззаконный. Вы были когда-то егерем у лорда Фонтанера». «Это не мое имя, и никогда им не было», — угрюмо ответил мужчина. «И я никогда в жизни не слышал о лорде Фонтанере». «Что? Не слышали даже от вашей жены, которая была няней старшего сына в семье?» «Знаешь что?» — вскричал мужчина, вскакивая с места. «Я не знаю, что привело тебя сюда. Зачем ты врываешься в дом человека без его разрешения? Убирайся отсюда, да еще быстрее, чем пришел». «Я выйду, но не один», — ответил мистер Эверт, ударив рукой по столу. По этому сигналу в комнату ворвались Джонс и двое пахарей, а за ними судья. После короткой, но яростной схватки им удалось связать своего пленника. Энн попыталась убежать через заднюю дверь, но мистер Эверт положил руку ей на плечо. «Вы тоже арестованы», — сказал он. «Несчастная женщина, вам ничего не остается, как облегчить свою вину чистосердечным и полным признанием». В отчаянии Энн заламывала руки. «Что же делать с детьми?» — спросил мистер Эверт, обращаясь к судье и оглядывая перепуганную несчастную семью. «Их место в приюте. Я позабочусь о них. А этих арестованных надо отправить в тюрьму». Священник смотрел на детей с глубоким сочувствием. «Надо подумать.
Нельзя ли устроить их как-то получше? Решил он. Бедные наследники, несчастье в этом мире. Дай Бог, чтобы они были вовремя избавлены от злого влияния, чтобы по милости Божьей уберечь их от несчастья вечности. Глава 11. Спустя несколько часов, когда Карл сидел у себя в комнате и рисовал, к нему присоединился его учитель, выглядевший усталым и бледным, как будто от сильного напряжения и волнения. «Надеюсь, вы узнали, кто так жестоко избил бедного мальчика и отдали его в руки правосудия?» — спросил Карл. «Человек, которого я подозреваю, находится под стражей», — ответил священник, устало опускаясь на стул. «Я вижу, что Марк уснул. Сейчас это для него самое лучшее». «Да, бедняга, он спит уже целый час. Доктор вечером опять придет. Но вы, сэр, выглядите очень усталым. Позвольте мне принести вам стакан сока». «Нет, Карл, благодарю. Мне не сок нужен. Я очень взволнован, мой дорогой мальчик». И он провел рукой по бледному лбу. «Переживаете за Марка?» — спросил Карл. «Нет, скорее за тебя». «Ну, это странно», — сказал мальчик, глядя на него с удивленной улыбкой. «Утром вы совсем за меня не переживали. И я уверяю вас, что с тех пор, как вы уехали, я занимался самым безобидным делом. Сначала я присматривал за Марком, а потом рисовал план церкви». «Дай мне взглянуть», — сказал священник, протягивая руку. «О, она еще не закончена, так что вы должны сделать мне скидку», — ответил Карл без всякого смущения, глядя на свое изображение. «Я, вероятно, внесу много изменений и улучшений, так как пройдет больше 9 лет, прежде чем я смогу осуществить свои планы. У меня в голове такой замечательный план. Это я сделаю, когда достигну совершеннолетия и смогу распоряжаться своими собственными деньгами». Карл был слишком поглощен своим проектом, чтобы заметить серьезное, почти печальное выражение на лице своего наставника. Поэтому он оживленно продолжал. «Вы знаете, как далеко моя деревня от церкви, и как редко священник может навещать моих бедных людей. Так вот, я твердо решил построить здесь церковь. Большую, красивую церковь, где все места будут бесплатными, а вы, мой дорогой мистер Эверт, будете пастором и будете жить со мной в замке всю мою жизнь. Вы одобряете мой план?» Сидящей улыбкой добавил мальчик, глядя ему в лицо. «Человек предполагает, а Бог располагает», ответил мистер Эверт, с любовью кладя руку на плечо своего ученика. Карл почувствовал разочарование. «Я думал, что вы будете довольны», — воскликнул он. — «Ведь вы хотите, чтобы я старался служить Господу?» — «Совершенно верно», — ответил священник. — «Но Бог сам избирает путь, на котором мы будем Ему служить. Ты помнишь молодого человека, который пришел к нашему Спасителю и спросил его, что он должен сделать, чтобы унаследовать вечную жизнь?» — «А это тот, который ушел с печалью, потому что он был богат?» — «Я нисколько не сомневаюсь», — сказал мистер Эверт, что если бы ему было предложено построить место для богослужения или раздавать щедрую милостыню, он охотно подчинился бы. Но ведь ему было велено от всего отказаться. Знаете, сэр, мне часто приходило в голову, что это условие, которому очень трудно подчиниться. Я рад, что в наши дни нет необходимости в таких поступках. Сейчас, Карл, существует та же необходимость, что и тогда, в духе добровольного повиновения. Мы не призваны отказаться от всего сейчас, но каждый христианин должен быть готов сделать это. Если есть что-нибудь на земле, на чем мы сосредотачиваем свои сердца, чтобы сказать «я могу дать Богу все, что угодно, кроме этого», то с этого момента это идол и ловушка, и мы нарушаем вторую заповедь. Карл несколько мгновений молчал, обдумывая слова своего наставника, пока мистер Эверт не заговорил на другую тему. «Ты, должно быть, иногда слышал разговоры о твоем маленьком брате». «Ах да, маленький Эрик, который утонул за 3 дня до моего рождения, чей мраморный памятник стоит в церкви, прелестный младенец, спящий среди водяных лилий». «Его памятник находится там, но не его тело». «Да, бедняжка, его так и не нашли. Я много раз слышал о его смерти.
Неосторожно няня посадила его ползать по траве, а потом то ли ее позвали, то ли она уснула, не помню, что именно. И бедный младенец скатился в реку и пропал. Его так и не нашли. Нашли только маленькую шляпку, плавающую на поверхности воды. Это была история, рассказанная в то время тем, кто не побоялся добавить лжи к жестокости. Няня была вне себя от горя и не решилась дождаться возвращения своего хозяина, который уехал в Лондон вместе с моей бедной матерью из-за состояния ее здоровья. Она сбежала, и никто не знал куда. Ее тоже не смогли найти. «Она сбежала?» — подтвердил мистер Эверт. «С человеком, который стал ее мужем. С человеком, которого твой отец уволил с должности лесника за плохое поведение, угрожая посадить в тюрьму. Этот нечестивый человек не забыл и не простил угрозы. Он уговорил несчастную женщину, которую сделал своей женой, на преступление, чтобы отомстить. Ребенок не утонул, а был похищен. После долгого грубого обращения и жестокости со стороны нечестивой пары, назвавшей его своим сыном, его истинное происхождение было наконец обнаружено священником, который крестил его более 12 лет назад, по странной отметине на его плече. «Вы не имеете в виду Марка?» — воскликнул Карл в крайнем изумлении. «Я говорю о Марке». Признание Энн подтвердило мои подозрения. «У меня нет ни тени сомнения, что этот мальчик твой брат». Было интересно наблюдать, как на красивом лице Карла сменяются различные эмоции. Удивление, интерес, сомнение, жалость, а затем серьезный вопрошающий взгляд, когда он сказал: «Если Марк мой брат, то кто же тогда лорд Фонтанер?» «Это Марк, ведь он старший сын вашего покойного отца». Лицо Карла вытянулось. «Тогда кто же я?» — проговорил он. «Карл Хоуп, такой же, как и твой дядя». «Значит, поместье, замок с его прекрасными старинными залами и все картины, все, что я так ценил и на что смотрел, как на свое собственное, все это принадлежит ему?» «Все переходит к старшему сыну». «И у меня ничего не остается?» — воскликнул Карл, приходя в сильное возбуждение. «Что же тогда со мной будет?» «Ты освоишь какую-нибудь профессию, мой дорогой мальчик, как твой дядя, и, надеюсь, будешь достойно зарабатывать себе на жизнь». «Но ведь я всего лишь мальчик. Как же мне жить до тех пор?» «Несомненно, что-то будет выделено тебе из собственности твоего брата. Или твой дядя». «О, я этого не вынесу!» — воскликнул Карл, вскакивая с места и возбужденно шагая взад и вперед по комнате. «Быть зависимым — это больше, чем я могу вынести. Плохо быть бедным, но быть зависимым...» «Мой дорогой мальчик!» — с волнением воскликнул священник. «Не доказывает ли сама эта чрезмерная скорбь по поводу утраты того, что было отнято, что оно было бы для тебя ловушкой? Разве ты не можешь считать милостью то, что сейчас так мучительно переносить?» «И все мои планы бесполезны!» — воскликнул Карл, снова бросаясь на стул. «Никто не может сказать, какая карьера полезности может ждать тебя впереди. Ты можешь больше прославлять Бога и приносить больше пользы людям, чем если бы твои усилия никогда не стимулировались необходимостью. Было бы гораздо лучше, если бы Марк был младшим братом. Он был бы более чем доволен, а я...» «Карл, давай никогда», — произнес мистер Эверт, положив руку ему на плечо. «Никогда не будем говорить, что то, что человек не в силах изменить, может быть лучше того, что предопределено Всевышним. Если бы мы могли видеть так, как видит он, прошлое и будущее вместе, если бы мы знали все, что знает он, наши силы и наши интересы, у нас бы и мысли не возникло что-то менять. Мы бы чувствовали, что все происходящее абсолютно правильно. Но гордость, высокомерие и любовь к мирской славе слишком громко возмущали сердце Карла и не давали ему спокойно слушать голос истины. «Когда я нашел Марка, я даже не представлял, что навлекаю на себя», — сказал он. «А вы, сэр», — прибавил он с горечью, — «вы гораздо больше думаете о своем новом друге, чем о старом». При всей несправедливости упрека мистер Эверт огорчился. «Что ты посоветуешь мне, Карл?» Печально, но без раздражения произнес он.
Было совершено ужасное зло, и я могу все исправить. Несправедливо пострадавший мальчик долго не имел права на свое положение. Так неужели ты хочешь, чтобы я присоединился к его угнетателям и лишил его этого права? Карл молчал, но ему было стыдно за свое негодование. В настоящее время только мы с тобой знаем эту тайну. Энн призналась только мне. Хотел бы ты, чтобы я замял это дело, оставил все как прежде и предоставил тебе наслаждаться. Нет, не наслаждаться, а владеть титулом и поместьем, на которое имеет право твой брат. О нет, я не настолько злой, — воскликнул Карл, бросаясь в объятия своего друга и пряча лицо у него на груди. Простите меня. О, простите мне мое возмущение и несправедливость. Вы были правы. Я не соответствую вещам, с которыми мне так больно расставаться. Должно быть, они были моим кумиром, хотя я и не знал этого. Но это испытание сделало меня злым. Оно не сделало тебя злым, а только показало, что в тебе, мой дорогой мальчик. Вода часто выглядит чистой, пока ее не взболтают. Перемешивание не вызывает появления песка. Он был там, когда вода выглядела чистой. Я думаю, что это испытание, чтобы показать мне, насколько я порочный. Час назад мне было так хорошо и радостно. Я думала, что путь на небо такой легкий и простой. Но при первом же затруднении, с которым я столкнулся, вся моя доброта растаяла в одно мгновение. Но теперь, когда ты это понял, помни, что на земле мы всего лишь странники. Мы не должны слишком сильно цепляться ни за что в этом мире, через который мы только проходим. Я надеюсь, что с Божьей помощью ты покажешь, как радостно христианин может подчиниться воле своего учителя. Ты не уйдешь, подобно богатому юноше, разочарованным, но последуешь за Спасителем через все изменения в жизни, радуясь сокровищу, припасенному для тебя на небесах. «Тогда вот что», — проговорил Карл, и лицо его снова просияло. «Можно мне первому сообщить Марку об этой новости? Будет ли он так же рад, как я был раздосадован? Мне бы очень хотелось посмотреть, как он это воспримет». «Я охотно поддерживаю твое желание», — ответил мистер Эвард. «Только мы пока не должны говорить ничего такого, что могло бы взволновать его, ведь он очень болен. Лучше, чтобы он ничего не знал об этой перемене, пока все не решится окончательно. Я как раз собирался написать твоему дяде». «Мой дядя! Ах, как он будет поражен! И тетя Матильда, и Клементина!» — воскликнул Карл, снова сделавшись очень серьезным. «Интересно, будут ли они теперь по-другому относиться ко мне? Теряю ли я своих друзей вместе с титулом? По крайней мере, есть один, кого ты приобретешь». «Да, мой брат. Я думаю, что мы с Марком будем любить друг друга. Только я никак не могу себе представить его лордом». Карл почти рассмеялся от этой мысли. «Ты должен быть для него тем же, чем Иоаннафан был для Давида. Можно было бы опасаться, что сын царя Саула, который, естественно, когда-то надеялся унаследовать трон своего отца, будет завистью смотреть на пастуха, избранного править вместо него. Но между ними были только доверие и любовь. Любовь, которой, как бы мы ни восхищались ею в Давиде, кажется в 10 раз прекраснее в его друге. «Мы должны быть как христианин и верные в путешествии пилигрима», — сказал Карл, вновь обретя свою обычную жизнерадостность. Он шел через долину смертной тени и боролся со всевозможными испытаниями, а теперь путь становится гладким, и рядом с ним будет идти его брат. Он расскажет мне о долине смирения, и я расскажу ему все, что знаю о ярмарке суеты. Теперь мне стало стыдно за себя, каким я был мирским и эгоистичным пилигримом. «Хвала Господу!» — пробормотал священник, выходя из комнаты. «Слава Господу, который поддержал и укрепил моего дорогого ученика в час его огненного искушения!»

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я, и не успокоивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.